0: Ту-ту-туру, Сидерленд здесь, на радио номер один в России. Впереди больше хитов, больше музыки, обязательно Royal Gigolas. Послушаем California Dreaming сразу после Hello, Mizma. В твоих динамиках никуда не уходи. Если тебе не спится, можешь даже сделать погромче, потому что настоящие произведения искусства ждут нас далее. Летим вперед.
1: Лучший дебют Жерель Френч Монтана, Дэвид Гетта и Эйден Мартин. Шайн. Крутейший взлет. Дивак. Slow down. Номер один по-прежнему Дати. Take me there. Выбирай лучших и слушай наш чарт.
2: В пятницу с 14 до 16, в субботу с 16 до 18. Пропустил в эфире, слушай в подкасте. Еврохит ТОП-40. Подробности на europaplus.ru.

Let me forget you, ну разве я позволю тебе себя забыть? Ни в коем случае, Ларин Варинар здесь, на радио номер один в России. Let me forget you, впереди больше хитов, больше музыки. LB, совсем скоро Lost on You, Swanky Tunes и Going Deeper Remix, сразу после Дракулы, а Тейм Импала и Жени. Делай громче, мы летим вперед. Больше хитов, больше музыки тебя ожидает.

Европа Плюс радиоканал. Свидетельство о регистрации СМИ Л номер FS77-48-287 от 23 января 2012 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций Роскомнадзором. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.

0: Только хиты.
1: 30 минут.
2: Только хиты впереди. Рассказываю, что будем слушать в самое ближайшее время. Обязательно Тедди Свимс появится, споет мистер Новый Рёл. До этого никуда не двинемся без Imagine Dragons и их Bones. Также хит ТикТока Let Me Be The Second Voice. Вся эта красота уже в следующем часе. В финале этого Black Eyed Peas, Rock The Body, By India, Choi Mot, Shade. Никуда не уходи.

Slow Down, Divac здесь на радио номер один в России. Впереди больше китов, больше музыки. Мадонна и Мартин Гаррикс появятся совсем скоро. Bizarre сразу после. Проще от елки в твоих динамиках. Никуда не уходи.

Это Hold the Horizon, радио номер один в России. Зоя! Здесь впереди больше хитов, больше музыки. Богдан Медвини появится вот-вот. Broken Heart сразу после Take Me There. Дать и никуда не уходи.

Европа Плюс радиоканал. Свидетельство о регистрации СМИ Л номер FS77-48-287 от 23 января 2012 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций Роскомнадзором. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.

0: Посвящаем себя от начала до конца, целиком и полностью нашему любимому человеку. И танцуем только с ним. Моя Мишель Баста здесь, на радио номер один в России. Will.i.am впереди. 8 months. This is love. Сразу после Broken Strings, Alan Walker, Изабелла Милкман и Катрин О'Райан.
1: В выходные можно спать до обеда.
2: Можно, но зачем?
1: Тогда не забудь включить крутой уикенд на Европе Плюс.
2: Ну давай, чем удивишь?
1: Играй и забирай крутые подарки. Слушай новые треки. Выбирай кино на вечер

0: Pe ce s-o futura în staliță. Доброе, чудесное, потрясающее утро! Всем, кто уже проснулся, улыбнулся, кофеек заварил и готов вершить великие дела в этот потрясающий четверг. Что у нас по плану этим утром? Обязательно hit to go. Меня зовут Миша Зайцев, крутой подъем на Европе Плюс. Да, только начался. И нужно, что в первую очередь? Нужно быть внимательным, да? Потому что в один из хитов, который будет звучать в ближайшие 30 минут, я спрятал сигнал крутого подъема. Как только ты его заметишь, запоминай песню, потом дозванивайся. Собственно, называй мне, что это за трек был, где ты обнаружил сигнал крутого подъема, и забирай подарок от радиостанции номер один в России. Fast Boy Music Sounds впереди, сразу после Pink Hate Me, Shakira, Born a Boy, прямо сейчас. Дай-дай, в крутом подъеме на Европе+.
1: Крутой подъем

0: крутой подъем.
1: Мексиканской национальной гвардии теперь служит Чихуахуа. Да, 7-килограммовый спасатель по кличке Команда стал самым маленьким служебным псом в стране. Несмотря на свои габариты, он проходит полную подготовку для поисково-спасательных работ. Команда оказался в национальной гвардии после того, как пожилые владельцы не смогли за ним ухаживать. Вот, пожалуйста, вы спрашивали, как выглядит настоящая опасность. Угу. Вот так вот. Чихуахуа. Да, мод впереди споет намек на нас. Делай громче, летим в это утро.
0: Крутой подъем.
2: На Европе плюс.
3: Раз как намек на нас, два уже правила, три важных слова.

если она танцует как Примадонна, все, никаких вариантов, просто берешь, идешь и знакомишься по-другому никак. Two Colors здесь на радио номер 1 в России, 5:20 в Москве. Гороскоп на горизонте сразу после Jasper Fox, River Flows in You, If You Dream, Алекс Уоррен также появится.

Ну что, послушаем советы Вселенной на этот день. Погнали, гороскоп в крутом подъеме на Европе Плюс. Овны, сегодня можете смело подписывать договоры или другие важные документы. Тельцы, в некоторых ситуациях лучше не вдаваться в подробности происходящего. Близнецы, куйте железо, пока горячо, нет места промедлению. Раки, многие факты из прошлого предстанут для вас в новом свете. Львы, привычные дела могут потребовать больше усилий, чем обычно. Девы, позвольте себе немного слабостей и капризов. Весы, сегодня будет важен процесс, а не конечный результат. Скорпионы, не стоит верить слухам и обрывочным предложениям. Стрельцы, не забывайте о маленьких радостях жизни, а не только о рабочих обязанностях. Козероги, вы справитесь с работой любой сложности. Водолеи, лучше сегодня воздержаться от лишних слов и поступков. Рыбы, любые безумные траты окажутся даже выгодными.

0: You out of control. Никто не знает, что ты уже все. Ты все рамки уже сломал, все границы уже нарушил и идешь захватывать просто этот мир, делать великие, вершить великие дела. Да, 745-6565, код Москвы 495. Набирай номер, будем вершить великие дела вместе. Hit to go. Начинаем в эту минуту, в эту секунду. 745-6565, код Москвы 495. Набирай номер, дозванивайся, рассказывай мне, в каком треке был спрятан сигнал крутого подъема. Если скажешь именно ту самую песню, получишь подарок от Европа Плюс. Жду тебя.
1: Европа Плюс. On s'est fait la promesse de ne plus se voir.

0: Ну что, проверяем наших слушателей на внимательность. У нас в гостях прямо сегодня, прямо сейчас Олеся. Олесь, привет.
1: Доброе утро.
0: Доброе утро.
1: Доброе.
0: Доброе. Ну, рассказывай, как ты поживаешь, как дела твои? Расскажи, все-все-все.
1: Супер, все классно. Я работаю в школе, вот собираюсь на работу.
0: Замечательно. Что самое классное в работе в школе, скажи мне, пожалуйста.
1: Дети, конечно, ну, и коллеги.
0: То есть вот дети, стоп. Многие говорят, знаешь, вот ты с детьми, знаешь, ты ему объясняешь, ну вот смотри, 2 плюс 2, 4. Он говорит, да, хорошо. Ты запомнил? Говорит, он запомнил. Потом ты еще 6 mm-hmm. раз это повторяешь, и потом ты спрашиваешь, Арсений, 2 плюс 2? Он говорит, ну, 6. И как потом? Ну, нервная система не сдает? Нет, все-таки не так оно, да? Ты говоришь, шикарно, значит, получается, а как получать удовольствие от всего этого? Как ловить подход к детям? Ну-ка, лайфхаки от Олеси, пожалуйста.
1: Во-первых, любить свою работу. Я ее обожаю просто. И когда приходят дети с вопросами, это же круто. Ты им каждый день открываешь новый мир. Каждый день рассказываешь, что 2 плюс 2 – 4. Они такие, вау.
0: Олесь, это правда на самом деле. Это действительно, когда ты любишь свою работу, когда ты умеешь это делать, умеешь находить правильный подход к маленьким человечкам, на их плечах потом вся вселенная будет держаться. Поэтому на самом деле это действительно важно. Здорово, все. Что мы с тобой-то чего будем делать сегодня? Играть в Hit to Go, если мне скажешь, в какой песне был спрятан сигнал крутого подъема. Все, классный шопер от Европы Плюс твой. У нас есть два варианта. Возможно, сигнал был спрятан в треке, который называется Music Sounds. Возможно, это был Beautiful Places Tiësto и Брианна Грейс. Может быть, в этой песне был сигнал. Вот так у нас есть два трека. В каком-то из них был спрятан сигнал крутого подъема. Либо Music Sounds, либо Beautiful Places. Олесь, что думаешь?
1: Я услышала Music Sounds.
0: Music Sounds.
1: Надеюсь, слух не подвел.
0: Ну, слушай, я тебе скажу так. Конечно, не подвел. Абсолютно верно. Абсолютно.
1: Ура.
0: Олесь, ну красота. Красота. Мои красота. Поздравления тебе. Да, действительно, именно в Music Sounds от Fastboy сегодня был спрятан сигнал крутого подъема. Эти аплодисменты тебе и подарочек тоже. Классный шопер от Европа Плюс.
1: Спасибо
0: тебе. Я желаю чудеснейшего октября тебе. Он вот только начался, первый день сегодня. Пускай все складывается. Да, еще услышимся на радио номер один в России. Пока-пока.
1: Пока-пока-пока, спасибо.
0: Больше гитов впереди. Майли Сайрус появится прямо сейчас. Best Persuade. Сделай громче, летим вперед.
2: Крутой подъем.
3: Подъем.
2: На Европе Плюс.
3: Let's go.

Ветер меняется и уносит ответы, но мы его перенаправим таким образом, чтобы все ответы он принес обратно. Миша Зайцев, меня зовут, это Айова. Спасти мы на радио номер один в России. Роджер Санчес в финале этого часа Lost. Также Dive for Me и Zayn в твоих динамиках совсем скоро.

0: Амлас, мы за Your Love на радио номер один в России. Впереди больше хитов, больше музыки. И никуда не уходи, там и подарочки тоже для тебя специально.
1: europaplus.ru
2: 9 музыкальных потоков разных стилей и направлений.
1: Поток Урбан. То, что хочется слушать.

0: Москве уже 6 часов утра. Ну все, давайте уже просыпайтесь, заваривайте кофеек. Тут Марат Бекметов новости принес. Марат, доброе утро.
1: Доброе утро, Миша, доброе утро всем. На конкурс красоты «Мистер Англия» подали всего 7 заявок. Организаторы конкурса пожаловались на острую нехватку красивых мужчин. По их словам, британцы оказались застенчивы и медлительны и не спешат бороться за титул, в отличие от женщин. Известно, что «Мисс Англия» ежегодно собирает больше 1000 заявок. Участниками конкурса «Мистер Англия» могут стать мужчины от 17 до 27 лет. Они должны быть одинокими, уверенными в себе, спортивными, красивыми и харизматичными.

0: честно говоря, думал, что англичане, ну, не испытывают проблем со скромностью.
1: Видишь как?
0: Я просто встречал их на разных курортах, отдыхах. Там о скромности речи вообще не шло никакой совершенно. Ну, будем надеяться, что они поднатореют в этом плане. И в какой-то момент, да, будет не два, не пять, а целых, я не знаю, 16 англичан. Много красивых англичан на самом деле.
1: В Латвии полицейским пришлось вмешаться в конфликт между барсуком и ежом. Животные устроили потасовку прямо на лестничной площадке многоквартирного дома. Инцидент произошел ночью. Жители услышали шум и вызвали полицию, после чего на место прибыл дежурный наряд. Однако разнимать животных стражам порядка не пришлось. Заметив полицейских, барсук убежал. Вскоре скрылся и еж. В итоге оба участника конфликта в подъезде самостоятельно покинули лестничную клетку и вернулись на улицу.
0: Вот так вот. Сами решают все свои проблемы. Им не нужно вмешательство государственных структур. Ни ежу, ни барсуку. Они сами все свои конфликты улаживают потом, позже. Знаешь, встречаются, договариваются, кто что кого обидел, кто что должен кому отдать, вернуть. И все хорошо. Я, это вот мой мир. Мой мир — это где в подъезде делается.
1: Главное, что все хорошо,
0: да,
1: закончилось.
0: Барсук и еж. Да, это правда. Надеюсь, что каждый из них здоров и счастлив.
1: Ну, а на востоке Франции дорожная полиция зафиксировала фильм «Такси» в реальности. Мимо патруля не проехал, не промчался, а буквально промелькнул автомобиль Porsche 911 GT3 с рекордным превышением скорости. 312 км в час выдал радар, и таким образом некий автомобилист превысил скорость сразу на 182 км в час. Жандармерия постаралась, и водителя нашли. Мужчина внес залог в 1500 евро за сохранение своей свободы, но порядки к лихачам на дорогах Франции таковы, что теперь этому водителю грозит 3 месяца тюрьмы, а также аннулирование прав и, самое главное, конфискация машины. Porsche, кстати, у него уже забрали.
0: Марат, знаешь, вот, ну, с одной стороны, конечно, печально. Конечно, ну, как ты сказать, надо соблюдать правила дорожного движения. Но с другой стороны, когда твоя пассия говорит тебе: малыш мой, сегодня я жду тебя, приезжай скорее. Тут никакие правила, знаешь, ничто не влияет.
1: Можно пожертвовать и автомобилем.
0: Конечно, вот, видимо, так он и несся навстречу со своей любовью. А мы несемся навстречу китам на Европе Плюс.
1: Ну, расскажи скорее, каким именно?
0: Конечно, Доминик Файк, Baby Doll, сразу после Dua Lipa, Levitating и Galaxy появится уже сейчас. Кунгс и Daffy's London на Европе Плюс.
2: Крутой подъем. На Европе Плюс.

Какую классную совместную работу послушать, чтобы получить удовольствие в начале дня? Ну, это, конечно, Биби Рекса, это, конечно, Дэвид Гетта, это, конечно, Sad Girls на Европе Плюс. Прямо здесь, прямо сейчас, 6.20, столица, еще таланты впереди. Эй, в Meet Me in the Dark сразу после Вани Дмитриенко, ртуть. Делай громче, летим вперед.

0: Ну что, самое время узнать советы вселенной на этот день. Погнали, гороскоп в крутом подъеме на Европе Плюс. Овны, сегодня можете смело подписывать договоры или другие важные документы. Тельцы, в некоторых ситуациях лучше не вдаваться в подробности происходящего. Близнецы, куйте железо, пока горячо, нет места промедлению. Раки, многие факты из прошлого предстанут для вас в новом свете. Львы, привычные дела могут потребовать больших усилий, чем обычно. Девы, позвольте себе немного слабости и капризов. Весы, сегодня будет важный процесс, и, собственно, результат не будет иметь особенного значения. Скорпионы, не стоит верить слухам и обрывочным предложениям. Стрельцы, не забывайте о маленьких радостях жизни, а не только о рабочих обязанностях. Козероги, вы справитесь с работой любой сложности. Водолеи, лучше сегодня воздержаться от лишних слов и поступков. Рыбы, любые безумные траты окажутся даже выгодными. Вот что говорит нам вселенная. Впереди, черт возьми, сразу после Сидерланд, ту-ту-туру, делай громче.
1: Крутой подъем.

Wonderland, я тебя и приглашаю сюда ко мне. 745-6565, код Москвы 495. Будем играть в чат, возьми, пообщаемся, узнаем много интересного нового друг о друге. И плюс ко всему, если ты знаком с нашим чартом Еврохит ТОП 40, знаешь, кто на какой позиции прямо сейчас, может быть, и подарочек с собой унесешь. 745-6565, код Москвы 495, жду тебя.

0: Чарт возьми.
1: Та самая игра, в которой мы проверяем знания наших слушателей чарта Еврохит ТОП 40. Василий с нами на связи. Вась, ну привет тебе, доброе утро получается.
2: Доброе утро, Еврохит.
1: Ну все, значит, все. Давай, рассказывай. Как твои дела? Как вот, 1 октября на дворе, сентябрь прошел, первый осенний месяц закончился. Как он у тебя сложился?
2: Да, в общем-то, неплохо.
1: Неплохо. Неплохо, это что? А что не супер круто, хорошо? Давай самое яркое событие в сентябре. Что было? Самое такое приятное, интересное, любопытное. Что-то вкусное съел. Кого-то интересного увидел. Вдохновил, что-то прочитал. Было ли такое?
2: Ездил в соседний город, к брату в гости.
1: Ну вот, ну ты смотри. Ну вот, а то до этого смотри-ка что-то, как будто да ничего, а тут вот и съездил в гости к брату. Отлично, отлично, замечательно. Это потрясающе. Мы с тобой чего будем делать? Все очень просто. Чарт возьми, я загадываю строчку. Ты мне отвечаешь, что за песня на этой строчке прямо сейчас в нашем чарте Еврохит ТОП 40. Если правильно ответишь, все, классный подарок, термокружка от Европа Плюс специально для тебя. Ты готов?
2: Да, готов.
1: Супер. Строчка сегодня номер один. Что за трек на первом месте чарта Еврохит ТОП 40? Это может быть Dati, Take Me There. Или Don't Wanna Go Home, Медуза и Генри Камамио. Вот такие два варианта. Либо Take Me There, либо Don't Wanna Go Home. Что думаешь, Вась?
2: Ну, я так предполагаю, что второй вариант.
1: Второй вариант. Don't wanna go home. Тебе нравится драйв, да, этого трека? Такой он, да. Значит, зажигательный. Итак, принимаю твой ответ.

0: Привет, и это... К сожалению, нет, Вась, к сожалению, нет. Don't Wanna Go Home, отличный трек. Он уже довольно долго, кстати, я даже сейчас подробнее, может быть, может мне удастся посмотреть, сколько недель он в чарте Еврохит Топ 40 прямо сейчас. 18 недель! Ты правильно чувствуешь, он уже на всех местах побывал, но на первом месте прямо сейчас Take Me There отдать. И слушай, знаешь, я тебе так скажу, самое главное, что мы сегодня утром встретились. Эти аплодисменты для тебя в любом случае.
1: Ну, спасибо,
0: Вась, я шикарного октября тебе желаю, чтобы было больше встреч, больше поездок, больше ярких эмоций, вкусной еды, чтобы все случалось наилучшим образом. Еще услышимся с тобой в крутом подъеме на Европе Плюс. Пока-пока.
1: Все, пока-пока, спасибо.
0: Феликс Ян впереди, Рэй Далтон на фите. Call it love, делай громче, летим в это утро вместе.
2: Крутой подъем. Подъем. На Европе Плюс.

0: Это лирик, это аутентично. Да, в финале этого часа впереди больше китов, больше музыки. Дабас появится Wonder Where You Are. Также California Nights, послушаем Tokyo Hotel. Бригада У, ждем здесь уже совсем-совсем скоро. Никуда не уходи.
1: Реклама. Нет предела совершенству. Особенно если речь идет про обустройство новой квартиры или дома. Хорошо, что в Limana Pro нет предела выгоде. Всем, кто приобрел любое жилье за последние 3 года, скидки 10% совершенно без лимита по сумме на все. Для отделки и обустройства. Выгоде нет предела. Только в Limana Pro.
2: Реклама. ООО «Лиман Лит», Россия, Московская область, город Мытищи, Осташковское шоссе, дом 1, АГРН 103-555-16-105. Подробные условия акции и сроки ее проведения уточняйте на сайте limanapro.ru.
3: Официальная группа Европа Плюс ВКонтакте.
4: Это более 2,5 миллионов друзей.
5: Привет, мы бригада. Вступай в группу Европа Плюс. Подпишись.
6: Это Антон Камолов,
7: Артур
8: и Саша.
6: Если мы что-то не договорили в эфире,
8: можем
6: договорить здесь.
9: Это Алекс Мануйлов. Вступай в нашу группу и будь в топе.
10: Радио номер один в России ВКонтакте.

0: 18+. Европа Плюс. Радио номер один в России.
1: В Москве 7 утра. На Европе Плюс новости с нами Марат Бикметов. Марат, доброе утро.
2: Доброе утро. Минздрав зарегистрировал вакцину от аллергии на пыльцу березы. Росстат оценил недельную инфляцию. И в России сегодня день сухопутных войск. Об этом прямо сейчас. Итак, Минздрав зарегистрировал вакцину от аллергии на пыльцу березы. Она получила название «Аллергарда». Как рассказала глава ФМБА Вероника Скворцова, вакцина снижает проявление симптомов аллергии на пыльцу березы и перекрестную пищевую аллергию в 7 раз. Разработанный в Центре аллергологии и иммунологии препарат требует 5 введений вместо 30 стандартных при обычной антиаллергенной терапии. Перед новым сезоном цветения курс терапии «Аллергарды» пройдут десятки тысяч пациентов. В правительстве анонсировали подготовку ряда мер в связи с нападениями медведей на людей. О их разработке сообщили в аппарате вице-премьера Дмитрия Патрушева. С весны в России произошло 22 случая нападения медведей на людей со смертельным исходом. По данным госмониторинга, за последние 30 лет численность бурых медведей, которые считаются основным видом в России, выросла более чем в два раза. Сейчас их больше 300 тысяч особей, а с ростом популяции увеличивается и количество проблем. Росстат оценил недельную инфляцию в 12%. Речь идет о данных с 22 по 28 сентября. Семью днями ранее показатель находился на уровне 0,6%. В отчете ведомства говорится, что заметнее всего выросли цены на куриные яйца, мороженую рыбу, муку, свинину, пастеризованное молоко, кефир и сметану. При этом стоимость плода овощной продукции уменьшилась почти на процент. Подешевели в частности картофель, яблоки, белокочанная капуста, морковь и свекла. Банк России опубликовал календарь заседаний по ключевой ставке в следующем году. Первое состоится 12 февраля и будет опорным. По его итогам Центробанк опубликует среднесрочный макропрогноз, комментарии к нему и резюме обсуждения, говорится на сайте регулятора. Кроме того, заседания запланированы на 19 марта, 30 апреля, 11 июня, 30 июля, 10 сентября, 22 октября и 17 декабря. Всего в следующем году будет 4 опорных заседания, на которых будет представлен среднесрочный прогноз. В России сегодня день сухопутных войск. Как вид вооруженных сил, они предназначены для ведения боевых действий преимущественно на суше, играя важнейшую, а нередко решающую роль в достижении победы над врагом и защите национальных интересов. Именно 1 октября 1550 года Иван Грозный издал указ, заложивший основы первого постоянного войска, имевшего признаки регулярной армии. Сегодня сухопутные войска – самые многочисленные по боевому составу вид вооруженных сил. В них, в частности, входят мотострелковые, танковые, ракетные войска и артиллерия, войска РХБЗ, ПВО сухопутных войск, специальные войска и войска связи. Конце выпуска курса валют на сегодня. Доллар подешевел 83 рубля 56 копеек. Евро также в минусе 94 рубля 88 копеек. В Москве 7 часов и 3 минуты. Им дали на Европе Плюс бригада У. С добрым утром!

0: 27 часов 3 минуты в Москве. Это бригада О. Здесь Вэлла Вики, особенно Вики, потому что Вэльчик у нас приболел. Но на замену Вэльчику временно вышел Андрей. Андрей, привет.
1: Доброе утро, Вики. Доброе утро всем.
0: Ну, как тебе вчера понравилось?
1: Мне вчера понравилось. Сегодня мне нравится еще больше. Стул как будто бы стал еще удобнее. Стол как-то...
0: Ну, мы его принесли тебе.
1: Да. Все под меня как будто уже сделано. Вэлла, естественно, желаем здоровья. Жаль, он пока не знает, что замки от студии я поменял.
0: Пропуск поменялся, поменял.
1: Да, его ждет сюрприз, когда он вернется.
0: Я хочу тебе сказать спасибо за сериал твой, «Двойник». Я говорю, твой, как будто ты его снял.
1: Так и есть, я в титрах указан там.
0: Я видел, кстати, Андрей Каясов.
1: Да.
0: Очень мне нравится, я почти досмотрела первый сезон.
1: Второй вообще огонь.
0: Да, великолепный. И самое главное, как сказал Андрей, сериал законченный. Не надо будет ждать потом еще 8 лет, когда выйдет следующий сезон.
1: Да, все, там все заканчивается.
0: У нас сегодня большие планы на день, огромное количество подарков. Более того, появится даже новая игрушка.
1: Это, кстати, очень интересно.
0: Да, подарки
1: там классные.
0: Да, уже через час можно будет там поиграть. Ну, а в ближайшее время «Бригада У Music Awards». Бригада У!
2: Партнер проекта «Месяц московской промышленности» АНО «Моспром».

0: награда у Music Awards. Производим будущее каждый день. Узнавай интересные факты о московской промышленности и выигрывай призы.
1: 7:08 в Москве. Бригада У Music Awards стартует. Ты знаешь, Андрей, я посмотрела, сегодня классный день.
2: Так.
1: Потому что огромное количество праздников. И день кофе. Обожаем вообще. Вот. День какао и шоколада.
2: Ой, красота.
1: Международный день охраны енотов. День японского вина сакэ. Вот это. День татуировщика. Ну, прям классно, реально.
2: Все совпало. И все в один день.
1: А, Всемирный день вегетарианства.
2: Вот
1: ну,
2: это,
1: так, поздравляем.
2: Вот это уже интересно. Спасибо.
1: Да. Ну, и день музыки.
2: Ну, это святое.
1: Может быть, музыку возьмем?
2: Ну, мы посомневаемся, давай, хотя бы для приличия.
1: Давай.
2: Давай возьмем музыку.
1: Давай.
2: Да, Международный день музыки. Предлагаю номинацию.
1: Давай.
2: Редкие экземпляры.
1: Красиво, мне нравится.
2: Звучит, я подготовился. Два варианта есть у нас. Первый — это Stardust, Music Sounds Better With You. Ну, какой кайф, а? И вариант номер два. Это у нас Дэвид Вендетта, Unidos por la Musica.
1: Ой, классный трек. Ну, слышали бы вы, как Лёшка его напевал. Я теперь поняла, что за трек, потому что когда ты напевал, не понимала. Обалденный
2: как
1: просто.
2: Как выбрать-то?
1: Я не знаю.
2: Без наших слушателей не получится ничего.
1: Ой, жалко, вот за два нельзя, да, проголосовать. Ну, вы забегайте к нам в группу ВКонтакте и вы голосуйте за трек, который ближе вам сегодня по настроению. А совсем скоро подведем итоги.

0: 7.14 в Москве. Ой, 7.11 в Москве. Бригада у Music Awards. Пора подводить итоги нашего великолепного голосования.
1: Оно прошло быстро.
0: Очень.
1: Да, но тут все понятно. Тут даже вот, ну как, для слушателей понятно. Я бы не смог выбрать без них, но они справились. Внимание! Дэвид Вендетта, Унидос Пара, Ла Музика.

Московская промышленность – это тысячи заводов и миллионы видов продукции. Да, Москва производит будущее. Месяц московской промышленности – все самое интересное о производствах и высоких технологиях. Подробности на prommoscow.info.

0: Богдан Медведев, Count on Me, прямо сейчас на Европе Плюс. Вики, что дальше?
1: Ну что дальше? Вики Ньюс. Я кое-что подготовила, тут такое интересное исследование новое, даже два.
0: Так.
1: Одно из мира биологии, другое из мира дейтинга. Что тебе ближе?
0: Из мира дейтинга, так.
1: Да?
0: Да, наверное.
1: А как же птички?
0: Ну ладно, из мира биологии. Меня легко переубедить, как ты видишь.
1: Вики Ньюс впереди, совсем скоро.

0: This Feeling. 7:23 в Москве. У нас Вики Ньюс начинается.
1: Вики Ньюс. В бригаде У.
0: Ну что?
2: Заинтриговала Вики, давай рассказывай быстрее.
0: Я готова. Биологи решили выяснить, какие птицы в мире самые громкие. Они устроили некий вокальный конкурс, потом доказали, что громкость и качество пения зависит от размеров и формы клюва. И самые, значит, у нас громкие две птички оказались. Так. Это гологорлый звонарь. У него реально горло как будто голое. Как будто шерстки не хватило. И хохлатая кориама.
2: Ага.
0: Ну, чтобы ты понимал, их крики превышают примерно 120 дБ, но это как отбойный молоток.
2: По-моему, реактивный самолет 130 дБ.
0: Серьезно?
2: Ну, что это такое?
0: Я предлагаю послушать.
2: Ой.
0: Ну, не на полной громкости, естественно, аккуратненько. Вот только представьте, вот это, значит, хохлатая кориама, ну, наверное, самец, он кричит «Марина!» Да, ну, скорее всего. Слушаем.
2: Ну, вполне себе.
0: Ага.
2: Красивенько.
0: Это в замедленной.
2: А, слоу-мо.
0: Ну, хорошо, да?
2: Как будто торгуется с кем-то где-то.
0: Да, мне тоже кажется. Но еще у него такой, знаешь, у него реально хохолок и безумный взгляд. Ну, и если хотите, можем еще послушать вторую птичку.
2: Конечно, хотим. Так.
0: Она издает более такой интересный звук.
2: А. Короткий, но понятный ответ дала она ему.
0: Это гологорлый звонарь.
2: Он ей что-то говорил. Она такая, нет.
0: А, нет. Не, подожди, это же наверняка самец. Он такой, посмотрим. Дейтинг-приложение. Очень тут интересную статистику нам выкатали. Оказывается, что теперь модно быть ботаном или ботаном. Я не знаю, как ты говоришь.
2: Я и так, и так. В зависимости от контекста.
0: От ситуации. Я называю или меня называют, да? Потому что раньше, да, как-то вот ботан, это звучало как-то, ну, не комплиментарно. Сейчас это наоборот. Если тебе говорят, что ты ботан, значит, что ты очень классный человек. И даже появился термин. Я не знаю, как читается, но наш Леха Звукореж говорит, что нёрд. Это такое модное словечко, которое обозначает ситуацию, когда ты можешь блеснуть, знаешь, чем-то умным на свидании из серии «А ты знаешь, кто самая громкая птица?» Я вот услышал Вики Ньюс и узнал.
2: Так.
0: И она делает так.
2: А с чем это связано? Почему так?
0: А вот стали нравиться умные люди другим людям. Я давно говорила, это самое вообще главное.
2: А к внешнему виду претензий нету там?
0: Не,
2: нормально.
0: Да что там?
2: Главное, интеллект.
0: Ну, симпатичненько, нормальненько, да.
2: Нормально.
0: Главное, чтобы хорошо было, да?
2: Ну, конечно, душа в душу.
0: Вот как у нас на Европе Плюс. Вот всегда хорошо.
2: Все так.
0: Да, а впереди у нас гороскоп. Они

0: 7.31 в Москве. Гороскоп на сегодня на 1 октября. 1 октября уже.
1: Да, кстати.
0: Второй месяц осени. Мы ближе к весне. Итак, овны, сегодня можете смело подписывать договоры и другие важные документы.
1: Тельцы, в некоторых ситуациях лучше не вдаваться в подробности происходящего.
0: Близнецы, куть и железо, пока горячо. Нет места промедления.
1: Раки, многие факты из прошлого предстанут для вас в новом свете.
0: Львы, привычные дела могут потребовать больше усилий, чем обычно.
1: Девы, позвольте себе немножко расслабиться и позвольте себе слабости и капризы.
0: Весы, сегодня будет важен процесс, а не конечный результат.
1: Скорпионы, не стоит верить слухам и обрывочным предложениям.
0: Стрельцы, не забывайте о маленьких радостях жизни, а не только о рабочих обязанностях.
1: Козероги, вы справитесь с работой любой сложности.
0: Водолеи, лучше сегодня воздержаться от лишних слов и поступков.
1: И рыбы, любые безумные траты окажутся даже выгодными.

0: Дайте Take Me There пригодил на Европе Плюс. 7:35 в Москве.
1: А что это значит, что впереди первая мысль? И я хочу сегодня... Можно я поиграю? Пожалуйста. Я не играла год, вечность. Но окей, я немножко драматизирую.
0: Немножечко.
1: Чуть-чуть преувеличиваю.
0: Полгода.
1: Ну, полгода точно.
0: Полгода точно.
1: Можешь придумать, пожалуйста, фразочка? Я хочу вот с кем-нибудь из слушателей поиграть.
0: Хорошо. Как я могу тебе отказать, Вики? Ну, конечно.
1: Никак. Если хотите со мной поиграть, звоните.
2: 7-4-5 6-5 6-5

0: 7.41 в Москве, первая мысль на Европе Плюс стартует. Сегодня играю я. И кто-то еще.
1: Везет тебе,
0: Вики. Ну, ты вчера поиграл.
1: Да я уже забыл, это было так давно, знаешь.
0: Ну, ладно. Кто нам позвонил? Алло, привет.
2: Привет.
0: Привет, как зовут
2: тебя?
0: Меня
2: зовут Настя.
1: Настя, привет. Ты откуда? Дозвонилась.
2: Я из города Липецк.
0: Из Липецка.
1: Класс.
0: Настюш, ну мы с тобой сегодня играем вместе. Вот как ты думаешь, у нас есть что-то похожее?
2: Ну, я надеюсь, что будет много похожего.
0: Мне кажется, есть. Уже чувствуется какой-то общий вайб.
1: Настрой на победу как будто бы есть.
0: Настюш, я ненадолго убегаю. Андрей тебе все расскажет.
1: Расскажешь? Да, я все расскажу. Да. Вики, пока. Вики убежал. Настя, смотри, у меня есть для тебя 5 коротеньких фраз. Они все незакончены. Тебе нужно придумать концовку. Вот, потом Вики вернется. Если будет совпадение, то получишь подарок. Все понятно?
2: Ну, здорово.
1: Да? Готово?
2: Да, готово.
1: Хорошо. Смотри, первая фраза. Если есть макарошки, то только с...
2: Сосисками.
1: Сосисками. Принято. Хорошо. Так. Фраза номер 2. Когда никто не видит, я... Так, что-то приличное нужно.
2: Улыбаюсь.
1: Так,
2: улыбаюсь.
1: Улыбаюсь, хорошо, вроде прилично. Ага, так, третья фраза. В детстве я боялась...
2: Темноты.
1: Темноты, принято. Следующее. На необитаемый остров я возьму...
2: Друга.
1: Хорошо, так. И последняя моя слабость — это...

0: сладенькое.
1: Сладенькое, хорошо. А, Вики, Вики, возвращайся. Вики. Вики.
2: Да.
1: Ну что, Настя вообще шикарно просто отвечала.
2: Да?
1: Если не будет 5 из 5 совпадений, я удивлюсь.
2: Хорошо, давай я попробую.
1: Итак, первая фраза. Если есть макарошки, то только с...
2: сыром.
1: С сыром.
2: Кетчупом?
1: Нет.
2: А с чем? С мясом? С котлеткой?
1: Прям все рядышком.
2: Курочкой?
1: С сосисками. С
2: сосисками,
1: да. Ну, 4 из 5 можно получить еще. Так, смотри, когда никто не видит, я...
2: Смотрю косметологические видосы всякие. Нет?
1: Нет. Ну, очень близко. Улыбаюсь. Вот.
2: Ну, я не стесняюсь улыбаться при людях.
1: Хорошо.
2: Да.
1: 3 из 5 еще можно получить.
2: Когда никто не видит, я вообще не улыбаюсь как раз-таки.
1: Так, следующее. В детстве я боялась...
2: В детстве я боялась, ну, змей, я всегда боялась змей.
1: А сейчас не боишься, типа, да?
2: Тоже боюсь.
1: Страх прошел.
2: Ну, что я боялась? Ну, боялась, что я не...
1: Темноты, ну, там темноты.
2: А, темноты я боюсь до сих пор.
1: Да? Ну, ладно. Смотри, следующая фраза. На необитаемый остров я возьму...
2: Колонку.
1: Колонку.
2: Умная, нет?
1: Не совсем, друга. Друга.
2: А, можно было друга взять?
1: Ну, конечно. Последнее. Вики, ну соберись.
2: Да, давай.
1: Соберись. Моя слабость — это...
2: Это что-то вкусное или...
1: Что-то очень вкусное.
2: Что-то очень вкусное? Сладость?
1: Чуть мильное такое. Что?
2: Сладкое.
1: Да, конечно. Да, сладенькое.
2: Мне нравится,
3: ура!
2: Что...
1: Победу Настя... вы тоже на сладенькое оставили.
2: Наш звукореж Леха мне подсказывал моргание. Он мне подмигивал. Думаю, что это значит? Что это за пантомима? Он подмигивает. Это что?
1: Это я думал, это нервный тик у Лехи начался.
2: Пирожную картошку так изображал. Эклерчик.
1: Но победа есть. Значит, ура! Есть и подарок.

0: свитшот.
1: Настя, дорогая, поздравляем. Теперь свитшот от нас у тебя есть.
2: Ура-ура.
3: Спасибо большое.
2: Классного тебе
3: я
2: дня,
3: Я очень рада, что дозвонилась. Я дозвонилась второй раз. Вот, я прям вообще очень удивлена этому. Лет 5 назад было.
1: В эту же игру дозвонилась? Куда ты дозвонилась?
3: К вам на Европу Плюс. Со мной играл Джем тогда.
1: О! Ну, хорошо.
2: Ждем еще через 5 лет, Настя, но желательно побыстрее.
1: Да.

0: Мегавод Ив, какой крутой трек. Ты знаешь, мне кажется, каждый раз я его слушаю, и мне нравится все больше и больше, да. больше и больше.
1: Что-то да. новое в нем слышишь.
0: Какой-то, да, такой завлекающий, обволакивающий. 7:48 в Москве, у нас впереди саундчек. Решили поговорить про необычных кумиров вашего детства. Я всем рассказывала, что я обожала Джеки Чана. Вообще, у меня до сих пор мечта с ним встретиться, потому что я планировала выйти за него замуж.
1: И, все еще планируешь?
0: Ну, сейчас уже нет, ты знаешь.
1: Сейчас уже не надо.
0: Мне кажется, мы все-таки из разных поколений. Вот. Но в детстве, когда меня спрашивали, почему Джеки Чан, ну как-то странный выбор, да? Я говорю, ну вы чего? Он же сильный и веселый. Это же вообще два главных качества мужчины.
1: Он будет тебя веселить и драться.
0: И со мной нет, конечно,
1: нет. А, с тобой не надо.
0: Хорошо, расскажи, у тебя был какой-то кумир или нет?
1: У меня необычные кумиры.
0: Ну, давай. Нам подходит, нам как раз такое надо.
1: Отлично. Соседи.
0: Что с ними было не так?
1: Жили в подъезде, но они просто... Я был совсем маленький, и я смотрел на них, это просто... Они вызывали у меня какой-то восторг. Они по тем временам выглядели невероятно модно. Ходили муж с женой с огромной собакой, Колли.
0: Класс.
1: И я такой, они были в темных очках с шикарными, причем и муж, и жена с длинными такими волосами. Я такой, когда я вырасту, будет жена, будет Колли, я буду ходить в красивой одежде.
0: И волосы длинные.
1: Да, прошло время, Колли нет, жены тоже.
0: Волос длинных тоже.
1: Волос длинных нет.
0: Андрей, ну как-то да, грустно.
1: Что-то пошло не по плану, понимаешь?
0: Расскажите про своих необычных кумиров детства голосовым сообщением, которое присылайте нам на наш сайт europlus.ru, там есть специальное окошко написать в эфир, или присылайте нам в личку в нашу группу ВКонтакте.
1: Совсем скоро все послушаем.
2: Производим будущее каждый день. Узнавай интересные факты о московской промышленности и выигрывай призы. Бригада! Реклама. В бизнесе каждый рубль работать должен. Откройте накопительный счет для бизнеса в банке ПСБ. Деньги в деле. Хорошая ставка 15% на текущий остаток. Ведите бизнес с ПСБ. ПСБ. Банк сильной страны. ПАО «Банк ПСБ». Универсальная лицензия «Банк России» номер 3251. 15% годовых 60 дней с открытия счета «Деньги в деле». В дни с текущим остатком от 10 тысяч до 1 499 099 рублей по первому счету «Деньги в деле». Открытому в срок 30 дней с открытия расчетного счета. Для ИП юрлиц без расчетного счета на 21 сентября 2026 года. Подробно в офисах ПСБ и на psbank.ru.
3: Снегопады на Хоккайдо в минус 20 и высокие технологии. Самураи и Йокохама. В Японии многое знают о стойкости и надежности, важности каждого человека и о зиме. Зимние шины Йокохама появились именно здесь. Зимние шины Йокохама. Отличная управляемость в поездках по заснеженным дорогам и льду. В городе и на трассе.
4: Кашель выбирает самый неподходящий момент. Всегда. Примите Рингалин. Рингалин – препарат для лечения любого типа кашля у взрослых и детей. Облегчает кашель уже с первого дня применения и сокращает его продолжительность.
5: И сухой, и влажный кашель с Рингалином нам не страшен.
6: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
7: Магнит Семейный и Магнит Экстра предлагают скидки на любимые товары с 30 сентября по 6 октября. Сок томатный или нектар морковный «Баринов» 1 литр. Цена по карте Магнит Плюс 192 рубля 99 копеек. Магнит. Цена, что надо. Есть ограничения. Полные условия акции уточните на кассе и на magnit.ru.
8: Давай по-настоящему. Продажи для бизнеса – это время, постоянный контроль и десятки звонков каждый день. Новая платформа от Beeline Business – «Контакт ИИ» – готова с этим помочь. В ней CRM уже встроена в телефонию. Звонки становятся данными для работы. Имена, даты, время и договоренности – все сохранится. Для бизнеса – само собой Beeline. 18+. Подробности на beeline.ru.
9: Легендарная выгода всем, кто получает зарплату на карту Альфа-банка. 10 тысяч рублей каждый месяц, а еще сниженная ставка по кредиту. Переводите зарплату в Альфа-банк до конца октября и получите дополнительное преимущество – ставку 20% по вкладу. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски. 16+.
10: То, что я видел... Будущее.
11: Фантастическая премьера.
12: Прогресс вступил в контакт с цивилизацией, которую мы называем странниками.
13: Он перестал быть человеком.
14: Он угрожает уничтожить Землю.
15: Юрий Колокольников, Максим Матвеев. В сериале по мотивам братьев Стругацких. Полдень на платформах Кион и Окко. 18+.
11: Для тех, кто сейчас предпочтет стоять, но не хотел бы так страдать. Для тех, кто мечтал бы спокойно сидеть и на стулья, скамейки, диваны без страха смотреть. Пастеризан помогает снимать воспаление, боль и способствует скорейшему заживлению при деликатной проблеме, о которой не принято говорить. Пастеризан. Один препарат, множественный эффект.
16: Имеются противопоказания. Перед применением проконсультируйтесь со специалистом.
17: Я твой внутренний механик. И когда ты в Роско, я доволен. А доволен я, потому что Роско – это магазин автозапчастей, где все есть и все здесь. А здесь – это в Роско. А я – твой внутренний механик. Порадуйте своего внутреннего механика. Магазины автозапчастей Роско. Я доволен.
18: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Добавьте больше свободы для спонтанных поездок и новых приключений. Оформите автокредит в Сбере на современный кроссовер G-Land J6 от 15 500 рублей в месяц.
19: ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделе «Кредиты» на sberbank.ru.
20: Европа+.ру.
21: 9 музыкальных потоков бесплатно и без ограничений.

0: 3 check.
1: Sound check.
2: Бригаде У.
3: 7.56 в Москве, саундчек на Европлюс начинается. У нас сегодня классная тема. Необычные кумиры детства.
4: Да.
3: Мы уже обсудили наших, но вот ваше сообщение. Например, такое. Слышим.
5: Примерная тема. Мой кумир детства Андрей Губин. Я его обожала просто. И сейчас слушаю с удовольствием. Но тогда это было очень так фанатично, потому что я подстриглась под Андрея Губина. А также купила себе какой-то безумно широкий комбинезон. И считала, что это просто верх фанатизма. Вот так вот.
3: Ну, я, кстати, впервые слышу, что поклонницы Андрея Губина стригутся под Андрея. Интересно, интересно. Хорошее сообщение. Вот еще такое есть.
6: Вики, у меня тоже был кумир детства, это Джеки Чан. Ну, фильмы же крутые были.
3: Да.
6: Они до сих пор, когда их показывают, мне очень нравится, я смотрю. Так что не ты одна любила Джеки Чана в детстве.
4: Так, ну у нас многоженство запрещено, если что. Джеки Чану пришлось бы выбрать между вами.
3: Я поняла, что фильм «Кадры после титров».
4: Неудачные вот эти.
3: Еще Джеки Чан придумал, а не Марвел, понимаешь? Ну и так.

0: Какое сообщение?
1: Доброе утро, любимая бригада У. Но я не знаю, насколько необычный был мой кумир. Мне кажется, тогда этим увлекались, большинство девочек нашей страны. Я очень любила индийские фильмы.
0: Я тоже.
1: И моим кумиром был, конечно же, великолепный Митхун Чакраборти. И фотографии с ним были, и плакаты, и на фильмы я ходила. И прям восхищалась его красотой, умением петь. Но я так даже не знала, что пел он не сам, а специально обученные люди. Когда он приезжал сюда, в Москву, я с ним встречалась, и у меня даже есть его автограф.
2: Я думал, номер.
0: Мечта, а?
2: Блин, вот это здорово, конечно.

0: это Texas.
1: Texas.
0: Texas. Ну, а мы продолжаем.
2: Европаплюс.ру.
3: 9 музыкальных потоков разных стилей и направлений.
2: Поток рок.
4: Хиты с характером.

0: слушай на europaplus.ru или в мобильном приложении 12+.
1: Европа Плюс. Радио номер один в России.
2: В Москве 8 утра. На Европе Плюс новости. С нами Марат Бикметов. Марат, доброе утро.
3: Доброе утро. Сегодня вступил в силу закон о платформенной экономике. Новый поезд свяжет Москву и Минеральные Воды, и названа стоимость самого дорогого летнего тура по России. Об этом прямо сейчас. Итак, закон о платформенной экономике в России вступил в силу сегодня. Он призван регулировать деятельность цифровых платформ, выступающих посредниками при совершении сделок и предоставляющих возможность оплаты товаров, работ или услуг. Новый закон обеспечивает защиту прав продавцов, исполнителей услуг и потребителей, конкуренцию и соблюдение баланса интересов всех участников платформенной экономики. В частности, все карточки товаров на маркетплейсах теперь будут подлежать обязательной проверке. С 1 октября в России выросли тарифы ЖКХ. Размер индексации различается в зависимости от региона, утверждается властями субъекта, в пределах, которые оговариваются правительством страны. Лимиты роста платы были определены еще в прошлом ноябре. Например, в Москве это 15%, в Подмосковье 12,8%, в Петербурге 14,6%. Наименьшее значение установлено для Хакасии и Чукотки 8%, а наибольшее для Ставропольского края 22%. Новый ежедневный поезд из Москвы в Минеральные Воды запустят сегодня. Как передает ТАСС, из Москвы поезд номер 170 будет отправляться с Казанского вокзала в 14.30 и прибывать в Минеральные Воды на следующий день в 13.35. Обратно поезд 169

отправляется из Минвода в 19:20 и прибывает в Москву на следующий день в 20:40. Такое расписание будет действовать до конца ноября. Поезд проследует, в частности, через Рязань, Мичуринск, Воронеж, Ростов-на-Дону, Армавир и Невинномысск. Мир отмечает сегодня Международный день музыки. Он был учрежден 1 октября 1975 года по решению ЮНЕСКО. Одним из инициаторов учреждения Международного дня музыки является композитор Дмитрий Шостакович. В этот день во многих странах звучат сочинения, вошедшие в сокровищницу мировой культуры. С музыкой человечество знакомо еще с давних времен. В пещерах Африки даже сохранились наскальные рисунки исчезнувших племен, где люди изображены с музыкальными инструментами. «Ватор» назвали стоимость самого дорогого летнего тура по России. Путешествие в Сочи продали за 2 миллиона 600 тысяч рублей. Как пояснила исполнительный директор Ассоциации туроператоров Майя Ламидзе, это 20-дневная поездка, 5-звездочный отель для группы из 4 человек. По ее словам, большинство дорогих туров в летнем сезоне было забронировано в Сочи и Кавказских минеральных водах. Единственное дальневосточное направление, попавшее в этом году в рейтинг, это Камчатка. Как передает ТАСС, по сравнению с прошлым годом, в среднем проживание в российских отелях летом подорожало на 4%. В конце выпуска курсы валют на сегодня. Доллар подешевел 83 рубля 56 копеек. Евро также в минусе 94 рубля и 88 копеек. В Москве 8 часов и 4 минуты. Далее на Европе Плюс бригада У. Я всем желаю доброго утра.

0: 8.05 в Москве. Бонжур, бонжорно, доброе утро. Это бригада У. Здесь Вики и Андрей Каясов.
1: Да, здрасте, здрасте.
0: Да, Вэльчик у нас не оформил подписку на иммунитет осенний.
1: К сожалению.
0: Поэтому немножечко приболел. Вот мы дадим ему время отлежаться.
1: И желаем выздоровления скорейшего.
0: Скорейшего, скорейшего. Ну, а мы с вами, у нас в этом части огромное количество классных, классных вообще мероприятий, так сказать.
1: Да, новая игрушка будет. Да,
0: новая игрушка, распаковка. Кстати, в ней можно поучаствовать. Там очень много подарков. Вот если вы хотите...
1: Мы все раздадим.
0: И чувствуете внутри эту смелость, то звоните 745-6565, код Москвы 495.

0: Это классный итальянский проект «Медуза», их трек «Why».
1: Why?
0: Да, спасибо, спасибо, спасибо.
1: Разобрались.
0: Итак, у нас 8.08, чартер бригады У стартует. Ты знаешь, я поняла, что это идеальное место для аэрофобов, потому что многие хотят путешествовать и летать, но боятся.
1: То есть для меня, по сути.
0: Вот, а чартером мы легко летим, и все не страшно. И узнаем, что слушают в других странах. Сегодня мы летим в страну с самым большим количеством озер. Как ты думаешь, что это?
1: Вот у меня всегда с географией была проблема, и сейчас, получается, еще
0: с озероведением.
1: Вся страна об этом узнает. Самое большое количество озер — Канада.
0: Да, Канада.
1: Да, я знал. С географией у меня никогда не было проблем.
0: Хорошо. Действительно, летим в Канаду, а там Ника Сантос и трек «Why Don't You Stay?».
2: Чартер бригады У.

0: Распаковка. В бригаде У. Производим будущее каждый день. Узнавай интересные факты о московской промышленности и выигрывай призы.
1: Та-дам! 8:11 в Москве. Стартует наша новая игрушка «Распаковка», которая проводится в рамках месяца московской промышленности.
2: Да, здесь мы будем задавать интересные вопросы и вручать призы от столичных производителей. Кто нам позвонил? Алло, доброе утро.
1: Алло, доброе утро, привет.
3: Доброе утро.
1: Ну, как
2: привет.
1: Зовут тебя?
3: Меня зовут Михаил.
1: Миша.
2: Здравствуй.
1: А ты откуда?
3: Алло, здравствуйте, доброе утро.
1: Доброе утро, да. Ты откуда?
3: Город Брянск.
1: Брянск. Миша, у меня для тебя есть классные новости, я тебе по секрету скажу, ты только никому не говори, что подарки точно будут. А вот их количество, ну, зависит от твоего ответа. И, собственно, у нас вопрос всего будет один. И даже можно будет выбрать вариант ответа, вот. Все очень
2: легко. Как на экзамене.
1: Да. Выбирай правильный, хорошо?
3: Хорошо, ага, попробуем.
2: Смотри, внимательным будь. 150. Вот так вот. Это вариант А. Количество открывающихся каждый год высокотехнологичных предприятий в Москве.
1: Или средняя длина конвейерной линии на московском заводе. Вот как думаешь?
2: Не спеши, Миш, подумай.

0: главных центров места встречи и Москвариум объявляют конкурс детского рисунка «Морская фигура». С 1 по 30 октября рисуем рыб, медуз, дельфинов и морских звезд. Всех, кто обитает в глубинах. Лучшие работы получат крутые призы. Узнать подробности и загрузить работу можно на сайте местовстречи.ру. Рисуй, мечтай, побеждай!
1: Толстовка, покоряющая сердца.
2: Спасибо, ребят, большое. Мы очень рады. Мы каждый день вам с дочерью звоним, когда едем в школу. Вот первый раз дозвонились.
3: Мы тоже рады.
2: Спасибо вам большое, вы классные.
3: Миш, смотри, ты, значит, ну, во-первых, ты получаешь главный приз, произведенный в Москве, как мы уже анонсировали, да?
4: Да, а еще на этом не заканчиваются приятности. Еще приз от московской промышленности. Это целый набор подарков.
2: Супер.
3: Молодец.
2: Супер, спасибо большое.
3: Спасибо тебе, звони
2: спасибо
3: еще.
2: Большое.
4: Классно.
2: Жалко, тебе, что Вэлла не услышал, передайте им большой привет.
4: Обязательно.
3: Вэлла скоро вернется, ты, значит, нам еще раз звони, чтобы с Вэллом поболтать, хорошо?
2: Спасибо, спасибо большое, до свидания.
3: Пока-пока.
1: Московская промышленность – это тысячи заводов и миллионы видов продукции. Да, Москва производит будущее. Месяц московской промышленности – все самое интересное о производствах и высоких технологиях. Подробности на prommoscow.info. Распаковка в бригаде У.

0: Марсити Self Away. Но впереди у нас уже фактовый зал, потому что 8:16 в Москве.
1: Да, какой факт я подготовил? Вики,
0: серьезно,
1: у тебя нет
0: шансов. Ну, у меня вообще нет шансов, ты же мэр.
1: Кстати.
0: Как где, твой день первый прошел?
1: Где какие-то аплодисменты там? Вот как-то можно услышать? Ну ладно, я думал, более подготовлено все это будет.
0: Подожди, мы скинулись по сотке на эти аплодисменты. На одну ручку Лешки, на другую ручку
1: Лешки. Ну ладно, это я еще должен остался, получается.
0: Получается так. Впереди у нас фактовый зал. Поговорим про картины.

0: хотела дружить с Шакирой. Ага. Я бы ей дай-дай.
1: Ну, я тогда с Бёна Бой.
0: Хорошо. Буду дружить. Что, пойдем вместе на квиз?
1: Да.
0: Пошли. 8.23 в Москве у нас фактовый зал начинается.
2: Фактовый зал. В бригаде У.
1: Давайте
0: браво,
1: еще раз.
0: Андрей, браво,
1: да,
0: Андрей.
1: Меня. Спасибо.
0: Браво, мэр.

0: неприятная какая-то ситуация.
1: А мне кажется, вполне себе. Почему сразу неприятная?
0: Ладно.
1: Я комфортно себя чувствую в целом.
0: Хорошо.
1: Было бы здорово продлить это ощущение.
0: Ну да, было бы здорово. Было бы. Тема сегодня у нас картины. Я нашла интересный факт.
1: Пожалуйста.
0: Да. Одна женщина купила на Сухаревском рынке очень-очень давно за 10 рублей совершенно бездарную картину с подписью «И. Репин». Она знала, что, собственно, художник Репин будет обедать в гостях у ее знакомых и взяла полотно с собой, чтобы, ну, спросить, точно ли подлинно. Конечно же, художник рассмеялся и написал на обратной стороне полотна «Это не Репин» и поставил свой автограф.
1: Так.
0: Через несколько лет предприимчивая женщина на этом же рынке продала эту картину за 100 рублей.
1: Вот это навар.
0: Ну подожди, ну там автограф Репина самого. И написано, это не Репин, Репиным.
1: Вообще звучит как бизнес-стратегия. Можно так сделать.
0: Ну, кстати, да. Все художники, это ваше? Не ваше? А вы не могли бы точно подписать, что это не ваше, пожалуйста?
1: Чтобы никто не запутался. А потом... Хорошо, Вики, хорошо.
0: Что у тебя?
1: Что у меня? Смотри, есть художник Саша Джафри. Вот он работал над картиной, когда был в одном прекрасном отеле в Дубае. И это самая большая картина в мире.
0: Вот по-любому жил в этом отеле бесплатно. По-любому.
1: Ну, было один раз. Ездил я со слушателями на концерт Мартина Гаррикса. Ну, да ладно. Так вот, площадь этого полотна составила 1600 квадратных метров. Это 4 баскетбольных площадки или 2 футбольных поля. Вот. Он, значит, написал полотно на основе рисунков детей из 140 стран.
0: Использовал... То есть он использовал детей, получается. Да?
1: Получается, да. Он тоже ходил, говорит, подпишите, пожалуйста. Вот, использовал, значит, 1065 кистей и 6300 литров краски. Вот так вот называется все это «Путешествие человечества». И даже официально Книга рекордов Гиннесса признала, что это самая большая картина. Вот, центральная фигура на полотне, человек, идущий по спирали времени. Вот так вот.
0: Это не он, это не фотка с ним, это картина так выглядит.
1: А я до конца не понял.
0: А я думаю, это он проходит. Нет, выглядит красиво, такая каляка-маляка красивая.
1: Да, красивая каляка-маляка. Кстати, эту каляку-маляку полностью купили за 62 миллиона долларов.
0: Там же в Дубае?
1: Вот тут не подскажу.
0: Но, скорее всего, мне
1: я
0: кажется.
1: Я тоже участвовал в торгах, но остановился на 50, меня перебили.
0: Рублей.
1: 50 рублей, говорю.
0: Андрей, ну что ты, накупи сухарики себе. Да.
1: И в итоге 62 миллиона долларов стоит картина.
0: Круто.
1: Вот так вот. Предлагаю голосовать за лучший факт в нашем...
0: Главное, не за самое дорогое, то у меня всего там 100 рублей. Но каких? В какие времена? Забегайте к нам в группу ВКонтакте, голосуйте за факт, который нравится больше. Ну, а скоро подведем итоги.

0: Let Me Forget You, Warrior и Лорин у нас прозвучали на Европе Плюс. А сейчас у нас итоги фактового зала. Так, ну подожди. Стоп голосование.
1: Стоп голосование. Да. Что хочется сказать, Вики?
0: Да.
1: Кто-то из нас двоих рановато поверил в себя. Не будем говорить, кто, но с результатом 60...
0: Будет обидно, если ты сейчас скажешь, что я.
1: С результатом 62% против 38% побеждает Вики. Браво.
0: Спасибо, спасибо.
1: Я надеялся уйти непобежденным, но что-то пошло не так.
0: Не переживай, не расстраивайся, еще все получится. А, тут Жека предложил классную тему. А, ну, как Жека, мне кажется, это Леха Звукореж.
1: Да, возможно. А,
0: Линкин Парк истории.
1: Разлогинься, Леха.
0: Ну, поговорим про Линкин Парк.
1: Да, очень интересно, очень интересно.
0: Это завтра в фактовом зале, но прямо сейчас.
2: Гороскоп.
0: Гороскопчик на сегодня, на 1 октября.
1: Овны, сегодня можете смело подписывать договоры или другие важные документы.
0: Тельцы, в некоторых ситуациях лучше не вдаваться в подробности происходящего.
1: Близнецы, куйте железо, пока горячо, нет места промедлению.
0: Раки, многие факты из прошлого предстанут для вас в новом свете.
1: Львы, привычные дела могут потребовать больше усилий, чем обычно.
0: Девы, позвольте себе немного слабости и капризов.
1: Весы, сегодня будет важен процесс, а не конечный результат.
0: Скорпионы, не стоит верить слухам и обрывочным предложением.
1: Стрельцы, не забывайте о маленьких радостях жизни, а не только о рабочих обязанностях.
0: Козероги, Андрей, вы справитесь с работой любой сложности.
1: Спасибочки. Водолеи, лучше сегодня воздержаться от лишних слов и поступков.
0: Рыбы, любые безумные траты окажутся даже выгодными.
3: Let's get the party started. See you at the bar, you was hardly talking. That's when I knew that your heart was scarring. Friends to lovers need a part to star in. Like, wait, babe.

0: Brown eyes. 8:36 в Москве. Что у нас впереди?
1: У нас классная игра и классные подарки.
0: Тролли-муви, да. Сегодня будем говорить про сериальчики. Кстати, тут писали вопрос, какой сериал ты хвалил и советовал мне. Двойник. У него еще есть в другом переводе название «По ту сторону». Потому что двойников много. На удивление, двойников много.
1: Развелось.
0: Если вы хотите поиграть в Тролли-муви, подгадывать сериальчики, то звоните.

0: Elgato Pictures представляет. Основано на сериальных событиях.
1: 8 часов 42 минуты в Москве. Трули Муви начинается. Кто нам позвонил? Алло.
2: Алло.
3: Привет.
4: Привет.
2: Привет.
1: Как зовут?
2: Меня Юля зовут.
4: Юля, доброе утро.
2: Доброе.
3: Меня Максим зовут.
1: Максим?
3: Да.
1: Максим, а ты откуда?
3: Я из Москвы.
1: Из Москвы, супер.
4: Юля, ты откуда дозвонилась?
2: Ростов-на-Дону.
1: Ростов. Юль, что последнее смотрела ужасное, не понравилось? Ну, или не последнее, просто вот что-то смотрела, какой-то сериальчик, и тебе как-то не зашло?
2: Не зашло, ну, наверное, «Острые козырьки».
1: «Острые козырьки» не зашли? Вау, вот это неожиданно. Хорошо, а что зашло?
2: Очень странные дела.
1: Хорошо.
4: Тоже хорошо.
1: Максим, а у тебя есть какие-то рекомендации или антирекомендации?
3: Пока нет.
1: Пока нет. Хорошо, мы сейчас поговорим про три сериала. Возможно, ты их посмотришь и потом скажешь свое мнение.
4: Порекомендуешь кому-нибудь из друзей.
1: Сегодня очень простая схема. Я вам буду говорить название сериала, но задом наперед. Вот ваша задача — слово развернуть. Играем до 2 баллов и самое главное — дождаться звукового сигнала, отвечать после него. Вот после этого сигнала отвечаете, хорошо?
2: Хорошо.
1: Попробуем. Редскед. Ред.
3: Детский.
1: А?
3: Детский.
1: Нет, ну вот он молодец, сначала похоже. Ред.
3: Декстер.
1: Декстер. Да. Хорошо.
4: 1-0 получается.
1: Балл у Максима.
4: Я все записываю.
1: Хорошо. Кол реш.
2: Решал.
1: Нет, кол реш.
3: Шерлок.
1: Шерлок.
4: Да. 2-0.
1: Максим, ну, мне кажется, элементарно, да? Это было прям легко, так хоп, и все.
4: Вот так вот. Макс все это смотрел, а говорит, нечего порекомендовать. Максим, поздравляем с победой.
1: Поздравляем, вот что ты получаешь.
5: Маленькая колонка.
6: Для больших хитов Европы Плюс!
1: Макс, маленькая колоночка тебе от нас. Поздравляем.
3: Ура!
1: Она очень классная, очень громкая такая, красивая.
4: С победой тебя, Макс.
1: Так, ну, Андрей, хочешь ли ты утешить Юлю?
4: Конечно. Юля, все будет хорошо. Ну, без подарков, конечно, мы тебя тоже не оставим.
1: Давай футболочку тебе подарим, нашу фирменную.
2: Спасибо большое.
4: Ребят, вам классного дня.
2: Взаимно.
1: Счастливо, пока-пока.
4: Пока.
2: Пока-пока.

0: это Дэв, а у нас впереди саундчек, потому что 8.48 уже в Москве.
1: Будем слушать классные истории. На какую тему?
0: Ваши необычные кумиры детства. Ты знаешь, да. У нас, вот ты говорил про соседей тоже, что у них была Коли, а у меня соседка занималась йогой.
1: Так.
0: И для меня это
1: на
0: было...
1: На площадке?
0: Нет, дома. Для меня это было супер необычно, почему-то моей маме это не нравилось. Он говорит, ну странно, как-то в йогу занимается, у нее там палочки благовоний какие-то. А я такая, вау.
1: Как круто.
0: У нее палочки благовоний, она занимается йогой.
1: Полярные мнения были.
0: Поэтому я мечтала, что когда вырасту, я тоже съезжу в Индию, привезу эти палочки. Все сложилось.
1: Да?
0: Съездила, даже йогой занималась.
1: И даже йогой занималась?
0: Да.
1: И где-то есть соседи, которые говорят, какая Вики молодец, йогой занимается. А другие, что за странная девчонка.
0: Возможно, возможно. Отправляйте свои голосовые нам на наш сайт europlus.ru, где вы рассказываете про своих необычных кумиров детства. Ну и отправляйте голосовые нам в личное сообщение в группу ВКонтакте.
1: Совсем скоро все послушаем.
2: Производим будущее каждый день. Узнавай интересные факты о московской промышленности и выигрывай призы.
3: Карты с кэшбэками, скидками, с рассрочкой, с милями, с бонусами. Так неудобно все их носить. Привяжите к приложению Мирпэй карты разных банков и платите в одно касание.
4: Мир. Каждый день в твоих руках.
5: Реклама. АО НСПК 6+. Информация о сервисе Мирпэй, порядке, правилах и ограничениях его использования доступна на сайте вампривет.ру/Мирпэй. Мирпэй. Мобильное приложение от платежной системы Мир.
6: С платежным сервисом Яндекс.Пэй хочешь платить сразу? Пэй. Хочешь частями? Пэй. Пэй. Хочешь при нуле? Пэй. И за любой пэй получай моментальный кэшбэк. Выгодно, как не плати. С платежным сервисом Яндекс.Пэй.
7: Финансовые услуги оказывает АО Яндекс.Банк. Кэшбэк баллами плюс прибыль категории на месяц по акции до 31.12.2026 для пользователей подписки Яндекс.Плюс. Не более 10 тысяч баллов в месяц. Могут быть отдельные лимиты в категориях, есть ограничения и операции исключения. Подробнее я.cc/ss.
6: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита займа на сайте в разделе «Кредиты». 0+.
8: Я твой внутренний механик. И когда ты в Роско, я доволен. А доволен я, потому что Роско – это магазин автозапчастей, где все есть и все здесь. А здесь – это в Роско. А я – твой внутренний механик. Порадуйте своего внутреннего механика. Магазины автозапчастей Роско. Я доволен.
9: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Добавьте больше новых маршрутов и ярких впечатлений. Оформите автокредит в Сбере на семейный кроссовер Tenet T7 от 18 500 рублей в месяц.
10: ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин.
11: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделе «Кредиты» на sberbank.ru.
12: Телеканал СТС представляет. Когда педагогика бессильна, в ход идет строевой устав.
13: Вы не переживайте, солдат ребенка не обидит.
12: «Нянька в погонах». Премьера с 5 октября в 20.00. Для лиц старше 16 лет.
14: Все инструменты РУ для профессиональных закупок, для поставок без срыва сроков, для бизнеса с задачами любого масштаба. Все инструменты РУ для тех, кто создает.
15: ООО «Все инструменты РУ». Город Москва. ОГРН 111-774-664-62-69.
16: Взломать сейф в бригаде У непросто. Но с Озонбанком просто получить выгоду. 10 тысяч рублей на карту. Подробности на europaplus.ru. 18+. А еще расплачивайтесь картой Озонбанка где угодно и получайте кэшбэк до 25% рублями.
17: Где угодно на территории Российской Федерации в рамках разрешенных МСС согласно программе лояльности «Звездные товары». ООО «Озонбанк». Кэшбэк предоставляется согласно условиям программы лояльности «Озонкарта». Подробнее на finance.ozon.ru/products в разделе «Озонкарта. Клиентских правил».
18: Дода за простую математику, поэтому разжевываем на примере. Три пиццы за 900 рублей равно выгодное комбо. Заказывайте в приложении. 12+. Предложение действует с 11 августа по 9 ноября. Только приложение Додо Пицца, пока товар в наличии. Стоимость комбо 900 рублей указана за 3 пиццы 25 сантиметров. Вкусов пепперони, фреш, сырный, чесночный, цыпленок при заказе на доставку. Акция действует не во всех пиццериях. Подробнее на Додо Пицца.ру и приложение. Продавец ООО «Додо Франчайзинг», ОГРН 113-110-118-44, Горск, СКР.
19: С нами Николай Фоменко. Николай, нужен совет эксперта. Как найти хороший автомобиль?
5: А вы не по адресу. Вам на Авито Авто. Здесь и новые, и проверенные с пробегом. Чтобы покупка была хорошей историей. Купить новый или с пробегом – это к Авито Авто.
1: Проверки авто проводятся выборочно. Подробнее на авито.ру. Авито не является стороной сделки купли-продажи. 12+.
7: Есть просто карта, а есть премиальная карта «Мир Суприм». С доступом в бизнес-залы, кэшбэком 7% в изысканных ресторанах и выгодными поездками на такси. Оформите премиальную карту «Мир Суприм» в вашем банке.
2: «Мир».
4: Каждый день в твоих руках.
20: Реклама АО НСПК. Срок проведения акции с 1 января 2026 года до 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе, правилах проведения акции, партнерах акции, размере кэшбэка доступны на сайте вампривет.ру. Кэшбэк – частичный возврат денежных средств. Имеются ограничения.
21: Подписывайся на Европу Плюс ВКонтакте.
22: Присоединяйся к 2,5 миллионам друзей.

0: Это Бруно Марс, простите. Я немножечко испортила ему песню «I just might». Бруно Марс, как мы хотим на твой концерт?
1: Присылай нам пригласительные, Бруно, если слышишь.
0: Ну, а мы продолжаем. Check, check. One, two, three, check. Sound check. Бригаде У. 8.56 в Москве. Саундчек начинается. Сегодня говорим про необычных кумиров вашего детства. Ну вот есть такое сообщение. Слушаем.
2: Мой кумир – это Юрий Куклачев. Однажды во Владикавказе я выхожу из дома и смотрю, какой-то дядечка тащит чемоданы в машину.
1: Скошки.
2: Ну, думаю, помогу я. Там потащил несколько чемоданов. Смотрю, Юрий Куклачев.
0: Румяный такой.
2: Он мне улыбнулся, пожал руку, сказал: спасибо тебе, молодой человек, вот тебе
3: мяу,
2: пригласительный сказал. Билет на мой концерт. И я был просто счастлив.
0: Хорошо.
1: Очень хорошо.
0: Это
2: мой кумир. Это...
1: Еще раз послушаем. Нам настолько понравилось.
0: Это хорошее, да. Но вот есть вот такое еще.
4: Привет, бригаду. А мой кумир был «Руки вверх» Сергей Жуков. Мне даже удалось сходить на его концерт.
0: Потому что
4: а где мой нынешний кумир? Вэл, ты где?
0: Вэлчик у нас приболел.
1: Я вам тут не мешаю, ребята.
0: Нет, не мешаешь.
1: Нет, нет.
0: Ну и вот такой тоже тут я соглашусь. Это прям моя, мой кумир тоже.
5: Привет, ребята. Мой кумир детства была Зена Королева Воинов. Люси Лоулас. Это просто потрясающая актриса. Больше я ее нигде не видела. Хотя нет, она была еще в камео в «Человеке-пауке», очень юмористически выглядела, но она прям крутая, очень крутая девушка.
1: Зена Ван Лав.
0: Зена Ван Лав, посмотри, пожалуйста, сериал «Спартак», она там снимается, она там такая вообще.
1: Ой-ой-ой.

0: Европе плюс трек Slow Down, но мы продолжаем.
1: Реклама. Бабуль, это на коммуналку и на рассаду.
2: Любимая, там дождь. Возьми такси.
1: Перевожу нашему первокурснику. Уже скучаю.
3: Делитесь заботой с близкими без ограничений. В Сбере. Переводите внутри Сбера и оплачивайте ЖКХ без комиссии в Сбербанк онлайн.
4: Подробности и ограничения на sberbank.ru. ПАО «Сбербанк» 0+.
5: Европа Плюс. Радио номер один в России.
0: В Москве 9:00. Европа Плюс. На Европе Плюс новости с нами Марат Бикметов. Марат, доброе утро.
6: Доброе утро. Победителей конкурса «Учитель года» объявят сегодня. Аэрофлот возобновил полеты из Москвы в Абу-Даби, и жители Москвы предупредили об ограничениях на дорогах в центре города. Об этом прямо сейчас. Итак, сегодня на торжественной церемонии будут объявлены итоги конкурса «Учитель года». По данным Минпросвещения, станут известны призеры и победители всероссийских профессиональных конкурсов «Учитель года», «Директор года», «Воспитатель года», «Первый учитель» и «Мастер года». Победитель конкурса «Учитель года России» получает денежное поощрение в 1 000 000 рублей, призеры по 500 тысяч. Для победителей в других номинациях установлены призовые выплаты в 200 тысяч рублей каждая. Аэрофлот сегодня возобновил полеты из Москвы в Абу-Даби после почти 7 месяцев перерыва. Вылет первого рейса состоялся из Шереметьево около 8 часов утра. Полеты будут выполняться на самолете Boeing 737. Время в пути составит около 6 часов. Еще в марте, напомню, российские авиакомпании приостановили рейсы в ряд стран Ближнего Востока на фоне военных действий в Иране. Минувшим летом Аэрофлот возобновил рейсы в Дубай из Москвы и Краснодара. Поэтапную подачу тепла начали сегодня в Москве. Она займет несколько дней. В первую очередь все отопление подадут в детские сады, школы, поликлиники и больницы. Позже в жилые дома, офисные здания, на предприятия торговли и промышленности. Как сообщил заммэра Петр Бирюков, в летний период городские службы провели масштабную работу по подготовке к отопительному сезону. Все тепловые магистрали, объекты подготовлены должным образом, что гарантирует надежное теплоснабжение потребителей. В столичном Дептрансе предупредили о возможных ограничениях на дорогах в центре Москвы сегодня. Информация появилась в телеграм-канале ведомства. Как говорится в публикации, днем вероятны временные перекрытия движения в Центральном административном округе. Для поездок в центр столицы рекомендуется использовать метро, так будет быстрее и надежнее. Водителям же советуют строить маршруты заранее. В Дептрансе при этом не назвали причин ограничений и конкретных временных интервалов. Электробусы в Москве впервые вышли на круглосуточный маршрут «Б» по внешней стороне Садового кольца. Он связывает 10 центральных районов столицы, а также 23 станции метро и МЦД. А еще останавливается у ряда крупных медицинских, учебных и культурных учреждений мегаполиса. Как сообщил заммэра Максим Лексута, всего по маршруту «Б» по внешней стороне Садового по будням станут курсировать 23 инновационные машины российского производства. Сегодня сеть наземного электротранспорта охватывает все округа Москвы. По будням пассажиры совершают на электробусах в среднем больше 1 200 000 поездок. В конце выпуска курсы валют на сегодня. Доллар подешевел 83 рубля 56 копеек. Евро также в минусе 94 рубля и 88 копеек. В Москве 9 часов и 3 минуты. Далее на Европе Плюс бригада У. Я всем желаю доброго утра и прекрасного четверга.

0: часов 4 минуты в Москве. Это бригада У. Здесь Вики. И Андрей Каясов. Вальчик у нас приболел. Мы ему желаем скорейшего выздоровления.
1: Всем доброе утро.
0: А пока тут балуемся чуть-чуть.
1: Немножечко.
0: Безобразничаем.
1: Но и балуемся, и подарки же раздаем.
0: Раздаем подарки. Подарков у нас много. Сегодня даже у нас новая игрушка стартовала. Впереди будет сейф в этом часе. Там денег прибавилось.
1: Обогатиться можно.
0: Да, ну и в ближайшее время. Ты знаешь, очень такой нервозненький момент.
1: Так, для меня или для всех?
0: Ну, для меня всегда он нервозненький, для тебя это впервые. Тимбилдинг. Нам нужно найти капитанов для наших команд. Вот кого ты видишь капитаном своим?
1: Взрослого, уверенного, ответственного и проработанного человека.
0: Какой? Это просто набор, мой типаж.
1: Это набор качеств.
0: Какой-то идеальный жених.
1: Я проверю каждый пункт.
0: Хорошо, если хотите к Андрею команду, пишите нам на наш сайт europlus.ru. Не забывайте свое имя и номер телефона. Также пишите нам в личку в ВК. Но и если хотите ко мне в команду, мне тоже нужна девочка-капитан какая. Это очень активная, очень веселая, которая обожает квизы. Знаешь, так. Человек, который не обязательно прям всегда отгадывает, но не боится.
1: Просто чтобы общий вайб был.
0: Чтобы был общий вайб, да. Впереди у нас тимбилдинг, и совсем скоро поиграем.

0: 9:07 в Москве, пока готовимся к тимбилдингу. Давай послушаем тречок, который стал вновь популярным.
1: Так.
0: И сегодня, это вообще, это, кстати, любимый трек Вэлла. Ты знаешь, что он у него долгое время, и, по-моему, до сих пор стоит на телефоне, когда ему звонишь, звучит этот трек. Поэтому он сейчас не берет трубку, ему просто очень нравится этот трек.
1: Он кайфует, танцует такой там.
0: Да, сегодня это September, Earth, Wind and Fire.
2: Бригада У. Снова хитовая.

0: Производим будущее каждый день. Узнавай интересные факты о московской промышленности и выигрывай призы.
1: 9:11 в Москве. Тимбилдинг начинается на Европе Плюс. Это первый тимбилдинг нашего Андрея.
2: Да.
1: Андрей, я за тебя немножко переживаю.
2: Я сам за себя переживаю немножко.
1: Это правильно, это правильно. Мы нашли нам классных капитанов. Вот у меня будет Настя. Настенька, привет.
3: Привет.
1: Настюша, ты откуда?
3: В данный момент в Архангельске.
1: Настя просто перемещается, знаешь, каждый день, каждый
2: живет
1: новый город.
2: Да. Да.
1: Настя сказала, что женская смекалка не знает границ, поэтому уверена в нашей победе.
2: Ну, конечно, вот так заявочка неплохая.
1: Андрей, тебе стало страшнее?
2: Да.
1: Но знакомь нас со своим капитаном.
2: У меня капитан взрослый и ответственный Фарид.
1: По всем
2: критериям подходит. Фарид, доброе утро.
4: Здравствуйте, бригада. Очень рад вас слышать. Наконец-то я смог до вас дозвониться.
1: Здравствуй, Фарид. Но ты действительно, вот прям как описывала Андрей, вот кого искал,
2: да,
1: ты подходишь идеально под описание.
2: Да. Знаешь, Фарид, почему именно по этим критериям я искал? Потому что я очень плохо что-то отгадываю. Мне нужен сильный капитан в мою команду.
1: Ну не переживайте, не переживайте. Сейчас вот давайте вы начнете. Мы с Настенькой загадаем вам вопрос какой-то, mm-hmm. да? Вы начнете накидывать нам вариантов ответов. И так. За 30 секунд должны догадаться, что же я загадала. Главное, чтобы капитан озвучил правильный ответ.
2: Можно пойти как-то на уступки, сделать поблажку и за 30 минут угадать.
1: Я боюсь, эфир станет менее интересным. Андрей.
2: Ну ладно, Фарид, мы готовы с тобой?
4: Конечно, всегда
2: конечно.
4: Готов.
1: Ага, поехали. Когда-то этот предмет только изобрели и изобрели сразу из камня, да? Mm-hmm. Позже появились варианты из дерева, фарфора, нефрита, бамбука. И пользовались этим только богатые люди. В гробнице Тутанхамона было аж 8 таких предметов.

0: предметов, включая редкие из стекла и слоновой кости. А потом греки древние решили, что можно делать это из шерсти или соломы. Как будто бы так лучше. В средневековой Англии мужчинам запрещалось этим пользоваться, потому что это размягчает характер. Сейчас это бывает совершенно разные формы, вот прям реально совсем разные формы. А один японец даже женился на этом, потому что ему очень нравилось с этим обниматься.
1: Фарид, ну что, вся надежда на тебя. Фарид.
0: Как-то быстро сдался.
1: Давай думать, что это? Может быть, какой-то подушка?
2: Это какой-то
1: подушка из фарфора?
0: Ну, возможно.

0: механически. Электронные и инфракрасные.
1: Это компас?
0: Нет, подождите еще, я подскажу что-нибудь. В мировой мультипликации это часто символизирует симуляцию или нежелание идти в школу.
1: Так, но это проектор какой-то. А градусник?
0: Да.
2: Да?
0: Да, это градусник.
1: Фух, смотри, Настя, мы даже не дослушали до конца подсказок и сразу отгадали.
0: Ой-ой-ой.
1: Это, конечно, вообще...
0: Какие уверенные девчонки в себе.
1: Нам даже ваш секундомер, вот эти 30 секунд были не нужны. Ну так, секунды 4.
2: Да, вообще.
1: Ну, получается, боевая ничья.
0: Получается, что так? Получается, что все с подарками?
1: Да.

0: Ребята, поздравляем!
1: Ура!
2: Ура! Спасибо большое! Спасибо поздравляю!
0: Большое. Самые умненькие, самые красивенькие, самые да. талантливые. Хорошего вам дня!
2: Спасибо и вам хорошего дня!
0: Счастливо, пока!
3: Московская промышленность – это тысячи заводов и миллионы видов продукции. Да, Москва производит будущее. Месяц московской промышленности – все самое интересное о производствах и высоких технологиях. Подробности на prommoscow.info.
4: Тимбилдинг.

0: О, баста моя Мишель, если я буду танцевать. Шикарный кстати, трек, да, я же Вэлла попросила станцевать под этот трек. Хочешь со мной тоже станцевать?
1: Хочу. И буду.
0: Ну, ты знаешь, я люблю танцевать, и как бы ничего такого, но что, я не могу с другими мужчинами танцевать.
1: Вэлл же все равно нас не слышит сейчас, правильно?
0: Ой, кажется, написал. Ладно, впереди Викинис.

0: XTN, Pay to Exist. Да, мы начинаем Викинис.
1: Вики Ньюс. В бригаде У.
2: Вау, так.
0: Что?
2: Ну, я как в отбивке просто решил.
0: А, ты заранее решил подготовиться? Да. Вау. Скажи мне честно, вот есть ли в этом году какое-то слово, которое вошло в твой лексикон?
2: Мне кажется, что нет. Обычно пропадают оттуда слова, которые я забываю просто.
0: Витаминки надо попить. Тот выбирает просто слово года, 2026. Главные претенденты такие, 6-7.
2: Ну, само собой.
0: Да, но я, кстати, никогда не говорю 6-7.
2: Никогда?
0: Вообще никогда.
2: Алёха говорит,
0: да, он все время...
2: Доброе утро, 6-7,
0: да. Он все время приходит специально, знаешь, чуть-чуть раньше 7, чтобы... 6-7, оп. Хорошо, слово нишевый, но нишевый,
2: ну,
0: да.
2: Вот ну, и... это хорошо.
0: Red flag, ну, конечно. Ну. Конечно, мы все говорим, он red flag. Вот, нейрослоп.
2: А это что?
0: Ну, вот мне Лёшка объяснял.
2: 6-7,
0: что это, когда нейросетка что-то делает, и оно такое нарочито, знаешь, ну, нейросетевое. Да, такое какое-то. Ну, ты знаешь, вот видишь какой-то материал такой, ну, понятно, кто это сделал там вот это.
2: Нечеловеческое это все.
0: Да, без души. Ну, и 24% респондентов признали, что без поиска они вообще не понимают ни одного этого слова, поэтому мне кажется, вот 24% я вас понимаю.
2: Я 25%.
0: Слишком много слов появляется, и иногда непонятно, как их использовать. И я считаю, что если слова появляются, то их надо, новенькие, то их надо сразу писать с ударением. Ну, потому что 100%. Люди, которые впервые видят его в напечатанном виде, не понимают, как
2: нишевый,
0: его читать.
2: Например, вдруг кто-то захочет сказать.
0: Вот, надо подчеркивать нужные слова.
2: Но мы-то за какое слово с тобой проголосуем, если что?
0: Ну, нишевый мне нормально. Меня не раздражает. Тебя раздражает, нет?
2: Нет.
0: Нормально.
2: Хорошее словечко.
0: Пока хорошо.
2: Да.
0: Ну да, мне нравится. Новая звездочка интернета. Это Чихуахуа по кличке Командо.
2: Ого.
0: Уже хорошо звучит, да? Он стал самым маленьким служебным псом национальной полиции Мексики. На самом деле он милейший, ему 13 месяцев всего. И все таки ну понятно, вы взяли его как талисман, ля-ля-ля. Нет.
2: Он бойцовский, на всех бросается.
0: Но он вообще, он высокий, он 21 сантиметр как бы.
2: А, извините тогда.
0: И он, ну, будет, естественно, маленький спасатель, он будет помогать. И у него есть даже экипировка, миниатюрные защитные очки. Жилет.
2: Так.
0: Шлем. Но он выглядит, он выглядит реально очень круто, если честно.
2: А средство передвижения какое-то есть у него, или он на своих лапках?
0: Лапки.
2: Да? А то, что ему там мопед выдали.
0: Или скейт. Ты знаешь, у него есть большой человек, если что.
2: Который его носит с собой.
0: Человек, давай, донеси меня туда.
2: Хорошая профессия, надо сказать.
0: Мне кажется, про команду можно снять какой-нибудь классный сериал или, ну не знаю, супергеройский фильм.
2: Команда. Так и назвать.
0: Команду и его команда.
2: Команда и его команда. Спасибо, Вики.
0: Почему бы нет? Впереди гороскоп. Бригада.

0: Ну что ж, нам обещают звезды. Сейчас узнаем. 9:33 в Москве. Гороскоп на сегодня, на 1 октября. Умные. Сегодня можете смело подписывать договоры или другие важные документы.
1: Тельцы, в некоторых ситуациях лучше не вдаваться в подробности происходящего.
0: Близнецы. Куйте железо, пока горячо. Нет места промедлению.
1: Раки. Многие факты из прошлого предстанут для вас в новом свете.
0: Львы. Привычные дела могут потребовать больше усилий, чем обычно.
1: Девы. Позвольте себе немного слабости и капризов.
0: Весы. Весы. Сегодня будет важен процесс, а не конечный результат.
1: Скорпионы. Внимание. Не стоит верить слухам и обрывочным предложениям.
0: Стрельцы. Не забывайте о маленьких

0: Music Sounds. Идеальный просто и трек для лета, для осени, вообще для любого времени года.
1: Да,
0: но
1: зимой,
0: сразу хочется как будто к бассейну, да? Ну, по крайней мере, у меня такое ощущение. Да, сегодня мы в саундчеке говорим про необычных кумиров вашего детства. Ну, вот я помню. Да. Я когда смотрела, «Последний герой», по-моему, называлась, да, передача?
1: Было такое.
0: И как я прониклась Дроздовым Николаем Николаевичем.
1: Ой, это в самое сердечко.
0: А ты помнишь серию, когда они с Деслом решили всех накормить лягушками? А Николай Николаевич, он вегетарианец?
1: А, да.
0: И он не ел. И жалко, что все отравились. Но он такой милый. Я просто поклонница большая.
1: Я тоже. Он невероятно мило всех угостил лягушками.
0: Отправляйте свои голосовые, где рассказывайте про необычных кумиров вашего детства на наш сайт europlus.ru. Там есть специальное окошко написать в эфир. Ну и присылайте личным сообщением наше сообщество ВКонтакте.
2: Московская промышленность – это тысячи заводов и миллионы видов продукции. Да, Москва производит будущее. Месяц московской промышленности – все самое интересное о производствах и высоких технологиях. Подробности на prommoscow.info.
3: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Добавьте больше свободы для спонтанных поездок и новых приключений. Оформите автокредит от Сбера на современный кроссовер G-Land J6 онлайн, в офисах банка или в дилерских центрах G-Land.
4: ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
5: Автомобиль Dongfeng Mage – это точные реакции, уверенный разгон и комфорт в каждой поездке. Современная платформа и технологии мирового уровня. По итогам гран-при журнала «За рулем» в сочетании цена-качество Dongfeng Mage – лучший в своем классе. До 31 октября Dongfeng Mage от 2 499 000 рублей. Подробности dongfengmotor.ru.
6: У предпринимателя может закончиться рабочий день, но не задача со звездочкой. Все эти отчеты, реклама, сайт.
7: Хорошая история, когда все задачи вашего дела решаются в одном месте. На Авито-услугах находите исполнителей с полной информацией о них. Авито-услуги. Все решается здесь. Авито 12+.
8: Кашель выбирает самый неподходящий момент. Всегда. Примите Рингалин. Рингалин – препарат для лечения любого типа кашля у взрослых и детей. Облегчает кашель уже с первого дня применения и сокращает его продолжительность.
9: И сухой, и влажный кашель с Рингалином нам не страшен.
10: Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом.
11: Уверенность в себе не появляется из ниоткуда. Она формируется из возможности планировать расходы, создавать финансовую подушку и думать на несколько ходов вперед. Пифы. Один из лучших инструментов среди розничных инвесторов по данным Банка России. Включите по ePIF в свой инвест-портфель уже сейчас. Узнайте больше на moifinansy.rf. Паевые инвестиционные фонды. Инвестируйте на результат. 16+.
12: Когда книга читается на одном дыхании, не сбивайте его. В Яндекс.Книгах можно переключаться с текста на аудио и читать даже на ходу. Там, где вы есть, читайте. Яндекс.Книги. Только я и книги. Условия доступа к материалам сервиса размещены на сайте books.yandex.ru.
13: Магнит Семейный и Магнит Экстра предлагают скидки на любимые товары с 30 сентября по 6 октября. Сок томатный или нектар морковный «Баринов» 1 литр. Цена по карте Магнит Плюс 192 рубля 99 копеек. Магнит. Цена, что надо. Есть ограничения. Полные условия акции уточните на кассе и на magnit.ru.
14: Снегопады на Хоккайдо в минус 20 и высокие технологии. Самураи и Йокохама. В Японии

0: многое знают о стойкости и надежности, важности каждого человека и о зиме. Зимние шины Йокохама появились именно здесь. Зимние шины Йокохама. Отличная управляемость в поездках по заснеженным дорогам и льду. В городе и на трассе.
1: Легендарная выгода всем, кто получает зарплату на карту Альфа-банка. 10 тысяч рублей каждый месяц, а еще сниженная ставка по кредиту. Переводите зарплату в Альфа-банк до конца октября и получите дополнительное преимущество – ставку 20% по вкладу. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски. 16+.
2: С нами Николай Фоменко. Николай, нужен совет эксперта. Как найти хороший автомобиль?
3: А вы не по адресу. Вам на Авито Авто. Здесь и новые, и проверенные с пробегом. Чтобы покупка была хорошей историей. Купить новый или с пробегом – это к Авито Авто.
4: Проверки авто проводятся выборочно. Подробнее на авито.ру. Авито не является стороной сделки купли-продажи. 12+.
5: Я твой внутренний механик. И когда ты в Роско, я доволен. А доволен я, потому что Роско – это магазин автозапчастей, где все есть. И все здесь. А здесь – это в Роско. А я – твой внутренний механик. Порадуйте своего внутреннего механика. Магазины автозапчастей «Роско». Я доволен.

0: 3 check.
1: Sound check.
2: Бригаде У.
3: В Москве 9.57, у нас саундчек на Европе Плюс. Сегодня говорим про необычных кумиров детства.
4: Так.
3: Есть у меня парочку сообщений. Mm-hmm. Чудесных прям.
5: Доброе утро, бригада У. Ну а кумирами моего детства были, конечно же, зачарованы. Mm-hmm. Ни одной во дворе девочки не было, которая бы не смотрела этот сериал. И вечерами мы все собирались, поджигали тетрадку, состаривали ее, это была наша книга «Танец», писали заклинания, вызывали кого-то, ну, в общем, все делали как надо.
3: Мне нравится, хорошо, просто вызывали кого-то.
4: Только девчонки смотрели этот сериал, да? Никто, да, из парней?
3: Ну, ты же не смотрел, да, наверное?
4: Не-не-не-не.
3: Ну, вот Прю, Пейдж.
4: Пайпер, нет, я не видел.
3: Ну, и такое сообщение есть.
6: Доброе утро, бригада У. А моим кумиром в детстве был Джеки Чан, и мы летом с пацанами в деревне сколотили столб, прикрутили какие-то бруски к нему там вокруг и тренировались на нем так локтями стучали. Все никак, заноза. В общем, такая себе история.
3: Эх, Джеки, хороший ты, конечно, а?
4: Сколько поклонников в России?

0: Every Single Day. Ребята, помните, что завтра пятница. Завтра какой-то особо приятный денечек будет.
1: Да, и Every Single Day с вами бригада УФ утром. Но не Every Single Day вместе с вами я.
0: Андрей, спасибо тебе большое.
1: Тебе тоже большое спасибо,
0: Вики. Классного дня всем. Мы вас любим. Оставайтесь на Европе Плюс.
2: Получайте доход до 18,5% годовых с ЦФА через приложение Озонбанка. Выберите удобный период и зафиксируйте доход на весь срок. Старт от 1000 рублей. Указанная ставка предоставляется по ЦФА на срок 12 месяцев. ЦФА выпускает ООО «Озон Капитал». Максимальная сумма приобретения неквалифицированными инвесторами отсутствует. Решение о выпуске ЦФА на cfahub.ru/information. Приобретение ЦФА может привести к потере внесенных денежных средств в полном объеме. До совершения сделок с предлагаемыми ЦФА следует ознакомиться с рисками. Подробнее на finance.ozon.ru. Актуально на 1.10.2026 года. 18+.
3: Европа Плюс. Радио номер один в России.
1: Всем большой привет, в Москве 10 часов утра. На Европе Плюс новости, с нами Марат Бекметов. Марат, приветствую.
4: Привет, Андрей. Доброе утро всем. 120 тысяч призывников отправятся в армию этой осенью. В России введена обязательная маркировка колбасы. Следующие полгода температура воздуха будет около или выше нормы. Об этом прямо сейчас. Итак, около 120 тысяч призывников отправятся на срочную военную службу в осенний период. Об этом заявил начальник главного организационно-мобилизационного управления Генштаба генерал-полковник Евгений Бурдинский. По его словам, отправка к местам прохождения военной службы начнется с 10 октября. Ранее стало известно, что свыше 350 тысяч граждан России получили отсрочку или освобождение от призыва в этом году без личной явки в военкомат благодаря проактивному предоставлению отсрочек. Минздрав зарегистрировал вакцину от аллергии на пыльцу березы. Она получила название «Аллергарда». Как рассказала глава ФМБА Вероника Скворцова, вакцина снижает проявление симптомов аллергии на пыльцу березы и перекрестную пищевую аллергию в 7 раз. Разработанный в Центре аллергологии и иммунологии препарат требует 5 введений вместо 30 стандартных при обычной антиаллергенной терапии. Перед новым сезоном цветения курс терапии «Аллергардой» пройдут десятки тысяч пациентов. В России стартовала маркировка колбасных изделий. Производители и импортеры колбасных изделий теперь обязаны наносить на продукцию коды маркировки и передавать систему «Честный знак» сведения о вводе товара в оборот. Такие же требования распространяются на фермерские хозяйства и сельхозкооперативы. Они должны маркировать свою мясную и колбасную продукцию. Обязательная маркировка должна наноситься в том числе на вареные копченые колбасы, паштеты, сосиски, сардельки и прочие колбасные изделия. Россиянам стало доступно пополнение счета в банке с помощью СБП через сторонние банкоматы. По данным ЦБ, с октября у граждан появилась возможность внести наличные через банкомат одного банка и зачислить их на свой счет через систему быстрых платежей в другом банке. Решение о внедрении такой услуги банки принимают самостоятельно. Сумма внесенной наличности при этом не должна превышать 25 тысяч рублей за одну операцию, 50 тысяч в сутки и 200 тысяч рублей в течение месяца. Температура на большей части России в течение отопительного сезона будет около и выше нормы. Об этом сообщила ведущий сотрудник гидрометцентра Марина Макарова. По ее словам, в целом за 6 месяцев холодного полугодия с октября по март на большей части территории России температурный режим ожидается около и выше средних многолетних значений. В большинстве регионов страны высока вероятность значительных колебаний температуры, которые будут формировать условия для развития опасных метеоявлений. А в Дальневосточном федеральном округе грядущий зимний сезон прогнозируется более суровым, чем предыдущий. В конце выпуска курса валют на сегодня. Доллар подешевел 83 рубля 56 копеек. Евро также в минусе 94 рубля 88 копеек. В Москве 10 часов и 4 минуты. Далее на Европе Плюс Андрей Каясов. Всем прекрасного четверга.

Прошло всего 3 недели, а девчонки уже замыкают горячую десятку в нашем фирменном чарте Еврохит ТОП 40. Шикарный результат. Такими темпами можно залететь и на вершину. Тем более, что ранее с треком Габриэлла девчонки это уже провернули. А в любом случае, в хит-списке все зависит только от тебя, поэтому голосуй за любимчиков на сайте europaplus.ru. Ну а результаты слушай в пятницу с 14 до 16 по Москве с Алексом Манойловым. У нас далее больше хитов и больше музыки с Софьей Зау, Мэдисом и Роберт Майлз Хутия. Уже через мгновение. Зовут меня Андрей Каясов. Всем большой привет!

Рич Монтана, Дэвид Гетта, Эден Мартин прямо сейчас. Спасибо ребятам, спасибо, что хотя бы трек назвали одним коротким словом Shine, а то пока их тут всех перечислишь, конечно, уйма времени уйдет. А мы просто так это время тратить не любим, мы любим загружать максимальное количество топовых треков здесь, на Европе Плюс. Больше хитов и больше музыки ждет нас далее. Бибер Экс и Дэвид Гетта, Sad Girls, Song Me Cynical, а также лидер нашего чарта Еврохит Топ 40, Дати, Take Me There, впереди на радиостанции номер один в России. Оставайся.

0: Sad Girls, это Биби Рекс и Дэвид Гетто. Прямо сейчас, до конца часа, обязательно послушаем парочку хитов. Эмини Марианна, Love the Way You Lie, а также Тейлор Свифт, The Fate of Ophelia, впереди на Европе+. Реклама.
1: Хорошая бухгалтерия экономит время и нервы, а очень хорошая еще и деньги. Подключайте бухгалтерию от Точка.Банка сейчас и успевайте получить кэшбэк за уплату налогов.
2: Фантастика. Бизнесу быть. Точка.Банк.
3: АО «Точка». Программа лояльности для клиентов ООО «Банк. Точка». Подробности на Точка.ком. 18+.
4: С платежным сервисом Яндекс.Пэй хочешь платить сразу? Пэй. Хочешь частями? Пэй. Хочешь при нуле? Пэй. И за любой пэй получай моментальный кэшбэк. Выгодно, как не плати. С платежным сервисом Яндекс.Пэй.
5: Финансовые услуги оказывает АО «Яндекс.Банк». Кэшбэк баллами плюс по любой категории на месяц по акции до 31.12.2026 для пользователей подписки «Яндекс.Плюс». Не более 10 тысяч баллов в месяц. Могут быть отдельные лимиты в категориях, есть ограничения и операции исключения. Подробнее ya.cc/ss.
4: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита займа на сайте в разделе «Кредиты». 0+.
6: Если вы один из тех, кому нужен надежный партнер, вступайте в Orange Premium Club от банка PSB, где у вас премиальные условия по вкладу, и наши персональные менеджеры берут на себя заботу о ваших финансах. PSB. Банк сильной страны. ПАО «Банк ПСБ». Универсальная лицензия Банка России номер 3251. Подробно об условиях обслуживания и открытия вклада для клиентов Orange Premium Club с 24 августа 2026 года по 30 июня 2027 года в офисах ПСБ и на psbank.ru.
7: У предпринимателя может закончиться рабочий день, но не задачи со звездочкой. Все эти отчеты, реклама, сайт.
8: Хорошая история, когда все задачи вашего дела решаются в одном месте. На Авито-услугах находите исполнителей с полной информацией о них. Авито-услуги. Все решается здесь. Авито 12+.
9: Карты с кэшбэками, скидками, с рассрочкой, с милями, с бонусами. Так неудобно все их носить. Привяжите к приложению Мирпэй карты разных банков и платите в одно касание.
6: Мир. Каждый день в твоих руках.
10: Реклама. АО НСПК 6+. Информация о сервисе Мирпэй, порядке, правилах и ограничениях его использования доступна на сайте вампривет.ру/Мирпэй. Мирпэй. Мобильное приложение от платежной системы Мир.
11: Уверенность в себе не появляется из ниоткуда. Она формируется из возможности планировать расходы, создавать финансовую подушку и думать на несколько ходов вперед. ПИФы – один из лучших инструментов среди розничных инвесторов по данным Банка России. Включите по ПИФ в свой инвест-портфель уже сейчас. Узнайте больше на моифинансы.рф. Паевые инвестиционные фонды. Инвестируйте на результат. 16+.
12: У 72 миллионов россиян есть средства накопительной пенсии. Но как выгодно получить эти деньги и управлять ими? Поможет приложение Сбербанк Онлайн. Введите в поиске на главной «Расчет пенсии» и узнайте, где ваши деньги. АО НПФ Сбербанка. ПАО Сбербанк. Подробную информацию об интернет-банке и мобильном приложении Сбербанк Онлайн, информацию об управлении активами, а также иную информацию, подлежащую раскрытию, уточняйте на сайте sberbank.ru. 0+.
13: Давай по-настоящему. Продажи для бизнеса – это время, постоянный контроль и десятки звонков каждый день. Новая платформа от Beeline Business – «Контакт ИИ» – готова с этим помочь. В ней CRM уже встроена в телефонию. Звонки становятся данными для работы. Имена, даты, время и договоренности – все сохранится. Для бизнеса – само собой Beeline. 18+. Подробности на beeline.ru.
14: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Добавьте больше новых маршрутов и ярких впечатлений. Оформите автокредит от Сбера на семейный кроссовер Tenet T7 онлайн, в офисах банка или в дилерских центрах Tenet.
15: ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
2: Европа плюс.
16: Больше хитов, больше музыки.

0: Эмини Марианна, Love the Way You Lie в завершении часа на Европе Плюс. Новая 60-минутка будет богатой на топовых артистов. Больше топов и больше музыки ждет нас. Далее Coldplay, Post Malone, Shakira. Эти и многие другие звездные артисты впереди. Полетели. Реклама.
1: Бабуль, это на коммуналку и на рассаду.
2: Любимая, там дождь. Возьми такси.
1: Перевожу нашему первокурснику. Уже скучаю.
3: Делитесь заботой с близкими без ограничений. В Сбере. Переводите внутри Сбера и оплачивайте ЖКХ без комиссии в Сбербанк онлайн.
4: Подробности и ограничения на sberbank.ru. ПАО «Сбербанк». 0+.

Call the Horizon. Это Зоя. Прямо сейчас изумительная дип-хаус-вещица. Но на дип-хаусе мы зацикливаться не будем. Не просто больше хитов и больше музыки ждет нас. Далее грядут треки в других не менее классных стилях и жанрах. Да, вот если хочется инди-попа, пожалуйста, не просто дать Лиу с темой Some People. Если тебе больше по душе прогрессив хаус, то за это будут ответственны Тимофей Бардос, Бреннес и Терри Би. Послушаем трек Heaven. Ну а если вот фанатеешь по поп-року, как и я, то встречай Алекса Уоррена с суперхитом Fever Dream здесь, на радиостанции номер один в России на Европе+. Оставайся и выбирай то, что нравится больше всего.

Count on me. Прямо сейчас Богдан Медведев выступал на самом масштабном событии осени. В живом завтраке с бригадой У, где Вэл и Вики со сцены ВК Стадиум разбудили всю нашу необъятную страну. Было это в прошлую пятницу, это было феерично, это было незабываемо. Было огромное количество подарков, рекордный сейф, бесплатные круассаны, сэндвичи и кофе. Ну а кроме Богдана Медведева выступали группа Айова, Лирик, Тима Белорусских, Звонкий и Бай Инди. Смотри, как это было на нашем сайте europaplus.ru. У нас далее больше хитов и больше музыки. Про группу Айова поговорили, ее и послушаем. Хит мы совсем скоро.

0: Дальше только хиты. 30 минут.
1: Европа плюс. Начнем суперхитовый нон-стоп уже через пару мгновений здесь, на Европе плюс. Зовут меня Андрей Каясов. Я лишь быстренько расскажу тебе о тех, с кем ты точно повстречаешься. Спойлер, только топовые звезды впереди. С нами Нептуника с треком What If. Прежде послушаем Майли Сайрус с вещицей Bass Persuades. Еще раньше ловит Эймон Пала и Дженни с суперхитом Dracula. Также в эти 30 минут только музыки на Европе Плюс. За твое внимание поборется Доминик Файк, Джей Файв и многие-многие другие. Продвигаемся.
2: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Добавьте больше свободы для спонтанных поездок и новых приключений. Оформите автокредит в Сбере на современный кроссовер G-Land J6 от 15 500 рублей в месяц.
3: ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделе «Кредиты» на sberbank.ru.
4: Этот рекламный ролик такой же быстрый, как интернет на скорости 5G от МТС. МТС. Лидер технологий.
5: Согласно анализу ООО «Джейсон энд Партнерс Консалтинг» 1 октября 2025 года. Подробнее о зоне покрытия доступного оборудования на mts.ru/5G.
6: У предпринимателя может закончиться рабочий день, но не задачи со звездочкой. Все эти отчеты, реклама, сайт.
7: Хорошая история, когда все задачи вашего дела решаются в одном месте. На Авито-услугах находите исполнителей с полной информацией о них. Авито-услуги. Все решается здесь. Авито 12+.
8: Хорошая бухгалтерия экономит время и нервы. А очень хорошая еще и деньги. Подключайте бухгалтерию от Точка Банка сейчас и успевайте получить кэшбэк за уплату налогов.
9: Фантастика. Бизнесу быть. Точка Банк.
10: АО «Точка». Программа лояльности для клиентов ООО «Банк. Точка». Подробности на точка.ком 18+.
11: Первое правило Хавейл F7. Комфорт в салоне. Двухзонный климат-контроль для жаркого лета. И зимний пакет в каждой комплектации. Правило второе. Мультимедиа как современный планшет. 14,6-дюймовый экран и встроенные сервисы Яндекс.Авто. Правило третье. Подготовка для России и усиленная антикоррозионная обработка. Обновленный Хавейл F7 от 2 999 000 рублей.
12: 14,6-дюймовый мультимедиа доступна для комплектации премиум Техноплюс. Указана максимально рекомендованная цена перепродажа автомобиля Хавейл F7 2026 модельного года, не является офертой и действует с 5 мая 2026 года. Подробности у официальных дилеров Хавейл сети на сайте хавейл.ру. 13+.
13: Салют, привет! Это Артур, и я ведущий топ-чарта Европы Плюс на Муз-ТВ.
14: Эти хиты ты слушаешь на Европе Плюс. Эти хиты ты смотришь на Муз-ТВ. Эти хиты выбираешь ты. Топ-чарт Европы Плюс на Муз-ТВ.
13: В субботу в 11 утра включай видеоверсию самого честного хит-парада.
14: Голосуй на сайте europaplus.ru. Смотри на Муз-ТВ. По субботам в 11.00. Топ-чарт Европы Плюс на Муз-ТВ. Для лиц старше 16 лет.
15: У 72 миллионов россиян есть средства накопительной пенсии. Но как выгодно получить эти деньги и управлять ими? Поможет приложение Сбербанк Онлайн. Введите в поиске на главной «Расчет пенсии» и узнайте, где ваши деньги. АО НПФ Сбербанка. ПАО Сбербанк. Подробную информацию об интернет-банке и мобильном приложении Сбербанк Онлайн, информацию об управлении активами, а также иную информацию, подлежащую раскрытию, уточняйте на сайте sberbank.ru. 0+.
16: Кашель выбирает самый неподходящий момент. Всегда. Примите Ринголин. Ринголин – препарат для лечения любого типа кашля у взрослых и детей. Облегчает кашель уже с первого дня применения и сокращает его продолжительность.
17: И сухой, и влажный кашель с Ринголином нам не страшен.
18: Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом.
19: Нет предела совершенству. Особенно если речь идет про обустройство новой квартиры или дома. Хорошо, что в Лимана Про нет предела выгоде. Всем, кто приобрел любое жилье за последние 3 года, скидки 10% совершенно без лимита по сумме на все для отделки и обустройства. В выгоде нет предела, только в Лимана Про.
20: Реклама ООО «Лиман Лит», Россия, Московская область, город Мытищи, Осташковское шоссе, дом 1, АГРН 103-555-16-105. Подробные условия акции и сроки ее проведения уточняйте на сайте lemanapro.ru.
0: Европа плюс.ру.
21: Здесь лучшие мировые хиты. Никаких

0: мобильном приложении 12+.
1: Европа Плюс. Радио номер один в России.
2: Всем большой привет, в Москве полдень.

невероятно красивым, каким-то даже космическим названием Нептуника и трек What If, что если прямо сейчас. А что если ты не знал, что слушать нас, радиостанцию номер один в России, можно разными способами, а? В этом случае я расскажу. Да, можно в приемнике, но это понятно, это само собой. А еще на нашем официальном сайте europaplus.ru, а еще можно скачать приложение Европа Плюс Радио Хаб, а можно даже в умной колонке. Достаточно сказать ей «Включи Европа Плюс», и все, по щелчку пальцев лучшие мировые треки заиграют для тебя. Попробуй все способы и выбери самый удобный. У нас далее больше хитов и больше музыки. Kima Sounds, Rise Slow, а также Ava Meet Me in the Dark впереди. Дождись.

Kima Sounds, Rise Slow прямо сейчас. На самом деле, очень-очень классный текст в этом треке. Вот лишь одна строчка меня немножко смущает. No one heard me when I made no sound. Никто не слышал меня, когда я не издавал ни звука. Ну вот как будто бы противоречий нет, да? На что тут жаловаться? Ну ладно, попытаюсь уместить это в голове. Но сейчас меня точно ты услышишь, а суть моего спича будет достаточно простой. Больше хитов и больше музыки ждет нас далее на Европе+. Уорренер и Лоренс, со свежей вещицы Let Me Forget You на подходе. Прежде будем слушать Оливию Адамс с треком Fool Me Once, а также Мисмо с суперхитом Hello, The Sun Is Up, Where Are You. Оставайся.

0: Foreigner и Lauren Let Me Forget You. Прямо сейчас в твоих динамиках до конца этого часа. Остается не так много времени, но парочку огненных хитов мы послушать точно успеем. Поверь мне. Luke Lee, I Follow Rivers, а также Raven Lindley, Love Me Not впереди на радиостанции номер один в России на Европе Плюс.
1: Реклама. Дода за простую математику, поэтому разжевываем на примере. Три пиццы за 900 рублей равно выгодное комбо. Заказывайте в приложении. 12 плюс предложение действует с 11 августа по 9 ноября только приложение Додо Пицца, пока товар наличие. Стоимость комбо 900 рублей указана за три пиццы 25 сантиметров вкусов. Пепперони, фреш, сырный, чесночный, цыпленок при заказе на доставку. Акция действует не во всех пиццериях. Подробнее на Додо Пицца.ру и приложение. Продавец ООО Додо Франчайзинг ОГРН 113-110-118-44 Горск Скар.
2: Легендарная выгода всем, кто получает зарплату на карту Альфа-банка. 10 тысяч рублей каждый месяц, а еще сниженная ставка по кредиту. Переводите зарплату в Альфа-банк до конца октября и получите дополнительное преимущество – ставку 20% по вкладу. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски. 16+.
3: Этот рекламный ролик такой же быстрый, как интернет на скорости 5G от МТС. МТС – лидер технологий.
4: Согласно анализу ООО «Джейсон» и «Партнерс консалтинг» от 1 октября 2025 года. Подробнее о зоне покрытия доступного оборудования на mts.ru/5g.
5: С нами Николай Фоменко. Николай, нужен совет эксперта. Как найти хороший автомобиль?
6: А вы не по адресу. Вам на Авито Авто. Здесь и новые, и проверенные с пробегом. Чтобы покупка была хорошей историей. Купить новый или с пробегом – это к Авито Авто.
7: Проверки авто проводятся выборочно. Подробнее на авито.ру. Авито не является стороной сделки купли-продажи. 12+.
8: Салют, привет! Это Артур, и я ведущий топ-чарта Европы Плюс на Муз-ТВ.
9: Эти хиты ты слушаешь на Европе Плюс. Эти хиты ты смотришь на Муз-ТВ. Эти хиты выбираешь ты. Топ-чарт Европы Плюс на Муз-ТВ.
8: В субботу в 11 утра. Включай видеоверсию самого честного хит-парада.
9: Голосуй на сайте europaplus.ru. Смотри на Муз-ТВ. По субботам в 11.00. Топ-чарт Европы Плюс на Муз-ТВ. Для лиц старше 16 лет.
10: Карты с кэшбэками, скидками, с рассрочкой, с милями, с бонусами. Так неудобно все их носить. Привяжите к приложению Мирпэй карты разных банков и платите в одно касание.
11: Мир. Каждый день в твоих руках.
12: Реклама. АО НСПК 6+. Информация о сервисе Мирпэй, порядке, правилах и ограничениях его использования доступна на сайте вампривет.ру/Мирпэй. Мирпэй. Мобильное приложение от платежной системы Мир.
13: Для тех, кто сейчас предпочтет стоять, но не хотел бы так страдать. Для тех, кто мечтал бы спокойно сидеть и на стулья, скамейки, диваны без страха смотреть. Пастеризан помогает снимать воспаление, боль и способствует скорейшему заживлению при деликатной проблеме, о которой не принято говорить. Пастеризан. Один препарат. Множественный эффект.
14: Имеются противопоказания. Перед применением проконсультируйтесь со специалистом.
15: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Добавьте больше новых маршрутов и ярких впечатлений. Оформите автокредит в Сбере на семейный кроссовер Tenet T7 от 18 500 рублей в месяц.
16: ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделе «Кредиты» на sberbank.ru.
17: Давай по-настоящему. Продажи для бизнеса – это время, постоянный контроль и десятки звонков каждый день. Новая платформа от Beeline Business «Контакт ИИ» готова с этим помочь. В ней CRM уже встроена в телефонию. Звонки становятся данными для работы. Имена, даты, время и договоренности – все сохранится. Для бизнеса – само собой Beeline. 18+. Подробности на beeline.ru.
18: Есть просто карта, а есть премиальная карта «Мир Суприм». С доступом в бизнес-залы, кэшбэком 7% в изысканных ресторанах и выгодными поездками на такси. Оформите премиальную карту «Мир Суприм» в вашем банке.
19: «Мир». Каждый день в твоих руках.
20: Реклама АО НСПК. Срок проведения акции с 1 января 2026 года до 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе, правилах проведения акции, партнерах акции, размере кэшбэка доступны на сайте вампривет.ру. Кэшбэк, частичный возврат денежных средств. Имеются ограничения.

0: Ли I Follow Rivers в завершении часа. Мы будем следовать, follow за суперхитами здесь на Европе Плюс. Огромное количество ждет нас уже в новой 60-минутке. Туда мы, собственно говоря, и отправляемся.
1: Реклама.
2: Бабуль, это на коммуналку и на рассаду.
3: Любимая, там дождь. Возьми такси.
2: Перевожу нашему первокурснику. Уже скучаю.
4: Делитесь заботой с близкими без ограничений. В Сбере. Переводите внутри Сбера и оплачивайте ЖКХ без комиссии в Сбербанк онлайн.
5: Подробности и ограничения на sberbank.ru. ПАО «Сбербанк». 0+.
6: Европа Плюс. Радио номер один в России.
0: Всем большой привет, в Москве 13:00.
6: Европа Плюс.
0: На Европе Плюс новости, с нами Марат Бикметов. Марат, приветствую.
7: Привет, Андрей, добрый день всем. 120 тысяч призывников отправятся в армию этой осенью. Победитель конкурса «Учитель года» объявят сегодня. И похолодание прогнозируется в столичном регионе в грядущие выходные. Об этом прямо сейчас. Итак, почти 120 тысяч призывников отправят в армию в октябре-декабре в ходе осеннего призыва. Как сообщили в Генштабе, призывники начнут убывать к месту службы со сборных пунктов с 10 октября. Но есть исключения. Например, в отдельных районах Крайнего Севера и местностях, приравненных к ним, отправка стартует только с ноября. Напомню, по итогам прошлогоднего осеннего призыва в армию направили 135 тысяч человек. Тогда впервые применялись электронные повестки и реестр воинского учета. Красная кнопка для защиты от мошенников появится на госуслугах до конца этого года. Сервис предназначен для тех, кто столкнулся с действиями злоумышленников. После нажатия кнопки онлайн-операции пользователя будут временно заморожены, сообщил вице-премьер Дмитрий Григоренко. По его словам, это не позволит мошенникам перевести деньги или сменить пароль от имени владельца аккаунта. Красная кнопка входит в новый комплекс мер по борьбе с телефоном и интернет-мошенничеством. Сегодня на торжественной церемонии будут объявлены итоги конкурса «Учитель года». По данным Минпросвещения, станут известны призеры и победители всероссийских профессиональных конкурсов «Учитель года», «Директор года», «Воспитатель года», «Первый учитель» и «Мастер года». Победитель конкурса «Учитель года России» получает денежное поощрение в 1 000 000 рублей, а призеры по 500 тысяч. Для победителей в других номинациях установлены призовые выплаты в 200 тысяч рублей каждая. Мобильные пункты вакцинации от гриппа открылись в Москве, в парке Зарядье и на канатной дороге на Воробьевых горах. Таким образом, теперь в городе действует 20 мобильных пунктов вакцинации. 18 из них находятся рядом со станциями метро, МЦК и МЦД в разных районах столицы, включая Зеленоград и Троицк. Все работают ежедневно, предварительная запись не требуется. С собой достаточно взять паспорт и полис ОМС. Также бесплатно вакцинироваться от гриппа можно во всех городских поликлиниках. Похолодание прогнозируется в столичном регионе в грядущие выходные. Как рассказала ТАСС, ведущий сотрудник гидрометцентра Марина Макарова, такой холодной погоды с начала осени еще не было. По ее словам, в субботу прогнозируется 8-10 градусов днем, ночью от -2 до +3. Это 5-градусный интервал, он включает и Москву, и область. Ночь на воскресенье тоже будет довольно холодной, а днем воздух прогреется до 11-13 градусов. Такая температура, по словам синоптика, полностью соответствует климатической норме, ни о каких рекордах речь пока не идет. Это просто первые прохладные осенние выходные. В конце выпуска курсы валют на сегодня. Доллар подешевел 83 рубля 56 копеек. Евро также в минусе 94 рубля и 88 копеек. Далее на Европе Плюс плейбоксы Андрей Каясов. Я всем желаю хорошего дня и прекрасного настроения.

Play Playbox на Европе Плюс. Это час, в котором прекрасно все от первой и до последней секунды. Крутые треки, интересные события столицы, игры и, конечно же, подарки. Привет и здрасте, зовут меня Андрей Каясов. Ну и, собственно говоря, сразу к подаркам мы перейдем. Игра Food Time на подходе. Это приятнейший бонус для жителей столицы. Пиццу и напитки можно выиграть вне зависимости от того, работаешь ли ты сегодня или, может быть, отдыхаешь. Главное, чтобы ты был в Москве. Набирай 745-6565, отвечай на вопросы в течение 25 минут.

0: Food Time.
1: За пиццу и напитки поборется сегодня Денис. Денис, большой тебе привет.
2: Привет, привет.
1: Привет. Ну, признавайся, отдыхаешь сегодня или все-таки на работе?
2: Сегодня отдыхаю, да.
1: Вот
2: сегодня
1: так. Выходной. А завтра?
2: Завтра работа.
1: Завтра работаешь. Ну, получается, завидуем мы тебе только сегодня. Завтра мы будем уже на одной волне с тобой. Так, ну хорошо, Денис, смотри, я буду задавать тебе вопросы из совершенно разных категорий. По два варианта к каждому вопросу буду предлагать. Насколько ответишь за 25 секунд, столько вкусных пицц ты от нас и получишь. Все тебе понятно. Готов?
2: Да, окей.
1: Хорошо, тогда начинаем.
3: Один, два, три.
1: Смотри, выступала ли когда-нибудь Мадонна в России, да или нет?
2: Да.
1: Да. Самый быстрый ракеточный вид спорта – это теннис или бадминтон?
2: Теннис.
1: Теннис. Неверно. Кто тяжелее, верблюд или жираф?
2: Жираф.
1: Жираф. Главная роль в фильме «Остров проклятых» – это Ди Каприо или Джейсон Стейтем?
2: Ди Каприо.
1: Ди Каприо. Какая страна больше, Португалия или Сербия?
2: Сербия.
1: Сербия. Неверно, не совсем. Но нехитрые подсчеты. Что у нас получается? Три правильных ответа и, соответственно, три пиццы.
2: Ура!
1: Ну, Денис, спасибо. Ну хорош. Сразу видно, что отдыхаешь сегодня, сил много. Хорошо это работает точно. Голова. Это прекрасно, Денис. Отличная игра у нас получилась. Еще раз поздравляю.
2: Спасибо большое.
1: Шикарного дня тебе желаю. Food Time продолжится завтра в это же время. Мы же двигаемся дальше. Сидерленд, тут-ту-ту-ру прямо сейчас.

0: достаточно by Indie спектакль только что, а вот в плане подарков, в плане подарков нам недостаточно, нужно еще. И, кстати, пожалуйста, игра Хитбэк на подходе, можно будет выиграть стильный подарок от Европы Плюс, но это прям чуть-чуть попозже, во второй половине часа, но пока больше хитов и больше музыки, Чарли XCX, Boom Clap, а также The Second Voice, Let Me Be впереди, оставайся.
1: Playbox. На Европе Плюс.
2: Baby, I'm just trying to play cool, but I just can't hide that.

0: чем заняться сегодня в Москве, расскажет Марат Бекметов. Марат, приветствую тебя еще раз.
1: Да, привет, Андрей, привет всем. Сначала кино. На большие экраны выходит «Приключения мамонтенка». Это масштабное анимационное приключение, вдохновленное классикой. Знакомая с детства история превратилась в полнометражный, динамичный, музыкальный блокбастер для всей семьи. Автор сказки Дина Непомнящая, она же автор слов, ведь так не бывает на свете, что были потеряны дети. У мамонтенка теперь появился друг, птенец Тупик, который читает рэп, и вместе они отправляются на льдине в Африку.
0: А, ну, взрослым же тоже можно смотреть, да, Марат?
1: Конечно.
0: Да, ну, я схожу тогда. Мамонтенок мне нравится.
1: Потом расскажешь.
0: Хорошо.
1: Музей ZilArt приглашает на выставку «Ма. Пространство между». Японское понятие «ма» означает промежуток, паузу, пространство между объектами, где смысл возникает не в вещах, а в отношениях между ними. На русский язык «ма» переводится как «между», пауза между словами, мгновение между вдохом и выдохом, смысл между строк. Центральная часть экспозиции – сухой сад камней, дыхание сердца, созданный мастером из Киото Ясу Накатеке. Сад окружает пространство-переход между домом и садом, где разместилась галерея живописи художников. Ну а частью этой экспозиции стал чайный дом, где будут проходить церемонии и медитации. А
0: между второй и третьей новостью, получается, ма должна быть небольшая?
1: Да.
0: Тогда продолжай, Марат.
1: Пространство внутри представляет просрочку. Это первый спектакль независимого очередного театра, который создали Алексей и Саша Золотовицкие. В центре истории баба Рая, которая сталкивается с бюрократическим абсурдом. В МФЦ приходит справка о ее смерти, из-за чего женщина не может получить пенсию. Это обстоятельство становится отправной точкой для мистической притчи о жажде жизни, старости, противостоянии и принятии неизбежности конца. Бабе Рае придется отправиться в путешествие по знакомым всем пространствам, где смешное и страшное существуют одновременно, чтобы доказать очевидное, она жива и не собирается исчезать только потому, что система решила иначе. Начало в 8 вечера.
0: Мистическая притча?
1: Вот так вот,
0: вот так вот бывает. Впервые слышу, но это интригует еще больше, Марат.
1: Поэтому тоже надо сходить и, так сказать, посмотреть. Ну а в Музее Москвы масштабный мультимедийный проект «Ученые дамы. Наука без разрешения». Экспозиция рассказывает о женщинах, которые, вопреки обстоятельствам, не только занимались наукой, считавшейся мужским делом, но и сумели оставить яркий след в истории. Выставка объединяет 8 научных направлений. Главными героинями стали не только ученые дамы, стоявшие у истоков российской науки, но и наши современницы, чьи труды при всей их важности часто малоизвестны широкой публике.
0: А вот ты, Марат, если бы пошел в науку, чем бы занимался?
1: Сложный вопрос. Я прям тебе однозначно не готов сказать.
0: Ну ладно, я бы тоже не ответил на этот вопрос.
1: Может быть, авиастроение.
0: Ух ты.
1: Космос.
0: Вот это хорошо. Возьмешь в помощники меня?
1: Можно.
0: Спасибо, Марат, тебе.
1: Ну, это была небольшая экскурсия по самым интересным местам Москвы. Слушайте, выбирайте, отдыхайте вместе с Европой Плюс.
0: Да, спасибо, Марат, еще раз. Мы двигаемся дальше. Хью Френч, Монтана, Дэвид Гетто и Эйден Мартин Шайн прямо сейчас здесь на Европе Плюс.

Стильный фирменный шопер от Европы Плюс может стать твоим вбитый хитбэк. Это игра на внимательность. Набирай 8-495-745-6565 и выбирай из трех вариантов тот трек, который гремел за последние полчаса. Сыграем с тобой после Дати и суперхита Take Me There. 8-495-745-6565. Удачи!

0: Playbox на Европе Плюс. Хитбэк.
1: Хитбэк, да, на Европе Плюс. Что произошло? Висел у меня на линии Эдуард. Эдуард куда-то решил убежать, но потом мы все-таки с ним созвонились. Эдуард, большой тебе привет.
2: Да, добрый день, здравствуйте.
1: Да, испугал ты меня, Эдуард. Не делай так, пожалуйста, больше.
2: Я сам испугался.
1: Сердце в пятки ушло. А я человек не молодой все-таки. Ну то, смотри, как, кстати, твой день проходит?
2: Отлично, на работе с утра слушаем Европа Плюс.
1: Да? Ну это хорошо, это хорошо. Да. Смотри, значит, раз слушаешь, значит, точно знаешь, какие треки у нас играли последние полчаса, и тебе будет легко выиграть в игре хитбэк. Если все получится, получишь стильный шопер от Европы Плюс. Смотри, три варианта мы с тобой сначала послушаем, потом буду ждать от тебя верный вариант ответа. Готов?
2: Готов.
1: Готов. Смотри, может быть, это был трек Vertigo от Evelyn Roxton. Возможно, to stay.

0: Stepping от Diplo. Ну или спектакль от By India. Так, Эдуард, что скажешь? Как тебе кажется?
1: Да, это был прекрасный трек-спектакль, который мы слушали на живом завтраке.
0: На живом завтраке. Ты был на живом завтраке, да, Эдуард?
1: Да.
0: Ну, вообще красота. Ну, все правильно. Аплодисменты тебе раз за победу в хитбэк в игре. И аплодисменты два за то, что был на живом завтраке, конечно же. Молодец, ура, я тебя поздравляю. Стильный шопер от Европы Плюс тебе достается вместе с пожеланием классного дня лично от меня. Супер, мы двигаемся дальше. Tom Odell, Another Love прямо сейчас здесь на Европе Плюс.
2: Playbox на Европе Плюс. Хитбэк.

0: Баста и Майя Мишель, «Если я буду танцевать». До конца этого часа будем слушать Freemasons, Иса Феликс Бекстер, Heartbreak Make Me a Dancer, а также Demi Lovato Fest. Завтра жду тебя на тусовку в плейбоксе в это же самое время на Европе+. Игра Food Time, битва Хитбэк также будут ждать тебя. Зовут меня Андрей Каесов. Всем шикарного четверга.
1: На Европе+.
2: Этот рекламный ролик такой же быстрый, как интернет на скорости 5G от МТС. МТС. Лидер технологий.
3: Согласно анализу ООО «Джейсон энд Партнерс Консалтинг» от 1 октября 2025 года. Подробнее о зоне покрытия доступного оборудования на mts.ru/5g.
4: Магнит «Семейный» и «Магнит Экстра» предлагают скидки на любимые товары. С 30 сентября по 6 октября. Сок томатный или нектар морковный «Баринов» 1 литр. Цена по карте «Магнит Плюс» 192 рубля 99 копеек. «Магнит». Цена, что надо. Есть ограничения. Полные условия акции уточните на кассе и на magnit.ru.
5: Телеканал СТС представляет. Когда педагогика бессильна, в ход идет строевой устав.
6: Вы не переживайте, солдата ребенка не обидит.
5: «Нянька в погонах». Премьера с 5 октября в 20:00 для лиц старше 16 лет.
7: С нами Николай Фоменко. Николай, нужен совет эксперта. Как найти хороший автомобиль?
8: А вы не по адресу. Вам на Авито Авто. Здесь и новые, и проверенные с пробегом. Чтобы покупка была хорошей историей. Купить новый или с пробегом – это к Авито Авто.
9: Проверки авто проводятся выборочно. Подробнее на авито.ру. Авито не является стороной сделки купли-продажи. 12+.
10: Автомобиль Dongfeng Mage – это точные реакции, уверенный разгон и комфорт в каждой поездке. Современная платформа и технологии мирового уровня. По итогам гран-при журнала «За рулем» в сочетании цена-качество Dongfeng Mage – лучший в своем классе. До 31 октября Dongfeng Mage от 2 499 тысяч рублей. Подробности dongfengmotor.ru.
11: Нет предела совершенству. Особенно если речь идет про обустройство новой квартиры или дома. Хорошо, что в Limana Pro нет предела выгоде. Всем, кто приобрел любое жилье за последние 3 года, скидки 10% совершенно без лимита по сумме на все. Для отделки и обустройства. Выгоде нет предела. Только в Limana Pro.
12: Реклама. ООО «Лиманлит», Россия, Московская область, город Мытищи, Осташковское шоссе, дом 1, АГРН 103-555-16-105. Подробные условия акции и сроки ее проведения уточняйте на сайте limanapro.ru.
13: То, что я видел, будущее.
14: Фантастическая премьера.
13: Прогресс вступил в контакт с цивилизацией, которую мы называем странниками.
15: Он перестал быть человеком.
13: Он угрожает уничтожить Землю.
14: Юрий Колокольников, Максим Матвеев. В сериале по мотивам братьев Стругацких. Полдень на платформах Кион и Окко. 18+.
16: Уверенность в себе не появляется из ниоткуда. Она формируется из возможности планировать расходы, создавать финансовую подушку и думать на несколько ходов вперед. ПИФы – один из лучших инструментов среди розничных инвесторов по данным Банка России. Включите по ИПИФ в свой инвест-портфель уже сейчас. Узнайте больше на moifinansy.rf. Паевые инвестиционные фонды. Инвестируйте на результат. 16+.
17: Магни-комбо. В магните у дома. Перекус и любой холодный чай Липтон 500 мл по выгодной цене. Подробности уточните у сотрудников магазина. Предложение действует с 23 сентября по 20 октября 2026 года. При покупке комбо-товаров в одном чеке с картой Магнит Плюс в магазинах и с доставкой. Количество товаров ограничено. Продавец АО «Тандер». ОГРН 102-230-159-85-49. Краснодарский край. Краснодар. Улица имени Леваневского, 185.
18: У предпринимателя может закончиться рабочий день. Но не задачи со звездочкой. Все эти отчеты, реклама, сайт.
19: Хорошая история, когда все задачи вашего дела решаются в одном месте. На Авито-услугах находите исполнителей с полной информацией о них. Авито-услуги. Все решается здесь. Авито 12+.
20: Салют, привет! Это Артур, и я ведущий топ-чарта Европы Плюс на Муз-ТВ.
21: Эти хиты ты слушаешь на Европе Плюс. Эти хиты ты смотришь на Муз-ТВ. Эти хиты выбираешь ты. Топ-чарт Европы Плюс на Муз-ТВ.
20: В субботу в 11 утра включай видеоверсию самого честного хит-парада.
21: Голосуй на сайте europaplus.ru. Смотри на Муз-ТВ. По субботам в 11:00. Топ-чарт Европы Плюс на Муз-ТВ. Для лиц старше 16 лет.
22: Подписывайся на Европу Плюс ВКонтакте. Музыкальные новинки и живые выступления топовых артистов. Эксклюзивные интервью и гороскоп на каждый день.

0: Реклама.
1: Получайте доход до 18,5% годовых с ЦФА через приложение Озонбанка. Выберите удобный период и зафиксируйте доход на весь срок. Старт от 1000 рублей. Указанная ставка предоставляется по ЦФА на срок 12 месяцев. ЦФА выпускает ООО «Озон Капитал». Максимальная сумма приобретения неквалифицированными инвесторами отсутствует. Решение о выпуске ЦФА на cfahub.ru/information. Приобретение ЦФА может привести к потере внесенных денежных средств в полном объеме. До совершения сделок с предлагаемыми ЦФА следует ознакомиться с рисками. Подробнее на finance.ozon.ru. Актуально на 1.10.2026 года. 18+.
0: Европа Плюс. Радио номер один в России.
2: Всем привет, в Москве 14.

Всем привет, отличного, классного дня. Меня зовут Алексей Мануилов. Четверг, 1 октября, напоминаю, да, октябрь стартовал. И, надеюсь, день для тебя чудесный и продуктивный во всех отношениях. Ну, а что касается музыки, то уже совсем скоро с нами Зиверт, Темпер Сити, Сиа и Шон Пол.

продолжите с Парвин появится впереди Fever Dream. 20 недель у нас в чарте в Еврохитов 40, сейчас 17 место. Но посмотрим, какое у Алекса будет завтра. Потому что завтра, в пятницу, лучшие хиты недели начнем, как всегда, в 14 по московскому времени.

0: Каолин. А еще Том Грегори, Mona, Two Colors уже в ближайшие минуты на Европе Плюс.
1: Сегодня утром на Европе Плюс.
2: Макс все это смотрел, а говорит, нечего порекомендовать. Всем поздравляем с победой.
3: Поздравляем, вот что ты получаешь.
1: Маленькая колонка.
4: Для больших хитов Европы Плюс!
3: Маленькая колоночка, тебя от нас поздравляем.
5: Ура!
3: Она очень классная, очень громкая такая.
6: Это Вэл и Вики. Слушай завтра с 7 до 10 утра.
1: Реклама.
7: Есть просто карта, а есть премиальная карта Мир Суприм. С доступом в бизнес-залы, кэшбэком 7% в изысканных ресторанах и выгодными поездками на такси. Оформите премиальную карту Мир Суприм в вашем банке.
8: Мир. Каждый день в твоих руках.
9: Реклама АО НСПК. Срок проведения акции с 1 января 2026 года до 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе, правилах проведения акции, партнерах акции, размере кэшбэка доступны на сайте вампривет.ру. Кэшбэк – частичный возврат денежных средств. Имеются ограничения.
10: Когда книга читается на одном дыхании, не сбивайте его. В Яндекс.Книгах можно переключаться с текста на аудио и читать даже на ходу. Там, где вы есть, читайте. Яндекс.Книги. Только я и книги. Условия доступа к материалам сервиса размещены на сайте books.yandex.ru.
11: Кашель выбирает самый неподходящий момент. Всегда. Примите Рингалин. Рингалин – препарат для лечения любого типа кашля у взрослых и детей. Облегчает кашель уже с первого дня применения и сокращает его продолжительность.
12: И сухой, и влажный кашель с Рингалином нам не страшен.
13: Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом.
14: Снегопады на Хоккайдо в минус 20 и высокие технологии. Самураи и Йокохама. В Японии многое знают о стойкости и надежности, важности каждого человека и о зиме. Зимние шины Йокохама появились именно здесь. Зимние шины Йокохама. Йокохама. Отличная управляемость в поездках по заснеженным дорогам и льду. В городе и на трассе.
15: Давай по-настоящему. Продажи для бизнеса – это время, постоянный контроль и десятки звонков каждый день. Новая платформа от Beeline Business – «Контакт ИИ» – готова с этим помочь. В ней CRM уже встроена в телефонию. Звонки становятся данными для работы. Имена, даты, время и договоренности – все сохранится. Для бизнеса, само собой, Beeline. 18+. Подробности на beeline.ru.
16: Магни-комбо. В магните у дома. Перекус и любой холодный чай Липтон 500 мл по выгодной цене. Подробности уточните у сотрудников магазина. Предложение действует с 23 сентября по 20 октября 2026 года. При покупке комбо-товаров в одном чеке с картой Магни-плюс в магазинах и с доставкой. Количество товаров ограничено. Продавец АО «Тандер». ОГРН 102-230-159-85-49. Краснодарский край. Краснодар. Улица имени Леваневского, 185.
17: С платежным сервисом Яндекс.Пэй хочешь платить сразу? Пэй! Хочешь частями? Пэй! Хочешь при нуле? Пэй! И за любой пэй получай моментальный кэшбэк. Выгодно, как не плати. С платежным сервисом Яндекс.Пэй.
18: Финансовые услуги оказывает АО Яндекс.Банк. Кэшбэк баллами плюс при выборе категории на месяц по акции до 31.12.2026 для пользователей подписки Яндекс.Плюс. Не более 10 тысяч баллов в месяц. Могут быть отдельные лимиты в категориях, есть ограничения и операции исключения. Подробнее я.cc/ss.
17: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита займа на сайте в разделе «Кредиты». 0+.
19: У 72 миллионов россиян есть средства накопительной пенсии. Но как выгодно получить эти деньги и управлять ими? Поможет приложение Сбербанк Онлайн. Введите в поиске на главной «Расчет пенсии» и узнайте, где ваши деньги. АО НПФ Сбербанка. ПАО Сбербанк. Подробную информацию об интернет-банке и мобильном приложении Сбербанк Онлайн, информацию об управлении активами, а также иную информацию, подлежащую раскрытию, уточняйте на сайте sberbank.ru. 0+.
20: Я твой внутренний механик. И когда ты в Роско, я доволен. А доволен я, потому что Роско – это магазин автозапчастей, где все есть и все здесь. А здесь – это в Роско. А я – твой внутренний механик. Порадуйте своего внутреннего механика. Магазины автозапчастей Роско. Я доволен.
21: Официальная группа Европа Плюс ВКонтакте.
22: Это более 2,5 миллиона друзей.
23: Привет, мы бригада. Вступай в группу Европа Плюс.
24: Подпишись.
25: Это Антон Камолов,
26: Артур
27: и Саша.
25: Если мы что-то не договорили в эфире,
26: можем
25: договорить здесь.
28: Это Алекс Манойлов. Вступай в нашу группу и будь в топе.
29: Радио номер 1 в России ВКонтакте.

0: Слушай на europaplus.ru или в мобильном приложении 12+.
1: Европа Плюс. Радио номер один в России.
2: Всем привет, в Москве 15:00.

Отличного дня. Сегодня 1 октября. С вами Европа Плюс, и я Алекс Мануилов. И, возможно, впереди как раз твой любимый хит. А у нас на горизонте Мизмо Хеллоу, Токио Хотел, How to Love, Бритни Спирс. Да, тот самый хит периода ее рассвета. Тогда она еще записывала треки. Это сейчас все новости о Бритни Спирс, о чем угодно, кроме музыки. Ну, а мы услышим уже очень скоро на Европа Плюс Overprotected.

Лично это Лирик, его, как всегда, жизненная история. Европа плюс дальше, больше хитов, больше музыки. Впереди Конкс, Айва Симмонс, Сина и Сэмсон. И не пропусти новый горячий, очень горячий хит от Майли Сайрус. Впереди на Европа плюс Бас Персуэйтс.

0: Another Talk to You, уверенные 12 недель в Еврохит Топ 40 Евро Плюс. Сейчас высоченное 8 место, ну а завтра в пятницу, возможно, уже и тройка лидеров. Да легко. Еврохит Топ 40, Алекс Манойлов. Лучший дебют. Жиэль Френч Монтана, Дэвид Гетто и Эйден Мартин. Шайн. Крутейший взлет. Дивак, Slow Down. Номер один по-прежнему Дати, Take Me There. Выбирай лучших и слушай наш чарт.
1: В пятницу с 14 до 16, в субботу с 16 до 18. Пропустил в эфире, слушай в подкасте Еврохит ТОП 40. Подробности на europaplus.ru.
2: Реклама. Что если один автомобиль сможет быть подготовлен и для города, и для приключений? Оцените мощь и комфорт внедорожников сети Havail Pro. Havail H3 – крепкий и надежный. Havail H5 – рамный и просторный. Havail H7 – динамичный и уверенный. Havail H9 – комфортный и статусный. Это Havail Pro – 4 надежных полноприводных внедорожника. Для разных людей, для разных задач, для одной реальности – российской. Узнайте больше на havail.ru или приезжайте в дилерский центр Havail Pro.
3: Взломать сейф в бригаде У непросто. Но с Озонбанком просто получить выгоду. 10 тысяч рублей на карту. Подробности на europaplus.ru. 18+. А еще расплачивайтесь картой Озонбанка где угодно и получайте кэшбэк до 25% рублями.
4: Где угодно на территории Российской Федерации и в рамках разрешенных МСС согласно программе лояльности «Звездные товары». О, Озонбанк. Кэшбэк предоставляется согласно условиям программы лояльности Озонкарта. Подробнее на finance.ozon.ru/products в разделе «Озонкарта. Клиентских правил».
5: Магнит «Семейный» и «Магнит Экстра» предлагают скидки на любимые товары с 30 сентября по 6 октября. Сок томатный или нектар морковный «Баринов» 1 литр. Цена по карте «Магнит Плюс» 192 рубля 99 копеек. «Магнит» – цена, что надо. Есть ограничения, полные условия акции уточните на кассе и на magnit.ru.
6: Салют, привет! Это Артур и я, ведущий топ-чарта Европы Плюс на Муз-ТВ.
7: Эти хиты ты слушаешь на Европе Плюс. Эти хиты ты смотришь на Муз-ТВ. Эти хиты выбираешь ты. Топ-чарт Европы Плюс на Муз-ТВ.
6: В субботу в 11 утра. Включай видеоверсию самого честного хит-парада.
7: Голосуй на сайте europaplus.ru. Смотри на Муз-ТВ. По субботам в 11.00. Топ-чарт Европы Плюс на Муз-ТВ. Для лиц старше 16 лет.
8: Хорошая бухгалтерия экономит время и нервы. А очень хорошая еще и деньги. Подключайте бухгалтерию от Точка.Банка сейчас и успевайте получить кэшбэк за уплату налогов.
9: Фантастика. Бизнесу быть. Точка.Банк.
4: АО «Точка». Программа лояльности для клиентов ООО «Банк. Точка». Подробности на точка.ком 18+.
10: Нет предела совершенству. Особенно если речь идет про обустройство новой квартиры или дома. Хорошо, что в «Лимана Про» нет предела выгоде. Всем, кто приобрел любое жилье за последние 3 года, скидки 10% совершенно без лимита по сумме на все для отделки и обустройства. В выгоде нет предела, только в «Лимана Про».
4: Реклама. ООО «Лиман Лит», Россия, Московская область, город Мытищи, Осташковское шоссе, дом 1, АГРН 103-555-16-105. Подробные условия акции и сроки ее проведения уточняйте на сайте limanapro.ru.
11: Утро, будильник, завтрак, все привычно. Но стоит сесть за руль Dongfeng Mage, и день начинается с драйва. В основе Dongfeng Mage – современная платформа и технологии мирового уровня. Почувствуйте точные реакции, уверенный разгон и невероятный комфорт. По итогам гран-при журнала «За рулем» в сочетании цена-качество Dongfeng Mage – лучший в своем классе. До 31 октября Dongfeng Mage – от 2 499 тысяч рублей. Подробности – dongfengmotor.ru.
12: В бизнесе каждый рубль работать должен. Откройте накопительный счет для бизнеса в банке ПСБ. Деньги в деле. Хорошая ставка 15% на текущий остаток. Ведите бизнес с ПСБ. ПСБ. Банк сильной страны.
4: ПАО «Банк ПСБ». Универсальная лицензия Банка России номер 3251. 15% годовых 60 дней с открытия счета «Деньги в деле». В дни с текущим остатком от 10 тысяч до 1 499 099 рублей по первому счету «Деньги в деле». Открытому в срок 30 дней с открытия расчетного счета. Для ИП и юрлиц без расчетного счета на 21 сентября 2026 года. Подробно в офисах ПСБ и на psbank.ru.
13: Магни-комбо. В магните у дома. Перекус и любой холодный чай Липтон 500 миллилитров по выгодной цене. Подробности уточните у сотрудников магазина. Предложение действует с 23 сентября по 20 октября 2026 года. При покупке комбо-товаров в одном чеке с картой «Магнит Плюс» в магазинах и с доставкой. Количество товаров ограничено. Продавец АО «Тандер». ОГРН 102-230-159-85-49. Красноярский край. Краснодар. Улица имени Ваневского, 185.
14: europaplus.ru.
15: 9 музыкальных потоков. Бесплатно и без ограничений.
14: Европа.
15: Плюс.

0: Гаудино на Европлюс, а в начале часа следующего диджей-продюсера Али Фарбен. Впереди классный, отличный дэнс Body Talk.
1: Реклама. Бабуль, это на коммуналку и на рассаду.
2: Любимая, там дождь. Возьми такси.
1: Перевожу нашему первокурснику. Уже скучаю.
3: Делитесь заботой с близкими без ограничений. В Сбере. Переводите внутри Сбера и оплачивайте ЖКХ без комиссии в Сбербанк онлайн.
4: Подробности и ограничения на sberbank.ru. ПАО «Сбербанк» 0+.
5: Европа Плюс. Радио номер один в России.
0: Давайте сверим часы. В Москве 16 ровно.

отлично, просто великолепно выступил на живом завтраке с бригадой У в прошедшую пятницу. Напомню, всем понравился Богдан, ему понравилось, значит, приедет еще, ну, мы только за. 16:19 в Москве, это Европа Плюс и Алекс Мануилов. Всем отличного дня под лучшие хиты.

Сидерленд, группа Сидерленд. Дальше больше хитов, больше музыки. На подходе у нас Дати и Take Me There. Напомню, 2 недели подряд номер 1 у нас в Еврохитов 40. Завтра, возможно, будет и 3-я неделя. Лучшие хиты прошедших 7 дней в 14 по Москве в пятницу. То есть завтра на Европе Плюс.

Не Плуника, вот и фан на Европе плюс 16:51 минута в Москве до конца этого часа. Инна Рихапа, затем суперхит, супергерл и, ну уж, супергруппа, скажу, Рэймон. Жаль,

0: давно распались, хотя и просуществовали 13 лет. Ну а Супергерл, конечно же, их лучший, самый узнаваемый хит. Он впереди.
1: Реклама.
2: Снегопады на Хоккайдо в минус 20 и высокие технологии. Самураи и Йокохама. В Японии много знают о стойкости и надежности, важности каждого человека и о зиме. Зимние шины Йокохама появились именно здесь. Зимние шины Йокохама. Отличная управляемость в поездках по заснеженным дорогам и льду. В городе и на трассе.
3: Карты с кэшбэками, скидками, с рассрочкой, с милями, с бонусами. Так неудобно все их носить. Привяжите к приложению Мирпэй карты разных банков и платите в одно касание.
4: Мир. Каждый день в твоих руках.
5: Реклама. АО НСПК 6+. Информация о сервисе Мирпэй, порядке, правилах и ограничениях его использования доступна на сайте вампривет.ру/Мирпэй. Мирпэй. Мобильное приложение от платежной системы Мир.
6: Давай по-настоящему. Продажи для бизнеса – это время, постоянный контроль и десятки звонков каждый день. Новая платформа от Beeline Business, Контакт ИИ, готова с этим помочь. В ней CRM уже встроена в телефонию. Звонки становятся данными для работы. Имена, даты, время и договоренности. Все сохранится. Для бизнеса, само собой, Beeline. 18+. Подробности на beeline.ru.
7: Первое правило Haval F7. Комфорт в салоне. Двухзонный климат-контроль для жаркого лета. И зимний пакет в каждой комплектации. Правило второе. Мультимедиа как современный планшет. 14,6-дюймовый экран и встроенные сервисы Яндекс.Авто. Правило третье. Подготовка для России и усиленная антикоррозионная обработка. Обновленный Haval F7 от 2 миллионов 999 тысяч рублей.
8: 14,6-дюймовый мультимедиа доступна для комплектации премиум техноплюс. Указана максимальная рекомендованная цена перепродажи автомобиля Haval F7 2026 модельного года не является объектом действия с 5 мая 2026 года. Подробности у официальных дилеров Haval City на сайте haval.ru. 13+.
9: Хорошая бухгалтерия экономит время и нервы, а очень хорошая еще и деньги. Подключайте бухгалтерию от Точка.Банка сейчас и успевайте получить кэшбэк за уплату налогов.
10: Фантастика.
11: Бизнесу быть. Точка.Банк.
12: АО «Точка». Программа лояльности для клиентов ООО «Банк. Точка». Подробности на точка.ком. 18+.
13: Нет предела совершенству. Особенно если речь идет про обустройство новой квартиры или дома. Хорошо, что в «Лимана Про» нет предела выгоде. Тем, кто приобрел любое жилье за последние 3 года, скидки 10% совершенно без лимита по сумме на все. Для отделки и обустройства. Выгоде нет предела. Только в «Лимана Про».
14: Реклама. ООО «Лиманлит», Россия, Московская область, город Мытищи, Осташковское шоссе, дом 1, АГРН 103-555-16-105. Подробные условия акции и сроки ее проведения уточняйте на сайте limanapro.ru.
15: Есть просто карта, а есть премиальная карта «Мир Суприм». С доступом в бизнес-залы, кэшбэком 7% в изысканных ресторанах и выгодными поездками на такси. Оформите премиальную карту «Мир Суприм» в вашем банке.
4: «Мир». Каждый день в твоих руках.
5: Реклама. АО НСПК. Срок проведения акции с 1 января 2026 года до 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе и правилах проведения акции, партнерах акции, размере кэшбэка доступны на сайте вампривет.ру. Кэшбэк – частичный возврат денежных средств. Имеются ограничения.
16: Уверенность в себе не появляется из ниоткуда. Она формируется из возможности планировать расходы, создавать финансовую подушку и думать на несколько ходов вперед. ПИФы – один из лучших инструментов среди розничных инвесторов по данным Банка России. Включите ПИФ в свой инвест-портфель уже сейчас. Узнайте больше на моифинансы.рф. Паевые инвестиционные фонды. Инвестируйте на результат. 16+.
17: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Добавьте больше свободы для спонтанных поездок и новых приключений. Оформите автокредит от Сбера на современный кроссовер G-Land J6 онлайн, в офисах банка или в дилерских центрах G-Land.
18: ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.

0: стал, ну, вот очень быстро стал большущим хитом во всем мире. Супергерл в конце этого часа на Европе Плюс. Начали следующего Шакира и Burna Boy. Вспомним чемпионат мира по футболу. Еще раз страсти футбольные. Чемпионат мира 2026 впереди. Дай-дай.
1: Получайте доход до 18,5% годовых с ЦФА через приложение Озонбанка. Выберите удобный период и зафиксируйте доход на весь срок. Старт от 1000 рублей. Указанная ставка предоставляется по ЦФА на срок 12 месяцев. ЦФА выпускает ООО «Озон Капитал». Максимальная сумма приобретения неквалифицированными инвесторами отсутствует. Решение о выпуске ЦФА на cfahub.ru/information. Приобретение ЦФА может привести к потере внесенных денежных средств в полном объеме. До совершения сделок с предлагаемыми ЦФА следует ознакомиться с рисками. Подробнее на finance.ozon.ru. Актуально на 1.10.2026 года. 18+.
2: Европа Плюс. Радио номер один в России.
0: На наших в Москве 17:00. Европа Плюс. На Европе Плюс новости и Игорь Акулов. Игорь, приветствую.
3: Алекс, привет, всем добрый вечер. Госдума 9-го созыва на второй день работы приступила к обсуждению законопроектов и рассмотрению вопросов. Будут рассмотрены вопросы ратификации ряда международных договоров с дружественными странами, а также законопроекты, которые в течение лета готовили профильные комитеты. В частности, речь идет о соглашениях, регулирующих сотрудничество России.

0: России с Белоруссией, Абхазией, Мьянмой и Индией, а также в рамках ЕАЭС. В первом чтении депутаты обсудят увеличение лимита страхового возмещения по долгосрочным вкладам до 2 миллионов рублей. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что контакты России с представителями США на рабочем уровне продолжаются, и в целом это положительный процесс. Так он ответил на вопрос о недавней рабочей поездке спецпредставителя президента по инвестиционно-экономическому сотрудничеству Кирилла Дмитриева в США и о том, был ли проинформирован глава государства об этом визите. Было отмечено, что в ходе визита было продолжено обсуждение экономической проблематики и дальнейших экономических проектов. И группа ученых из Китая, Италии и Словакии обнаружила новый вид динозавра с четырьмя крыльями. Останки нашли в китайской провинции Ляонин. Их возраст оценивается более чем в 100 миллионов лет. Динозавр прожил по меньшей мере 3 года и, судя по скелету, так и не достиг зрелости. Это небольшой пернатый динозавр раннего мелового периода длиной около 57 сантиметров. Это все новости к этому часу. Далее на Европе Плюс Стар Ньюс и Алекс Мануйлов.
1: Это топ-новости в Star News. Стинг считает, что искусственный интеллект никогда не заменит живых артистов. По словам музыканта, технология не способна передать настоящие эмоции. Цитата. У ИИ никогда не было разбитого сердца. У него нет своей истории. Правда, Стинг признал, что нейросети могут создавать рабочую поп-музыку для вокзалов, например, или холлов отелей, но слушать ее никто не станет. Джек Харлоу признался, что всегда читает отзывы о своих альбомах. По словам рэпера, ему важно знать, что говорят люди. «Мы все хотим быть любимыми», — сказал Харлоу, но при этом он старается опираться на мнение близких и тех, с кем работал над музыкой. Джек Харлоу также рассказал, что тур в поддержку альбома «Моника» укрепил его веру в собственное творчество. Эд Ширан признался, что изменил сцену на концерте из-за страха за свою безопасность. По его словам, он отказался от дополнительной сцены в центре зала, потому что не знал, будут или нет в него бросать предметы те, кто пришел на его шоу. Эд также рассказал, что из-за скандала вокруг тура потерял некоторых своих друзей. На шоу в Филадельфии он растрогался и признался, цитата, «Все советовали отменить тур, многие отвернулись от меня», но потом добавил, «Я вижу 50 тысяч человек, которые меня не бросили». Гарри Стайлз угостил посетителей лондонских кофеен бесплатным кофе. Стайлз оплатил все напитки в 2 точках независимой сети кофеен в центре Лондона. Владелец сети рассказал, что Гарри Стайлз часто бывает в одну из этих кофеен. Персонал надел галстуки в стиле артиста и включил его музыку. Star News. И вы всегда в курсе самых интересных событий. Star News.

Антана, Дэвид Гетта и Айда Мартин вместе на Европе Плюс. Ну а следующий у нас Алекс Уоррен, который поначалу стал известен как блогер, но несколько лет назад подписал контракт с Atlantic Records, и все понеслось, поехало. И сосредоточился Алекс только на музыке. И он, кстати говоря, категорически не любит, когда его называют блогер-музыкант. Не-не-не-не-не, только музыкант. Алекс Уоррен через пару минут услышим на Европе Плюс Fever Dream.

0: Алекс Лоран, Фиба Джим на Европе 17.26 в Москве. Эй, Йола, затем Дивак, но прежде ваши лучшие истории.
1: Саундчек бригады У. Лучшее за сегодня.
2: Саундчек на Европе Плюс начинается. У нас сегодня классная тема. Необычные кумиры детства.
3: Да.
2: Мы уже обсудили наших, но вот ваше сообщение. Например, такое. Слышим.
4: Примерная тема. Мой кумир детства Андрей Губин. Я его обожала просто. И сейчас слушаю с удовольствием. Но тогда это было очень так фанатично, потому что я подстриглась под Андрея Губина. А также купила себе какой-то безумно широкий комбинезон и считала, что это просто верх фанатизма. Вот так вот.
2: Ну, я, кстати, впервые слышу, что поклонницы Андрея Губина стригутся под Андрея. Интересно, интересно, хорошее сообщение. Вы точно такое есть?
5: Вики, у меня тоже был кумир детства, это Джеки Чан.

0: ну, фильмы же крутые были.
1: Да.
0: Они до сих пор, когда их показывают, мне очень нравится, я смотрю. Так что не ты одна любила Джеки Чана в детстве.
2: Так, ну у нас многоженство запрещено, если что. Джеки Чану пришлось бы выбрать между вами.
1: Я поняла, что фильм «Кадры после титров».
2: Неудачные вот эти.
1: Еще Джеки Чан придумал, а не Марвел, понимаешь?
3: Доброе утро, любимая бригада У. Ну, я не знаю, насколько необычный был мой кумир. Мне кажется, тогда этим увлекались, большинство девочек нашей страны. Я очень любила индийские фильмы.
1: Я тоже.
3: И моим кумиром был, конечно же, великолепный Митхун Чакраборти. И фотографии с ним были, и плакаты, и на фильмы я ходила. И прям восхищалась его красотой, умением петь. Но я тогда же не знала, что пел он не сам, а специально обученные люди.
1: Но,
3: когда он приезжал сюда, в Москву, я с ним встречалась, и у меня даже есть его автограф.
2: Я думал, номер.
1: Мечта, а?
2: Блин, вот это здорово, конечно.
4: Привет, бригаду. А мой кумир был «Руки вверх», Сергей Жуков. Мне даже удалось сходить на его концерт.
1: Потому что
4: а где мой нынешний кумир? Вэл, ты где?
1: Вэлчик у нас приболел.
2: Я вам тут не мешаю, ребята.
1: Нет, не мешаешь.
2: Нет, да?
1: Ну и вот такой, тоже тут я соглашусь, это прям моя, мой кумир тоже.
5: Привет, ребята. Мой кумир детства была Зена Королева Воинов. Люси Лоулес, это просто потрясающая актриса. Больше я ее нигде не видела, хотя нет, она была еще в камео в «Человеке-пауке», очень юмористически выглядела, но она прям крутая, очень крутая девушка.
2: Зена Ван Лав.
1: Зена Ван Лав, посмотри, пожалуйста, сериал «Спартак», она там снимается, она там такая вообще.
6: Саундчек. Отправь свой голос в бригаду У. Завтра утром с 7 до 10 на Европе+.

0: Это Катя Айова на Европе Плюс. 17.50 в Москве уже. И через час небольшим ждем Rush, наше радиоактивное шоу. Тема «Чью жизнь я хотел бы прожить?» Вот так вот. Ну, помечтаем и пофантазируем немного, короче.
1: Антон Камолов, Артур и Саша.
2: В каждом есть Rush.
3: Включи свой.
4: Где реально бывают дорогие.
5: Ну да.
6: А фамилия может быть Зая тоже, например.
5: Зая тоже, запросто. А любимая бывает фамилия?
4: А вы знаете, что бывает еще фамилия в виде эмодзи, поцелуйчик?
5: Кстати.
4: Подожди, а ты помнишь?
3: У меня правда так паспорт.
1: По будням с 7 до 9 вечера.
2: На Европе Плюс.
7: Фантастическая премьера.
8: Прогресс вступил в контакт с цивилизацией, которую мы называем странниками.
9: Он перестал быть человеком.
8: Он угрожает уничтожить Землю.
7: Юрий Колокольников, Максим Матвеев. В сериале по мотивам братьев Стругацких. Полдень на платформах Кион и Окко. 18+.
10: Кашель выбирает самый неподходящий момент. Всегда. Примите Ринголин. Ринголин – препарат для лечения любого типа кашля у взрослых и детей. Облегчает кашель уже с первого дня применения и сокращает его продолжительность.
11: И сухой, и влажный кашель с Ринголином нам не страшен.
12: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
13: Давай по-настоящему. Продажи для бизнеса – это время, постоянный контроль и десятки звонков каждый день. Новая платформа от Beeline Business – «Контакт ИИ» – готова с этим помочь. В ней CRM уже встроена в телефонию. Звонки становятся данными для работы. Имена, даты, время и договоренности. Все сохранится. Для бизнеса, само собой, Beeline. 18+. Подробности на beeline.ru.
14: Легендарная выгода всем, кто получает зарплату на карту Альфа-банка. 10 тысяч рублей каждый месяц, а еще сниженная ставка по кредиту. Переводите зарплату в Альфа-банк до конца октября и получите дополнительное преимущество – ставку 20% по вкладу. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски. 16+.
15: Магнит «Семейный» и Магнит «Экстра» предлагают скидки на любимые товары с 30 сентября по 6 октября. Сок томатный или нектар морковный «Баринов» 1 литр. Цена по карте «Магнит Плюс» 192 рубля 99 копеек. «Магнит» – цена, что надо. Есть ограничения, полные условия акции уточните на кассе и на magnit.ru.
16: У предпринимателя может закончиться рабочий день, но не задачи со звездочкой. Все эти отчеты, реклама, сайт.
17: Хорошая история, когда все задачи вашего дела решаются в одном месте. На Авито-услугах находите исполнителей с полной информацией о них. Авито-услуги. Все решается здесь. Авито 12+.
18: Дода за простую математику, поэтому разжевываем на примере. Три пиццы за 900 рублей равно выгодное комбо. Заказывайте в приложении. 12+. Предложение действует с 11 августа по 9 ноября. Только приложение Додо Пицца, пока товар в наличии. Стоимость комбо 900 рублей указано за три пиццы 25 сантиметров. Вкусов пепперони, фреш, сырный, чесночный, цыпленок при заказе на доставку. Акция действует не во всех пиццериях. Подробнее на додопицца.ру и приложение. Продавец ООО «Додо Франчайзинг» ОГРН 113-110-118-44, город Сыктывкар.
19: Для тех, кто сейчас предпочтет стоять, но не хотел бы так страдать. Для тех, кто мечтал бы спокойно сидеть и на стулья, скамейки, диваны без страха смотреть. Пастеризан помогает снимать воспаление, боль и способствует скорейшему заживлению при деликатной проблеме, о которой не принято говорить. Пастеризан. Один препарат, множественный эффект.
12: Имеются противопоказания. Перед применением проконсультируйтесь со специалистом.
20: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Добавьте больше новых маршрутов и ярких впечатлений. Оформите автокредит от Сбера на семейный кроссовер Tenet T7 онлайн, в офисах банка или в дилерских центрах Tenet.
12: ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
21: С нами Николай Фоменко. Николай, нужен совет эксперта. Как найти хороший автомобиль?
22: А вы не по адресу. Вам на Авито Авто. Здесь и новые, и проверенные с пробегом. Чтобы покупка была хорошей историей. Купить новый или с пробегом – это к Авито Авто.
23: Проверки авто проводятся выборочно. Подробнее на авито.ру. Авито не является стороной сделки купли-продажи. 12+.
24: Этот рекламный ролик такой же быстрый, как интернет на скорости 5G от МТС. МТС – лидер технологий.
25: Согласно анализу ООО «Джейсон энд Партнерс Консалтинг» 1 октября 2025 года. Подробнее о зоне покрытия доступного оборудования на mts.ru/5g.
1: Европа+.
2: 9 музыкальных потоков бесплатно и без ограничений.

0: Take It Tom, Novi и Лимон. И плюс в конце этого часа. Идем дальше, идем только вперед. Слушаем хитами. Возможно, как раз в начале следующего часа будет твой любимый, поэтому не пропусти.
1: Европаплюс.ру.
2: 9 музыкальных потоков разных стилей и направлений.
1: Поток рок. Хиты с характером.

0: Слушай на europaplus.ru или в мобильном приложении 12+.
1: Европа Плюс. Радио номер один в России.
2: Всем привет, в столице уже 6.
3: Европа Плюс.
2: Игорь Акулов пришел, новости принес. Игорь, здравствуй, рассказывай.
4: Кость, привет, всем добрый вечер. Самым подорожавшим товаром в мире в сентябре стала российская нефть. Сегодня в России начал работать новый сервис в банкоматах, и джерси Майкла Джордана продали за рекордную сумму. Подробности далее. Госдума на пленарном заседании приняла закон о ратификации соглашения с Белоруссией. Оно позволит белорусским госорганам и бюджетным организациям открывать счета в российских банках для получения взысканных в России денежных средств. Соглашение было подписано в Москве еще 2 апреля. Соглашением предусматривается, что Министерство юстиции Белоруссии вправе открыть один или несколько банковских счетов в российских кредитных организациях в рублях, и на эти счета будут поступать денежные средства, взысканные в России по соответствующим исполнительным документам. Самыми подорожавшими товарами в мире в сентябре стали ячмень и российская нефть марки «Юрал». С самым подешевевшим второй месяц подряд остается кобальт, следует из данных бирж. Ячмень подорожал на 39,5% в месячном выражении. Среди других продовольственных товаров заметно выросли цены на овес на 22,5% и апельсиновый сок почти на 12%. Лидером снижения среди продуктов питания стало какао. Она подешевела почти на 21%, а в топливно-энергетической категории самым подорожавшим товаром стала нефть «Юрал» на 36,26%. В Москве открылись 2 новых мобильных пункта вакцинации от гриппа. По словам замэра Анастасии Раковой, на Воробьевых горах под пункт оборудовали кабинку канатной дороги. Она стала настоящим арт-объектом. Еще один павильон установили в Заряде. Теперь сделать прививку вне поликлиники можно в 20 мобильных пунктах, большинство из которых работают у станции метро, МЦК и МЦД. Все они открыты ежедневно без записи. С собой достаточно иметь паспорт и при наличии полис ОМС. Сегодня в России начал работать новый сервис. Теперь можно положить наличные на свою банковскую карту или счет через банкомат другого банка, а не только своего. Для этого используется система быстрых платежей. Вы вставляете деньги в банкомат чужого банка, они зачисляются на ваш счет в вашем банке. Услуга доступна не везде. Каждый банк сам решает, подключаться к ней или нет, поэтому работает она только там, где банк-владелец банкомата и ваш банк уже договорились. И джерси Майкла Джордана из 3-й игры финала НБА 98 года в составе Чикаго Буллс продано на аукционе за рекордные 12 260 000 долларов. Это рекордная сумма для игровой майки НБА. Предыдущий рекорд составлял чуть больше 10 миллионов, также за джерси Джордана из 1-й игры того же финала. Джордан играл в этой белой майке в 3-м матче против Юты Джаз, который выиграли со счетом 96-54, а сам баскетболист набрал 24 очка. Это был его 6-й и последний чемпионский сезон в составе Chicago Bulls. И я расскажу о курсах валют на сегодня. Доллар торгуется на отметке 83 рубля и 56 копеек. Евро 94 рубля и 88 копеек. Это пока что все новости к этому часу. Далее на Европе Плюс Кость Фомин. Больше хитов и больше музыки.

Fresca zu geben.

Танцевать этим вечером-то только с вами, серьезно. Это Фомин, здрасте, всем отличного настроения. Всех поздравляю с завершением 4-го рабочего на этой неделе. И поздравляли мы это музыкально. Баста, моя Мишель, если я буду танцевать, можно сегодня немножко подрыгаться. Чего бы нет-то, правда, ведь завтра последний рабочий, и это всегда приятно, чертовски приятно. И, кстати говоря, завтра именно этот трек может добраться до первой строчки авторитетного Еврохит ТОП-40. Но не без твоей помощи, правда ведь. Европа+.ру, раздел Еврохита, заглядывай, голосуй, поддерживай. И завтра, конечно же, с 14 до 16 по Москве обязательно слушай, что у тебя получилось. Алекс Мануилов расставит всех по местам и, конечно же, даст это все послушать. Баста и моя Мишель далеко не последние в нашем хит-параде. Ну и, естественно, не последняя музыка у нас впереди. В ближайшие 15 точно могу гарантировать появление иконы поп. Послушаем ее I Love It, но прежде Леона и Имран The Weeknd.

Только что здесь на Европе Плюс с свежим треком под названием «Примадонна». Отличная история. Ну и, естественно, таких историй сегодня будет еще много, я обещаю. Ну и на 2 часа будет одна единственная вечерняя шоу «Раш». Антон Камолов, Артур и Саша появятся уже в следующем часе. И тема этого вечера – «Чью жизнь я хотел бы прожить?». Вот об этом сегодня побеседуем. А вот я даже не знаю, что предложить по этому поводу от себя. Никогда об этом не задумывался, но в детстве я точно хотел быть терминатором, да, из жидкого металла. Пусть жизнь короткая, но такая классная. Целый день бегаешь, кого-то ищешь, пытаешься. Ну, в общем, вы знаете, чем там все закончилось и с чего начиналось. Короче, вот такая бы жизнь, мне кажется, в детстве мне бы приглянулась. Ладно, поговорим с тобой на эту тему. Может быть, у тебя есть более что-нибудь вразумительное по этому поводу. Поэтому сегодня, естественно, с 19 до 21 по Москве мы обязательно об этом побеседуем. Оставайся с нами.

0: как будто и не заканчивалась такой музыкой, правда ведь? Прямо сейчас на Европе Плюс Fastboy и Music Sounds. Для всех, кто проводит вечер четверга вместе со мной, ну и, естественно, с вечерним шоу «Рашка», до которого осталось минут 10. 10 минут, и мы с тобой будем обсуждать интересную тему. Уже сейчас можно оставлять свои комментарии на нашем сайте europaplus.ru, также заглядывай в официальное сообщество Европа Плюс ВКонтакте, не стесняйся. Ну и до финала этого часа обязательно лови Дэвида Ашера и его «Black Black Heart». Но прежде One T, Mika, The Way to Love. Реклама.
1: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Добавьте больше свободы для спонтанных поездок и новых приключений. Оформите автокредит в Сбере на современный кроссовер G-Land J6 от 15 500 рублей в месяц.
2: ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделе «Кредиты» на sberbank.ru.
3: Дода за простую математику, поэтому разжевываем на примере. Три пиццы за 900 рублей равно выгодное комбо. Заказывайте в приложении. 12 плюс. Предложение действует с 11 августа по 9 ноября. Только приложение «Додо пицца», пока товар в наличии. Стоимость комбо 900 рублей указано за три пиццы 25 сантиметров. Вкусов пепперони, фреш, сырный, чесночный, цыпленок при заказе на доставку. Акция действует не во всех пиццериях. Подробнее на додопицца.ру и приложение. Продавец ООО «Додо Франчайзинг» ОГРН 113-110-118-44, Горсовкар.
4: Когда книга читается на одном дыхании, не сбивайте его. В Яндекс.Книгах можно переключаться с текста на аудио и читать даже на ходу. Там, где вы есть, читайте. Яндекс.Книги. Только я и книги. Условия доступа к материалам сервиса размещены на сайте books.yandex.ru.
5: Все инструменты РУ. Для профессиональных закупок. Для поставок. Без срыва сроков. Для бизнеса с задачами любого масштаба. Все инструменты РУ. Для тех, кто создает.
6: ООО «Все инструменты РУ». Город Москва. ОГРН 111-774-664-62-69.
7: Снегопады на Хоккайдо в минус 20 и высокие технологии. Самураи и Йокохама. В Японии многое знают о стойкости и надежности, важности каждого человека и о зиме. Зимние шины Йокохама появились именно здесь. Зимние шины Йокохама. Отличная управляемость в поездках по заснеженным дорогам и льду. В городе и на трассе.
8: Телеканал СТС представляет. Когда педагогика бессильна, вход идет в строевой устав.
9: Вы не переживайте, солдат ребенка не обидит.
8: «Нянька в погонах». Премьера с 5 октября в 20.00. Для лиц старше 16 лет.
10: С нами Николай Фоменко. Николай, нужен совет эксперта. Как найти хороший автомобиль?
11: А вы не по адресу. Вам на Авито Авто. Здесь и новые, и проверенные с пробегом. Чтобы покупка была хорошей историей. Купить новый или с пробегом – это Авито Авто.
12: Проверки авто проводятся выборочно. Подробнее на авито.ру. Авито не является стороной сделки купли-продажи. 12+.
13: Для тех, кто сейчас предпочтет стоять, но не хотел бы так страдать. Для тех, кто мечтал бы спокойно сидеть и на стулья, скамейки, диваны без страха смотреть. Пастеризан помогает снимать воспаление, боль и способствует скорейшему заживлению при деликатной проблеме, о которой не принято говорить. Пастеризан – один препарат, множественный эффект.
14: Имеются противопоказания. Перед применением проконсультируйтесь со специалистом.
15: Если вы один из тех, кому нужен надежный партнер, вступайте в Orange Premium Club от банка PSB, где у вас премиальные условия по вкладу, и наши персональные менеджеры берут на себя заботу о ваших финансах. PSB. Банк сильной страны. ПАО «Банк ПСБ». Универсальная лицензия Банка России номер 3251. Подробно об условиях обслуживания и открытия вклада для клиентов Orange Premium Club с 24 августа 2026 года по 30 июня 2027 года в офисах ПСБ и на psbank.ru.
16: С платежным сервисом «Яндекс.Пэй» хочешь платить сразу? Пэй! Хочешь частями? Пэй! Хочешь при нуле? Пэй! И за любой Пэй получай моментальный кэшбэк. Выгодно, как не плати. С платежным сервисом «Яндекс.Пэй».
17: Финансовые услуги оказывает АО «Яндекс.Банк». Кэшбэк баллами плюс прибыль категории на месяц по акции до 31.12.2026 для пользователей подписки «Яндекс Плюс». Не более 10 тысяч баллов в месяц. Могут быть отдельные лимиты в категориях, есть ограничения и операции исключения. Подробнее ya.cc/ss.
16: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита займа на сайте в разделе «Кредиты». 0+.
18: Подписывайся на Европу Плюс ВКонтакте. Музыкальные новинки и живые выступления топовых артистов. Эксклюзивные интервью и гороскоп на каждый день.

Получайте доход до 18,5% годовых с ЦФА через приложение Озонбанка. Выберите удобный период и зафиксируйте доход на весь срок. Старт от 1000 рублей. Указанная ставка предоставляется по ЦФА на срок 12 месяцев. ЦФА выпускает ООО «Озон Капитал». Максимальная сумма приобретения неквалифицированными инвесторами отсутствует. Решение о выпуске ЦФА на cfa.hub.ru/information. Приобретение ЦФА может привести к потере внесенных денежных средств в полном объеме. До совершения сделок с предлагаемыми ЦФА следует ознакомиться с рисками. Подробнее на finance.ozon.ru. Актуально на 1.10.2026 года. 18+.

0: Всем привет, салют, столица, 19:00. Прямо сейчас на Европе Плюс новости все расскажет Игорь Акулов. Игорь, салют.
1: Ребят, привет, всем добрый вечер. Поступления НДФЛ на доходы в виде процентов по вкладам значительно вырастут. Вступили в силу ключевые изменения в правилах для маркетплейсов. И в гидрометцентре предупредили, что пляжный сезон на курортах России завершился. Подробности далее. Министр экономического развития Максим Решетников заявил, что Россия уже провела много двусторонних консультаций на полях встречи министров торговли G20 в Милуоке. Было подтверждено, что дальнейшие переговоры состоятся 1 октября. Максим Решетников возглавляет российскую делегацию на мероприятии, где на рассмотрение участников вынесен широкий круг актуальных вопросов, в том числе сокращение избыточных мощностей и хронического перепроизводства. Поступления НДФЛ на доходы в виде процентов по вкладам в 2027 году могут вырасти до более чем 1 триллиона рублей. Это в 1,6 раза больше прогнозных сборов за 2026 год. На 2028 поступления заложены на уровне 305,5 миллиардов, а на 2029 на уровне 307. Резкий рост обеспечит не столько высокие ставки по депозитам, сколько изменение правил администратирования налога. Согласно внесенным Госдумы поправкам, с текущего года банки начнут выполнять функции налоговых агентов и удерживать НДФЛ сразу при выплате процентов, нарастающих итогом с начала года. Вице-премьер Дмитрий Григоренко рассказал о ключевых изменениях в правилах для маркетплейсов, которые вступили в силу сегодня. Они затронули комиссии, алгоритмы выдачи карточек товаров, идентификацию участников сделок и проверку документов на продукцию. По его словам, закон закрепляет прямые, буквально и прозрачные правила регулирования комиссий цифровых платформ для предпринимателей, а продавцы смогут узнавать, по каким принципам формируются и показываются карточки товаров. В гидрометцентре предупредили, что пляжный сезон на курортах России завершился. Температура воды остыла и перестала быть комфортной для купания. В районе Калининграда вода достигает 16 градусов, в Евпатории, Геленджике и Ейске 17, в Феодосии она 19, в Ялте, Алуште и Туапсе 21, а в Сочи 22 градуса. Синоптики добавили, что в дальнейшем температура воды и воздуха на юге европейской части России будет постепенно снижаться, а выходные 3 и 4 октября похолодает до плюс 11 градусов. И в Великобритании молодой человек в костюме Бэтмена погнался за вором и вернул девушке украденную сумочку. Инцидент произошел в Норвиче, где 25-летний Сонни Мейсон с друзьями, наряженными мистером Фантастиком, ядовитым плющом и циклопом, приехали на тематическую вечеринку. Незнакомец в очереди выхватил у девушки сумку и бросился бежать, после чего Мейсон в костюме Бэтмена погнался за ним. К погоне присоединились друзья в костюмах супергероев. Догнать вора не удалось, однако он выбросил украденную сумочку, которую Мейсон нашел и в дальнейшем вернул девушке.

И расскажу о курсах валют на завтрашний день. Доллар 83 рубля и 25 копеек. Евро будет торговаться на отметке 94 рубля и 53 копейки. Это все новости к этому часу. Далее на Европе Плюс Антон Камолов, Артур и Саша и вечернее шоу «Раш». Всем отличного вечера!

0: Европе плюс.
1: Привет, друзья! Радиоактивное шоу «Rush» мы начинаем в ближайшие два часа. Проведем вместе с вами. Привет, Саша. Привет, Артур.
2: Привет, ребята. Всем добрый вечер.
3: Всем привет, салют. Добрый вечер.
1: Интересные новости, как обычно, у Игоря Акулова. Хотел бы я посмотреть на эту погоню, когда супергерои из разных киновселенных...
2: Самое забавное, что он же его не догнал, что просто ворюга выкинул сумку.
1: Да он офигел, конечно. Он в какой-то момент просто обернулся или он бежал мимо стеклянных витрин и посмотрел назад. И увидел, кто за ним гонится.
3: Надеюсь, нашелся какой-нибудь один очевидец, который в этот момент включил из своего телефона какую-то супергеройскую музыку. Ну, чтобы это сопровождало,
2: и
3: знаешь,
2: камеру.
3: Какая-то эпичная.
1: Да.
3: И ты в рапиде бежишь такой. Стой!
1: Не ты, а Бэтмен.
3: Ну да.
1: Что-то как-то какие-то пересечения, перекликания есть даже с нашей сегодняшней темой. Друзья, мы сегодня решили вот что обсудить. Чью жизнь я хотел бы прожить? Может быть, это жизнь какого-то супергероя. Может, кто-то хотел бы быть Бэтменом. Мы же берем не только реальных, да, людей, там, когда-то живших или сейчас,
3: ныне живущих. Хотелось бы реальных, наверное.
1: Реально?
3: Ну да. Ну что мы знаем про жизнь Бэтмена?
1: Ну побольше, мне кажется, чем про жизнь многих реальных людей.
3: Ну, тем не менее.
1: Ну хорошо, да, реально, тогда, ну вот, Артур, давай тогда с тебя и начнем.
3: А я бы хотел пожить, а мы берем какой-то промежуток небольшой или прям полностью переключаемся и...
2: Ну, как ты хочешь.
1: Давай, как тебя отзывают?
3: Вот, наверное, годик пожить жизнью Федора Конюхова.
1: Ага. Когда он делает кругосветку на чем? На воздушном шаре?
3: Да на чем угодно вообще. Вот вообще понять, что он там делает, что ему, что вообще движет им в этот самый момент. Когда он на каком-нибудь каноэ пересекает там непонятно какой-то пролив очередной, как ему там удается вести какие-то умы, что-то рисовать какие-то даже, да, о чем он разговаривает сам собой. И вот примерно просто побывать в этой шкуре рядом с медведями какими-нибудь.
2: На лодке.
1: На каноэ.
3: Вообще, кстати, я где-то слышал и поговаривают, что помимо того, что там есть Федор Конюхов, где-то недалеко есть еще большая команда, которая немножко обслуживает все его путешествия, передвижения. И он там не прям уж таки один. Это, знаешь, как Бьер Гриллс, который выживает один, а рядом оператор еще, да, который делает все то же самое, еще снимает.
1: Со стадикамом. Ну, не знаю, насколько действительно он в одиночестве, не в одиночестве, но в целом, с точки зрения безопасности, это было бы не лишним. Мне кажется, все-таки, поскольку сейчас он же и рекорд устанавливает, рекорды, важно соблюсти все условия. Может быть, там какая-то техничка, огромный такой корабль, за ним плывет, но просто поодаль. То есть он с ними не общается, они вот на случай там глобальных поломок.
2: Я думала, на вертолетах только за ним следят.
1: А как-то на вертолетах? У него там переход между материками, он там по несколько тысяч километров.
3: Им надо где-то приземляться, эти вертолеты.
1: Вертолет не долетит. А, ну они могут на его каноэ.
3: Просто нам не показывают еще вертолетную площадку этого каноэ.
1: Отдельно.
3: Так-то это яхта, конечно, 50-метровая.
1: Это каноэ, а за ним он тащит на веслах на себе гигантскую платформу. Саш, ты чью жизнь хотел?
2: Ну я, кстати, подумала, они реально персонажа. Вот так. Я бы пожила жизнью персонажа Эммы Стоун из «Ла Ла Лэнда». Ее звали Мия. И в целом я не против пожить бы в рамках какого-нибудь
3: мюзикла,
2: да, когда у тебя такая обычная жизнь обыденная, и потом бац,
1: и все поют.
2: Да, все поют и танцуют с тобой в синхрон почему-то ни с того ни с сего.
1: Но тут важно, и тебе приходится танцевать в синхрон.
2: Да.
1: Вот сейчас перед эфиром Артур попросил тебя спеть, и...
3: Не добился вообще ничего.
2: Он рэп просил.
1: Да. А, ты хочешь что-то какое-то мелодичного, Артур.
3: Ну что, не бывает мюзиклов, где есть рэп, что ли?
2: Ну, в мюзикле ты уже как бы, ты знаешь эти движения, ты знаешь, у тебя есть голос, ты знаешь текст, это уже в тебе есть.
3: А откуда ты его знаешь?
1: Ну, а потому что она Мия из «Ла Ла Лэнда».
3: Ну, ровно как и все диснеевские принцессы, они тоже, знаете ли, ходят и с птичками там поют.
1: Ну, а Саша не отказывалась от диснеевских принцесс?
2: Да. Почему бы нет, тоже?
1: Может, да.
2: Рапунцель
1: там какой-нибудь. Я тоже рассматривал.
3: Ну, надо просто заметить, что у всех диснеевских принцесс, у них, как правило, биография там такая немножко грустная. Ну, там родители умирают из-за чего-то, тебя кто-то похищает, пытается отравить.
1: Ну, мы же берем все. Ну, знаешь, ты тоже Конюхова не берешь детский год, когда он в школе учился. Тебе каноэ подавали.
3: Ну, подождите, как раз-таки именно в диснеевских мультфильмах там в любом случае есть история, где кого-нибудь похищают, пытаются убить, воскресить.
2: Ну, все нормально было, я же его выбрала. Но я бы там концовку переделала.
1: Да,
2: ну я
1: на хэппи-энд.
2: На хэппи-энд, да.
1: Да. Ну, друзья, ну расскажите, чью жизнь вы хотели бы прожить. Какой человек вас впечатляет своей жизнью, своей судьбой, ныне живущий, когда-то живший? Расскажите нам, поделитесь, чья жизнь вам кажется очень, ну, может быть, привлекательна, а может, просто интересна. Вот вам тоже хотелось бы что-то испытать, что-то понять про этого человека. Звоните нам, 745-6565, код Москвы, 495. Можете написать текст, свое сообщение, записать голосовой, закидывайте туда, где вам привычнее, где удобнее, ну и можно это сделать в нашем сообществе Европа Плюс в ВК.

0: Это Тедди Свимс в нашем эфире. Может быть, Тедди Свимс вам настолько интересен как артист, как музыка, как человек, что вам хотелось бы прожить его судьбу, его жизнь. Именно это наша сегодняшняя тема, чью жизнь я хотел бы прожить. Друзья, рассказывайте про свои ролевые модели, кем вам хотелось бы оказаться. Звоните нам 745-6565, а у нас рубрика Артура.
1: Артур, в тему.
2: Пока мы фантазируем, у некоторых людей, ну, действительно получается прожить другую жизнь. Правда, конечно, при не очень приятных обстоятельствах. И вот этим летом, например, было интервью в одном британском издании одной француженки, 19-летней, которая впала в кому на 20 дней. И после пробуждения из комы рассказала: где мои дети? Где мой муж?
0: А у нее не
2: где
0: было.
2: Где мое все? Никого не было, да. И когда начали расспрашивать, о каких детях вообще речь, она говорит, что, погодите, 7 лет мы прожили в браке. У меня 3 ребенка было. Мила, Майлз и Майли. Одного из детей она еще потеряла вскоре после родов. Это стало для нее сильнейшей психологической травмой. Она прорабатывала с психологом, все это рассказывала подробненько. И случалось там, не знаю, огромное количество разных вещей за эти 7 лет и 20 дней пребывания ее в ее коме. И она так детально...
3: Подожди. 7 лет или 20 дней?
0: Сколько она в коме-то?
2: В коме по-настоящему. 20 дней.
0: Рассказала про 7 лет,
2: про 7 лет какой-то жизни, которую она прожила.
0: Да, все.
2: Да, причем она вот, у нее там был муж, и дети, и разные какие-то неприятности, которые она преодолела. У нее было работы. Ну, тут не указывается, кстати, имени мужа. Вот про детей как-то...
0: А зачем? От женщины.
2: Был и был.
0: От женщины,
2: да.
0: Конечно.
2: Не будем вспоминать. Может, это как раз-таки травмирующий опыт какой-то.
0: Мили, Майли, Майло. Это мы помним.
2: В целом, наверное, много есть таких историй, да, когда люди после каких-то таких неприятных инцидентов начинают рассказывать о какой-то существующей жизни, которая не существовала.
3: В них переселяется чужая
0: душа. А там попробовали найти...
2: Ну, на самом деле, говорят, что это мозг выдает такие иллюзии на основе пережитого разного опыта. Мы смотрим фильмы, читаем какие-то книги, разные сериалы, и вот в моменты травмы какие-то,
0: как что-то там... галлюцинирует искусственный интеллект.
2: Да, что-то происходит, и создается настоящая картинка, которую мы проживаем.
0: То есть это не вселилась в нее какая-то женщина?
2: Ну, хочется верить, что нет. Наверное, Александр Шепс бы сказал, нет, так и было.
0: А потом эта женщина
4: видела, что там так и было.
0: А потом она выселилась из нее, из этой девушки?
2: Ну, она очень переживала сильно. То есть она даже забыла о том, что у нее была какая-то болезнь. Вот 7 лет человек жил какой-то жизнью, потом ее внезапно выдернули, и она горевала, и там, правда, работала с психологом по поводу того, что у нее теперь нет детей. Она мало того, что одного потеряла в рамках вот этой своей болезни.
3: Она так и живет вот этой жизнью?
2: Ну, рассказывает, что сейчас у нее прям такая терапия с психиатром.
0: Ну, это довольно сложно. Вот человек там, мужчина какой-нибудь просыпается где-то, да, в какой-нибудь тоже больнице. И говорит, ему говорят, вы в больнице? Он говорит, подождите, у меня 4 детей, у меня жена модель, у нее свой бизнес, она интернет-популярность, у нее, у нас дом огромный, у нас прислуга. Я там иногда даже шутил, играл, почему я в рехабе сейчас. Им говорит, Денис Александрович. Пройдите на процедуру.
2: Обязательно, да.
0: Да.
2: А он к стене плачет.
0: Он говорит, нет, я рэпер, дайте мне микрофон.
2: Не так он говорит.
0: Yo, what's up?
2: Я рэпер.
0: What's up?
2: Yo, what's up? Смотри, оглядывайся, Антон.
0: Кстати, да, не хотелось бы. Друзья, расскажите, чью жизнь вы хотели бы прожить. Вот вы смотрите на каких-то людей, наших современников или исторических личностей, и вам очень нравится эта жизнь. Вам хотелось бы оказаться вот таким же человеком, может быть, прям этим человеком конкретно. Расскажите нам об этом. Можете записать голосовое сообщение. Голосовые закидывайте нам в группу Европы Плюс ВК. Можете позвонить 745-6565.
1: На Европе Плюс. Let's go.

0: Тема нашего эфира: чью жизнь я хотел бы прожить. Вот мы как-то так, да, исторические персонажи, люди, наши современники, Федор Конюхов, там все такое. Тем временем наши слушатели: жизнь кота, который живет... Господи, еще в конце же рабочего дня, да, близко к концу рабочей недели мы поймали наших слушателей этим вопросом. А чью жизнь вы хотели бы? Я вас умоляю, жизнь кота, который живет на туристическом острове, где-то на берегу Карибского моря. И чтобы... Тут коза. А почему кота? Почему не просто человек?
1: Я вот тоже подумал о том, что коту и, не знаю, в Москве хорошо даже зимой.
0: А тут есть ответ.
1: У батарейки теплые.
0: А тут есть ответ, почему кот и Карибское море. Так. Чтобы все свои 9 жизней. Человек на Карибском море проживет одну жизнь и все.
2: А мудро, кстати, да, 9.
0: Да, я провела бы под солнышком и с бризом, который бы ласкал мои кошачьи усы. Ой.
1: Слушайте, по поводу 9 жизней, они же идут не подряд. То есть это они параллельно все идут.
2: Перерождение?
1: Есть ощущение.
0: Как параллельно?
1: Ну не так, что у кот там прожил 20 лет, у него вторая жизнь началась еще на 20 лет.
0: Ну считается?
1: Нет. У тебя все параллельные жизни, и ты там где-то упал, например, у тебя минус одна жизнь. Это как день сохранения в рамках одной жизни.
2: Ну он же потом где-то появляется.
0: Ну подожди, смотри, ему 20 лет, он понимает, что дни его сочтены, он взял, упал, обнулил, у него следующая жизнь.
1: Не-не-не, ты остался в 19 и сколько-то еще. Мне кажется, это так работает. То есть это параллельные жизни.
0: Это стерлитамакские
1: коты. А мне кажется, они не хуже карибских, кстати.
0: Они не хуже, но у них по-другому идет летоисчисление.
1: У нас там молокозавод есть, в конце концов.
0: Вот.
1: Да, есть ли на Карибах молокозавод?
0: А морской бриз?
1: Скорее всего, нет.
0: Морской бриз ласкает усы?
1: Морской бриз — это освежитель воздуха.
0: Можно и полоскать.
1: Стерлитамаки.
0: Друзья, расскажите про себя. Чью жизнь вы хотели бы прожить? Ну, что ж поделать, может... Кошачьи, кошки все уже. Давайте, про кошек мы поняли, все мы хотели бы быть кисками. Кошками. I'm sorry. Расскажите про себя, чью жизнь вы хотели бы прожить. Звоните 745-6565, код Москвы 495.

0: Какую жизнь я хотел бы прожить? Наша сегодняшняя тема. Сообщение от наших слушателей. Илья пишет. Иногда я думаю, что хотел бы прожить жизнь своего дедушки. Дальше интересно. О, а что за дед? Вопрос. Он никогда не зарабатывал огромных денег. Не путешествовал по миру и вообще не считал себя каким-то особенно успешным человеком. Но у него была большая семья, друзья, любимая работа. А самое главное, у него было ощущение, что он прожил именно свою жизнь, а не пытался соответствовать чужим ожиданиям.
1: Ну, здорово, проведен анализ дедушкиной жизни. Получается, у него был бы внук, это были бы вы. Вы бы сами себя видели, получается.
0: Вы были бы
1: через дедовые глаза, да.
0: Своим дедом.
2: Дедовые глаза. Через дедовые глаза.
0: А там катаракта уже, возможно.
1: То нет, есть, у него же все хорошо было.
0: Ну, хорошо
1: про
0: в плане судьбы.
1: Не было сказано.
0: Ну, подожди, это неизбежно. Я бы даже сказал, безизбежно.
1: Человек бодрый духом как-то
0: это да. Ну, слушай, сейчас медицина, в отличие от тех времен, катаракты, господи, поменяли хрусталик, побежал дальше.
1: Вот Дарья нам пишет. Я бы хотела иметь жизнь самого гибкого человека, Алексея Голобородько, и быть одновременно полицейским страйкером из игры Mortal Kombat. Я посмотрела, действительно.
0: Гибкий Голобородько.
1: Очень гибкий. Как он только
2: гнется. Своей головой и бороться хоть куда можно достать.
1: Нет, правда, это очень, ну вот, вы поглядите.
0: Это пусть Артемий Лебедев посмотрит.
2: Это ему может быть интересно. Мы как-то...
0: Телефонный звонок у нас.
2: Да, Елена дозвонилась, расскажет. И отвлечет нас от темы, внезапно появившейся. Елена, добрый вечер.
1: Добрый вечер.
3: Да, да, добрый вечер. Хочу рассказать о своем опыте.
2: Так.
3: Не то чтобы я совсем хотела побывать в этом опыте, но пришлось. Однажды я попала на сеанс врача-регрессолога.
2: Так.
3: Это тот человек, который тебя вводит в гипноз, и ты начинаешь рассказывать какие-то предыдущие свои жизни, если есть наводящие вопросы.
2: Ну,
3: на
2: врач,
3: эту тему.
2: Специалист, врач.
0: Да, да.
2: Так.
3: Да, он врач, он не гадалка.
0: Не-не-не, не какой-то шарлатан, мы понимаем, доктор.
3: Абсолютно, да, доктор.
0: Мы же не дураки.
3: Значит, все началось с того, что я скептик, я легла. Ну и думаю, давай, ну начинай, конечно. Я же меня
0: вот как и все мы.
3: Ну давай. И вы знаете, я не знаю, какой был одурманивающий, возможно, газ, который я вдыхала. Ну, картинка постепенно.
2: Ну, газ какой-то был, да?
0: Возможно, без запаха.
2: Какая-то маска была.
3: Какой-то толчок был. Да, да. Меня накрыло, и накрыло так хорошо. То есть первой жизни когда-то в 1600 каком-то году.

0: Я была некой принцессой французской.
1: Так, неплохо.
0: Мне было 16 лет, я себя видела в доспехах, я спасала королевство папы. Ну,
1: папы римского
0: такое.
1: Или да, папы нет? Своего папы?
0: Нет, нет, папы своего, папы своего, все. Это Франция.
1: Ага.
0: Далее.
1: А
0: потом
1: вы гуглили себя? Вторую... Ну, пытались найти, что это за принцесса такая была?
2: Имя не было понятно.
0: Кстати, вы не поверите, да, я пыталась, я гуглила, я искала.
1: Так.
0: Ну, то ли я недостаточно, ну, приложила усилий к этому, то ли я забросила эту идею.
1: Наверное, именно поэтому. Угу.
2: Ну, нет,
0: да, наверное.
2: Ту принцессу могли тогда не занести в Google.
1: Согласен.
0: Абсолютно, абсолютно верно. А второй персонаж мой был, была уже зрелая, тоже, заметьте, королева Франции.
1: А, вы только королевские короли таких.
2: Так.
0: Подождите, но, королева была моя сестра, а я... Так как меня сместили, хотя я была старше почему-то,
1: ага.
0: А я себя видела всегда рядом. Но далее меня поместили в темницу.
1: Ну как тогда?
0: Там сидел какой-то мужичок старенький, который говорил: «Бедный Анри, бедный Анри».
1: Бедный Анри, бедный Анри.
0: Так. Вот, соответственно, ну это было все. Не, я скептик, я не понимаю.
1: Да, конечно.
0: 4 часа пролетело быстро, но...
1: Сколько стоит это, кстати?
0: Доктор вел запись. Еще раз?
1: Сколько это стоит? Ну, это же...
2: Сеанс у, да. У доктора.
0: Нет.
1: Регрессолог вряд ли стоило... по ОМС, ведь правда?
0: Не-не. Это стоило порядка 15 тысяч. Это было не так дорого.
1: Ну, это не так дорого, да.
2: Ну, подождите. А знаете, что если бы...
0: Да-да-да. Регрессолога это недорого. Но я к чему? Это было все начитано именно на диктофон. И эта запись мне была выдана в конце сеанса. И я эту запись слушала сама. Что я говорила... Вот этим гипнозом.
1: Ага.
0: Не знаю, верить в это или нет, но придя домой, своей семье я сказала: значит так, с этого дня ко мне обратили мне только мое величество. Все,
1: ну, правильно. Правильно.
2: А они как? Ну, сколько времени с тех пор прошло, и они до сих пор обращаются к вам, ваше величество?
0: Ну, слушайте, с этого времени прошло уже, наверное, год 4.
1: Могло быть в целом, что случилось еще раньше вот такое заявление от вас, что вы в целом пошли к психиатру, который, ну, к тому же оказался регрессологом. Ровно потому, что такая причина близким была озвучена.
0: А, причина? У меня были некие сны, которые не давали мне покоя, но я хотела выяснить, почему многие моменты, которые вот мне...
2: Чтобы, ну, грубо говоря, чтобы интерпретировать ваши сны, вам нужен был человек.
0: Да, абсолютно верно.
2: Слушайте, ну,
0: да,
2: это интересно. Это интересно.
0: Ну, не знаю, мне в принципе такой опыт помог в чем-то разобраться, да, что-то я для себя закрыла, почему в некоторых моментах, находясь где-то, за границей, и я чувствую себя, как будто я здесь была и так далее.
2: Либо по-французски вдруг выругались в очереди.
0: Ну, можно верить в это, можно не верить.
1: Жалюзи.
0: В это. Ну, вот как-то
1: внезапно так.
2: Да, слушайте, спасибо большое. Это интересно. Интересная история. То есть не то, что чью жизнь хотелось бы прожить, а уже была прожита принцесса французская и сестра королевы Франции. Это интересно. Старшая сестра королевы Франции. Я запомнил. Друзья, расскажите, чью вам хотелось бы жизнь прожить. Может быть, тоже это какой-то персонаж, человек из прошлого. Может быть, это наш современник. Вам очень нравится судьба этого человека. Вам хотелось бы вот этой жизнью бы немножечко пожить. Звоните нам 745-6565, код Москвы 495.

0: Рай Слоу здесь на Европе Плюс. Вот, казалось бы, Антон и Артур живут своей лучшей жизнью. Mm. Что вам еще нужно для счастья?
1: Рай Слоу.
2: Каноэ.
0: Еще чего-то вам не хватает. Угу. Чего? Голосового сообщения.
1: Давайте. Чего вам не хватает?
0: Красиво. Давайте послушаем.
3: В этой машине едут будущие Моана, Дэдпул и Веном. Но пока что мы больше похожи на опоссумов и мамонтиху из ледникового периода.
4: Дэдпул против Венома!
3: Мальчишки.
2: Дэдпул и Веном – это дети, соответственно, да? А третий кто? А, Моана.
0: Моана, да.
2: Моана. Но, друзья, чью жизнь вы хотели бы прожить? Может быть, это не киноперсонаж, все-таки реальные люди. Вас впечатляют, вдохновляет кто-то. Может быть, вы кому-то завидуете? Расскажите нам об этом. 745-6565, код Москвы 495.
5: Это раз. Европа плюс.

0: Forever.
1: Чью жизнь я хотел бы прожить? Наша сегодняшняя тема, такое сообщение. Я бы на один раз... Один раз. Как вот, на один раз на одну жизнь поменялась бы местами с Тейлор Свифт. Но не потому, что я мечтаю о ее деньгах или славе. Кстати, я вот и по этим причинам я бы мог с Тейлор Свифт. А потому, продолжает наша слушница, что интересно почувствовать, каково это выйти на сцену перед десятками тысяч людей и знать, что они пришли именно ради тебя. А потом проснуться утром и понять, что весь этот огромный мир действительно зависит от того, какую песню ты сегодня напишешь.
2: Ну, тогда надо на первое какое-то большое концертное выступление. Потому что, наверное, потом уже происходит привыкание.
3: Да навряд ли.
2: Таким площадкам.
3: Мне кажется, нет.
2: Мне кажется, да.
1: Приезжаешь, привет, Вайоминг!
2: Ну, типа того, да.
4: Это Теннесси, ку-ку.
1: А ты вообще, ты в гастролях, ты же теряешь.
2: У тебя там этот бойфренд, американский футболист, там что-то, алло, Тейлор, что там, они так общаются.
1: Чисто футбольная тема.
2: Ну, ты бы хотела, кстати, Саш?
3: Ну, я бы хотела, конечно.
2: А вот что почувствовать в...
3: Ну, вот как раз, мне кажется, как наша слушательница, вот эту публику, популярность.
1: Не из-за денег, Слава.

0: скажем.
1: Ну нет, нет, популярность только.
2: А хейт в том числе? Ну, ты же становишься объектом большого количества внимания.
1: Опять же, там же муж есть.
0: Там муж.
1: Да, он как бы защитит. Но мне кажется, с ними работают, наверное, психологи как-то.
2: Регрессологи, скорее всего. Такие люди часто обитают вокруг богатых людей. Типа, знаешь, Тейлор, я уверен, что вы были французской принцессой.
1: Кстати, меня заинтересовало, аж захотелось. Ну, всего 15 тысяч.
2: Я регрессолог, кстати говоря.
0: 15 тысяч, да.
1: Да?
2: Да, да. По первому образованию. В первой жизни, Саша, я регрессолог.
0: Просто Артур регрессирует, поэтому он полагает, что он регрессолог.
2: Это же от этого зависит, нет?
0: У нас телефонный звонок.
2: А у нас тоже дозвонился Артур, кстати говоря. Артур, добрый вечер.
1: Добрый вечер.
3: Добрый вечер.
0: Здравствуйте, Артур. Расскажите, вы чью жизнь хотели бы прожить?
3: В общем, как я и сказал, я хотел бы стать Илоном Маском на некоторое время, чтобы познакомиться с его проектами, с его возможностями.
0: Успеть перевести денежки на нужный счет, да, и потом можно нырнуть обратно в себя.
3: Ну да, да, узнать его опыт жизни.
0: Слушайте, Артур, так, а вот Илон Маск, ну как бы у него куча проектов, да? Он, конечно, яркая личность. А что самое вот для вас такое интересное, что хотелось бы в первую очередь, когда вы внутри Илона Маска оказались, посмотреть, испытать, понять изнутри?
3: Ну я понимаю, что обычные проекты типа Tesla, X и так далее, это всего лишь инструменты для бизнеса, но у него есть современные проекты типа Neuralink, а вот это уже становится интересно тем людям, которые погружены в образование, может быть, в науку и так далее.
0: Ну, то есть такие больше не столько технологичные, то есть это тоже Neuralink, это технологии, но в сторону медицины, такой биомед, да?
3: Да, да, да. Это прям интересно. Мне кажется, там скрыты какие-то секреты.
2: Ну,
3: да.
2: Слушайте, а вы сами, ну вот уже в своей жизни не хотели бы вот по этой теме двигаться как-то, в науку
1: или,
2: обратиться?
1: Может, вы уже связаны?
0: Электрод себе в голову.
3: Я немножечко связан, я работаю учителем, но пока не биология, не медицина.
0: А как, учитель чего вы?
3: Робототехники.
2: Ну, да,
0: у этого вполне. У Илона этих роботов.
2: А сами что-нибудь делаете на домашке?
3: Ну, максимум, что мы делали в направлении нейросвязи, это делали макет бионической руки, который управляется с помощью нейросигналов с тела человека. То есть можно одноразовые электроды приклеить и управлять любым устройством.
0: Но, по-моему, есть бионические руки, которые считывают импульсы вот от нервов. То есть человек может научиться управлять искусственной рукой, используя свои обычные, привычные ощущения, управляя вот как обычный рукой.
3: Да, да, совершенно
0: да.
3: верно.
0: Да, Артур, спасибо большое за звонок, за историю. Друзья, расскажите вам, чью жизнь хотелось бы прожить и почему? Тоже вот аргументируйте, как Артур рассказал нам аргументированно про Илона Маска. Звоните 745-6565.

0: Такое сообщение от Романа. Я бы выбрал жизнь Дэвида Боуи. Меня всегда поражало, как человек мог за одну жизнь несколько раз полностью себя перепридумать заново и при этом не потерять собственный голос. Мне нравится не столько его музыка, сколько свобода быть сегодня одним человеком, а через 10 лет совершенно другим.
1: Ну, это, кстати, можно применить в свою жизнь. Но тоже начать как-то меняться.
0: Ну, единственное, вот я не знаю, есть люди, которые такие, значит, так, сейчас я один человек, через 10 лет, значит, я буду совершенно, то есть, планировать кардинальную смену ровно через 10 лет. Это же, наверное, как-то естественным путем.
2: Ну да, какие-то катализаторы этому, наверное.
0: Ну да. Расскажите, друзья, про себя. Чью жизнь вы хотели бы прожить? Можете нам звонить по телефону, можете писать текстовые сообщения или записывайте голосовые, закидывайте в нашу группу Европа Плюс в ВК.
3: Легендарная выгода всем, кто получает зарплату на карту Альфа-банка. 10 тысяч рублей каждый месяц, а еще сниженная ставка по кредиту. Переводите зарплату в Альфа-банк до конца октября и получите дополнительное преимущество – ставку 20% по вкладу. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски. 16+.
4: У предпринимателя может закончиться рабочий день. Но не задачи со звездочкой. Все эти отчеты, реклама, сайт.
5: Хорошая история, когда все задачи вашего дела решаются в одном месте. На Авито-услугах находите исполнителей с полной информацией о них. Авито-услуги. Все решается здесь. Авито 12+.
6: Уверенность в себе не появляется из ниоткуда. Она формируется из возможности планировать расходы, создавать финансовую подушку и думать на несколько ходов вперед. Пифы. Один из лучших инструментов среди розничных инвесторов по данным Банка России. Включите по ePIF в свой инвест-портфель уже сейчас. Узнайте больше на moifinansy.rf. Паевые инвестиционные фонды. Инвестируйте на результат. 16+.
7: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Добавьте больше новых маршрутов и ярких впечатлений. Оформите автокредит в Сбере на семейный кроссовер Tenet T7 от 18 500 рублей в месяц.
8: ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделе «Кредиты» на sberbank.ru.
9: Нет предела совершенству. Особенно если речь идет про обустройство новой квартиры или дома. Хорошо, что в Лимана Про нет предела выгоде. Всем, кто приобрел любое жилье за последние 3 года, скидки 10% совершенно без лимита по сумме на все. Для отделки и обустройства. Выгоде нет предела. Только в Лимана Про.
10: Реклама. ООО «Лиманлит», Россия, Московская область, город Мытищи, Осташковское шоссе, дом 1, АГРН 103-555-16-105. Подробные условия акции и сроки ее проведения уточняйте на сайте lemanapro.ru.
11: Магни-комбо. В магните у дома. Перекус и любой холодный чай Липтон 500 мл по выгодной цене. Подробности уточните у сотрудников магазина. Предложение действует с 23 сентября по 20 октября 2026 года. При покупке комбо-товаров в одном чеке с картой Магнит Плюс в магазинах и с доставкой. Количество товаров ограничено. Продавец АО «Тандер». ОГРН 102-230-159-85-49. Краснодарский край. Краснодар. Улица имени Ливаневского, 185.
12: У 72 миллионов россиян есть средства накопительной пенсии. Но как выгодно получить эти деньги и управлять ими? Поможет приложение «Сбербанк Онлайн». Введите в поиске на главный «Расчет пенсии» и узнайте, где ваши деньги. АО НПФ Сбербанка. ПАО «Сбербанк». Подробную информацию об интернет-банке и мобильном приложении «Сбербанк Онлайн», информацию об управлении активами, а также иную информацию, подлежащую раскрытию, уточняйте на сайте sberbank.ru. 0+.
13: Что если один автомобиль сможет быть подготовлен и для города, и для приключений? Оцените мощь и комфорт внедорожников сети Havail Pro. Havail H3 – крепкий и надежный. Havail H5 – рамный и просторный. Havail H7 – динамичный и уверенный. Havail H9 – комфортный и статусный. Это Havail Pro. 4 надежных полноприводных внедорожника. Для разных людей, для разных задач, для одной реальности – российской. Узнайте больше на havail.ru или приезжайте в дилерский центр Havail Pro.
14: Европа Плюс. Музыка, которая нравится тебе. Заходи на europaplus.ru или скачивай мобильное приложение и наслаждайся любимыми хитами. Топ 40.

0: Dance.ru. Больше хитов, больше музыки. 12+.
1: Отправляй голосовое личным сообщением в группу Европы Плюс ВКонтакте.

0: Бабуль, это на коммуналку и на рассаду.
1: Любимая, там дождь. Возьми такси.
0: Перевожу нашему первокурснику. Уже скучаю.
2: Делитесь заботой с близкими без ограничений. В Сбере. Переводите внутри Сбера и оплачивайте ЖКХ без комиссии в Сбербанк онлайн.
3: Подробности и ограничения на sberbank.ru. ПАО «Сбербанк» 0+.

0: Европе+.
1: Продолжается наш эфир. Сегодня в шоу «Rush» обсуждаем тему «Мечтаем и фантазируем, чью жизнь нам хотелось бы прожить, чью судьбу повторить, испытать на себе». А наши слушатели рассказывают, вот, например, такое сообщение от нашей слушательницы Светланы. Жаклин Кеннеди. Интересная женщина. Выходила замуж и за президента, и за миллиардера. Правда, постоянно вдовой оставалась, но это издержки жизни.
2: Да, есть нюансики небольшие.
1: Ну, ради такого можно как-то эти издержки принять.
3: Может, она не грустила особо по этому поводу.
1: Ну! Ты пытаешься успокоить.
2: Не особо грустила.
3: Ну вот Кирилл нам пишет. Как натура творческая, я бы хотел прожить жизнь Леонардо да Винчи. Ого. Да, никто из нас не знал его лично, но судя по истории, он посвятил свою жизнь тому, что ему интересно. При этом он не ограничивал себя тем, что он художник. Он постигал различные виды искусства и науки в том числе. То есть в его жизни меня интересуют не его достижения, а необъятный интерес ко многим сферам. Его, к счастью, и свою жизнь несложно устроить так, как он. Хотя у меня немного и получается. Мне интересны разные сферы: создание логотипов, монтаж видео, создание музыки и написание стихов.
1: Ну, разносторонность да Винчи, это правда какая-то фантастическая. Но мне кажется, что он, его иногда там называют ученым, мне кажется, он такой супердизайнер. Он круто рисовал, интересовался механизмами и так далее, и он мог нарисовать какой-то механизм, который потом, может быть, и не очень-то работал, не всегда работал, но при этом вот у него эти идеи, да, фонтанировали.
3: Ну, как раз бы сейчас логотипы бы классные бы создавал.
1: Вот, да.
3: С Артемием.
1: Тогда вот Леонардо да Винчи, представляешь, тогда он двигался. Ну, а сейчас что, логотип был?
2: Не, вообще, наверное, круто было обустроен его день такой обычный, да, вот Леонардо да Винчи. Проснулся утром, ты там что-то помылся.
1: Макарошек,
2: сел,
1: наверное.
2: Да, такой, сделал.
3: По-моему, же где-то есть его образ жизни, что-то, ну, может быть, это приплетено, ну, как он жил, там, по часам. По-моему, он очень мало спал.
1: Может быть. Я слышал про Наполеона, что, может, это тоже вранье, что, типа, 4 часа хватало, чтобы выспаться Наполеона.
2: Есть ощущение, что про всех людей, которые там достигли чего-то, они говорят, ой, так мало спал.
1: Он просто ему хватало 4 часов, чтобы выспаться.
2: Так, Михаил написал, я бы хотел прожить жизнь Киану Ривза. Не потому, что он знаменитый и богатый, а потому, что у него есть какая-то внутренняя свобода, пишет Миша. Может сниматься в блокбастерах, а может просто ехать на мотоцикле или сидеть в кафе и никому ничего не доказывать. Хотя, конечно, мы видим только то, что попадает в новости, но сам образ мне нравится.
1: Ну, образ у него, вот то, что мы видим, то, что мы знаем про Киану Ривза, да, такой привлекательный, то в метро его сфотографируют, то он с собакой гуляет. И

0: справедливости ради, он действительно, я не помню, чтобы он как-то свою личную жизнь выпячивал, и у него, его девушка, с которой у него там отношения уже очень-очень много лет, и она не то чтобы, как иногда бывает, там, звезда Голливуда, какая-то модель, модельной внешности девушка, у них какой-то уже очень...
1: Да вот, может быть, но с другой стороны, опять же, да,
2: жизнь.
1: Вот он сидит на лавке
0: у себя, в метро.
1: Со стаканчиком кофе, ну не в метро, а потом такой садится в Кадиллак и кортежем уезжает.
2: Он как Ханна Монтана, вот у него две жизни. Обычная и звездная.
1: Киану Ривз — это Ханна Монтана.
0: Да. Хан Монтан. Его как зовут? Был Хан Батый, Улугбек Хан и Хан Монтан.
1: И Хан Кияу. Киану. Так, у нас есть голосование. Чью жизнь вы бы хотели прожить? А, варианты есть такие, представленные. Ну, гипотетически. На неделю, на год, быть может, да? Выбирайте. Человека, которому всегда везет. Первый пункт. Дальше. Миллиардера. Следующий. Себя, но с другим жизненным выбором. Рок-звезду или, не знаю, поп-звезду, рэп-звезду на пике славы. Человека из другой эпохи. Может быть, своего ребенка. Посмотреть на мир его глазами. Либо хоть свой вариант, его можно оставить в комментариях. Вот из представленных голосуйте за то, что вам ближе всего. В финальный час подведем итоги и выясним, что мы хотим.
0: Ну и расскажите нам чуть подробнее, чью конкретно жизнь вам хотелось бы прожить, чью судьбу попробовать испытать на зубок. Звоните нам 745-6565, код Москвы 495.
3: Плюс.

0: чью жизнь вы хотели бы прожить, друзья? Наша сегодняшняя тема. Расскажите, поделитесь своими фантазиями. Ну, наверняка размышляли, а может быть, даже с друзьями обсуждали. Эх, вот бы мне вот такую вот жизнь. Чью именно? Расскажите и нам тоже. Можете звонить, можете писать текстовые сообщения. Ну, а прямо сейчас рубрика «Саша».
1: Саша в тему.
2: Ребят, я предлагаю нам спуститься с небес на землю, mm-hmm. немножко реалистично посмотреть на нашу ситуацию, кем вы могли бы быть в этом вашем воплощении.
0: Mm-hmm. В нынешнем, в текущем.
3: Кем мы могли бы быть, по мнению Александры.
2: Да. Так. Ну и вы можете.
0: Или в Китае.
2: Ну да, забегая вперед, это про становление вас китайцами. Получается.
0: Так, то есть, например, я.
2: Вот, например, Антон. Нет-нет, да нет, выдаст какой-нибудь перл от Лао Цзы. Бывало же?
0: Конечно.
2: А такую услугу предоставляют в Китае для всех жителей.
0: Извини, там обязательный целибат? Вот это важно.
3: Это монах, который продал свою Феррари?
0: Мне сначала нужно...

0: Можно быть монахом, который купил себе Феррари.
1: Ой, ну не применяйся.
0: Феррари.
2: Ну, в общем, что тебе
0: нужно сделать? А монах, который продал свой мини-купер?
2: Ты можешь как раз до горы доехать на мини-купере. Это все на горе Цинчэн в провинции Чэнду находится.
0: Цинчэн, Чэнду.
2: Да, ты доезжаешь.
0: Погоди, я на Яндекс.Картах посмотрю, сколько мне туда.
2: И потом ты можешь там пожить в духе, в ритме даосского монаха. Утром у тебя будет гимнастика Бадуан Цзинь. Это как цигун.
0: Цзинь, да, такая утренняя. Да.
2: Тайчи будешь заниматься.
0: Ой, как мочи. Гонять, кстати, энергию ци.
2: Да. Медитациями будешь увлекаться, чайными церемониями и, собственно, изучать философию Лао Цзы.
1: Ну, есть ощущение, что это не бесплатно.
2: Ну да. Ну это же...
0: Ну да.
2: Ну да, но ты же хочешь прожить другую жизнь. Но говорят, что после этого у тебя происходит глубокий внутренний сдвиг.
0: Ну это как такой ретрит випассана, вот это вот все туда.
2: Хотел бы ты?
0: Конечно.
2: Монашеская жизнь.
0: Монашеская, да.
2: Да. Артуру я предлагаю спуститься с горы и отправиться в провинцию Сычуань и стать хранителем панд.
1: О,
2: да. Такой
0: хранителем или хоронителем?
2: Хранителем.
1: Хранитель.
0: Который хранит, не
2: хоронит. Который хранит, который заботится.
1: Который хранит, оберегает и обнимает еще, видимо.
2: Да, он кормит панд, он убирает вольеры. Он
0: какули.
2: Да.
1: Вольеры.
0: Ну, а не было ни слова про какули.
1: Там навалено в вольеры. А панда очень умная, не знаешь, у них есть унитаз там свой.
0: Конечно, они говорят, Артур,
1: пошли тусить.
0: Почисть наши унитазы.
1: Не хочешь немножко бамбука?
2: Да, и, кстати, ты будешь делать бамбуковые лепешки для панд.
1: Чтобы убирать их лепешки после бамбука.
0: Да, Артур будет бамбуковые листья готовить, а лепешки панды сделают сами.
2: И будет еще наблюдать за детенышами. Тоже это, конечно, не бесплатно, но вот ты можешь побыть.
0: За детенышами панд. На всякий случай. А по ночам Артур в плаще будет наблюдать за детенышами.
2: Ну, это уже опционально по желанию, если захочет, может понаблюдать.
0: Это у нас там лаунзышный
2: юмор. А вот Костя, как человеку, который выступает за сохранение культурных обычаев, я предлагаю пожить в этнической деревне в провинции Гуйчжоу. Там живут десятки этнических меньшинств, и они предлагают программы и предлагают, в общем, пожить в их деревнях. Там нужно работать на полях, учиться традиционным ремеслам, вышиванию, ткачеству.
0: Костя любит и то, и другое.
2: Да, и петь местные песни. А я вот знаю, поэтому и предлагаю. Но есть некоторые моменты неудобства. Нужно жить в доме на деревянных сваях. Удобств там особых нет.
1: Как у панд примерно.
0: И да. В монастыре в нашем лаудзышном.
2: Ну, возможно, Косте понравится щепотка дикарства вот данного. Вот такие вот ваши жизни. Вы можете их спокойно прожить. Наши слушатели тоже могут отправиться в Китай.
1: Я подумал, что это рай в шалаше, это тоже щепотка дикарства.
0: Щепотка есть. Добавьте по вкусу. Саш, спасибо большое.
2: Да, живите вот на здоровье.
0: Да, друзья, а вы расскажите про себя. Вы чью жизнь хотели бы прожить? Какого конкретного человека, нашего современника или кто жил какое-то время тому назад? Расскажите нам об этом по телефону 745-6565, код Москвы 495.

0: Сообщение от наших слушателей. Мария пишет, чью жизнь она хотела бы прожить. Привет, Европа Плюс. Я бы прожила бы жизнь Анжелики из романа писателей Ан и Сержа Галлон. Это великое любовное приключение.
1: Удивительно, как в тексте интонацию передали.
0: Интересные опасные путешествия. Как будто, да-да-да, вот это вот короткое описание на обложке, да? А большие жизненные преображения от знатной дамы к нищенке и обратно. Уж очень увлекательная судьба. А в городе слишком скучно, работа, дом, работа.
2: Я вот, кстати, глянула про книгу, там столько перипетий. Пираты ее похитили.
0: Да ты что, Анжелику?
2: Она попадает в гарем султана.
0: Да ты что?
2: И там дальше какие-то восстания, какие-то заговоры.
0: И все с Анжеликой.
1: Это только одна глава.
2: Это только, да. Первая страница.
1: Чтобы там только не происходило. Так, а Екатерина написала: я бы с удовольствием прожила жизнь какой-нибудь женщины, которая живет на юге Италии. У нее там маленький домик, лимонное дерево во дворе, муж, который готовит пасту, а она каждый день ходит на рынок. Вот.
2: Очень красиво. Просто
0: она там работает?
1: Нет, она покупает там лимоны. Может, она... Хотя зачем лимоны, если у тебя лимонное дерево?
0: Может, она продает там малину. А у нее лимоны как раз.
1: Может, она ворует. Прикиньте, она ворует.
2: На рынок.
1: То есть, все хорошо, она ворует, она карманница.
0: Она такая, он говорит, ты что сегодня будешь, равиоли или ты етелли? Такая,
1: а меня от равиоли уже равиоли сейчас, знаешь.
0: Я на рынок воровать.
1: Ну такая жизнь.
0: Да, да, группа воровать. Телефонный звонок у нас.
1: Мадина дозвонилась, расскажет свою историю, свои фантазии. Мадин, добрый вечер.
2: Добрый вечер.
3: Добрый вечер.
0: Здравствуйте, Мадин. Расскажите, чью жизнь вы хотели бы прожить, Мадин?
3: Я бы хотела прожить...
0: Ой, Мадина, что-то...
3: Космонавта.
0: Космонавт? Жизнь космонавта? Пропадала связь немножко.
1: Вы как будто Алексей... с МКС звоните.
3: Да, да. Алексея Леонова.
0: О, который первый вышел в открытый космос?
1: Тоже вышла в открытый космос.
0: А сеанс связи прошел с космонавтами.
1: Я говорю, МКС, они вот только прилетали наши, да. Сколько там, 40 секунд, например, да?
0: Ну, там чуть дольше, но, видимо, мы, да, пока дозванивалась Мадина, и вот уже окно связи закрылось. Следующий виток через 68 минут всем же.
1: Мадина,
0: известно.
1: Выходи!
0: Да, но Мадина, к сожалению, не расскажет. Алексей Леонов, по-моему, первый вышел в открытый космос. Ну, это стать первооткрывателем в чем-либо...
2: Очень страшно, трепетно.
0: Ну и круто. При этом зато все помнят Алексея.
1: Да, то, что курорт звезда, конечно. Просто посмотреть, каково это. Но вот насколько интересно продвинется вся эта история, когда можно в качестве туриста отправиться в космос.
0: Ну, сейчас
1: вот,
0: уже.
1: Сейчас ну, уже, да? Ты там на около какую-то космическую орбиту, да?
0: А ты между в дальний космос туристом? Ну, это в один конец, как бы, такой.
1: Пока да.
0: Да.
1: Пока. Пока один конец.
0: Именно так и будет.
1: Пока!
0: Пока, да. Пока-пока. Да, друзья, расскажите вы, чью жизнь хотели бы прожить. Вот Мадина, удивительно, что эта девушка хочет жизнь космонавта первооткрывателя Алексея Леонова прожить. Какая фигура, какая судьба и жизнь вам кажутся очень интересной, что даже хотелось бы испытать эту судьбу на себе. Расскажите нам об этом. Можете звонить по телефону, можете записать голосовое сообщение. Отправляйте в нашу группу ВК. Это...

0: Сообщение от наших слушателей, чью жизнь хотелось бы прожить. А, вот такое, такая история. Если бы можно было выбрать историческую жизнь, я бы выбрала жизнь Марии Кюри. Ну, кстати. Угу. Представляю, насколько трудно женщине в ее эпоху было заниматься наукой и еще добиться признания мирового уровня. Она не просто сделала открытие, она фактически стала одной из тех людей, которые изменили представление человечества о материи. Хотелось бы хотя бы разочек почувствовать такое. Ну, вот пишет Елена.
1: Вот здорово. Жить, когда ты что-то сделал, и ты видишь плоды своей работы, что вот женщина смогла, и вот дальше уже тоже начали получать образование, ну, достигать чего-то.
0: Слушай, Складовская-Кюри вообще, по-моему, она была, во-первых, первой женщиной, которая получила Нобелевку, и она была первым человеком, и, по-моему, до сих пор единственным, который получил Нобелевку и по физике, и по химии.
1: Круто.
0: Да.
1: Восторг. Вот такое сообщение. Хотела прожить жизнь.
0: Мы умеем восторгаться. Восторг. Вау. Ничего себе. Подумать только.
1: Да, а вот такое сообщение. Хотела прожить жизнь актера озвучки. Я думаю, что это было бы увлекательно. Перевоплощаться в героя, играть голосом. Получается, ты можешь прожить множество жизней, озвучивая своих персонажей.
2: Ну вот, на самом деле, тут мало романтизма, как оказывается.
0: Ну, что-то за скепсис, а мне нравится. Это прикольно.
2: Потому что ты озвучил еще тогда, когда была картинка настоящая. А сейчас вот рассказывают, у тебя там одни губы шевелящиеся, и все.
0: Не-не-не, но это все равно, когда вот там я ледниковый период, когда озвучивал, там приходит очень-очень схематично отрисованный, только сцены, которые с твоим персонажем, и ты не видишь, и как бы ты можешь догадываться о сюжете. Но тут очень многое зависит, поскольку мне разные персонажи попадались, от того, что за герой, которого ты озвучиваешь. Есть ржачные, типа вот Сида из ледникового периода, а есть, ну, ни рыб, ни мясо, ну, как в жизни.
1: А вот голос ты сам придумывал? Или у тебя был какой-то референс?
2: Ты же знаешь, чему это везет, Саша?
0: Скажи что-нибудь Сида, конечно. Голосом Сида. Нет, ну, я ориентировался на американскую озвучку. Там немножко другое. Там Джон Легуизам озвучивал.
2: И у него. Как там было примерно? А у нас как?
0: Там более гнусавый.
2: Вот такой вот Сид.
0: Там более гнусавый, да. У меня более писклявый получился.
1: Но творческая профессия.
0: Очень творческая, конечно.
2: Кого бы ты хотел озвучить, Саша?
0: Рапунцель.
1: Ну, кстати.
0: О, а из «Холодного сердца».
1: А я что-то как-то не то, что я
2: там
1: уже
2: тянусь хорошо
1: я
2: надо.
1: Я уже взрослая была.
2: Да-да-да, и забудь.
0: А, ну там еще поет, да.
2: Да.
0: Но в «Холодном сердце» чумовая озвучка была у Олаф. Кто там этот?
2: Пенкин. Сергей Пенкин.
0: Да. Снеговик.
1: Снеговик.
0: Да. Да, просто это Сергей Пенкин. И вот я когда смотрел и слушал, это очень классно.
2: Нет, там в целом весь каст так подобрался хорошо. И Батурина, кажется. Она озвучивала Анну, главную героиню.
0: Елена,
2: да?
0: Батурина.
2: Да. В перерывах между
0: бизнесом.
2: Между бизнесом, так скажем. Да. Нет,
0: актриса.
2: Я видел вообще концерты, вот где, собственно, собрались все актеры, которые озвучивали и пели, и у них прям какая-то невероятная.
0: Нет, там, когда это много музыки и надо петь, это прям вообще отдельная история и совсем другие навыки, другие скиллы.
2: Что-то Новый год захотелось, вот начали разговор, конечно. А Анна у нас была на линии, и все, кажется.
0: Так, ну, тогда, друзья, давайте вы нам расскажите про себя, чью жизнь вам хотелось бы прожить, жизнь какого человека, судьба, которая вас впечатляет, достижения, может быть, еще что-то. Звоните нам 745-6565, код Москвы 495.

0: Лу-Ви-Лу в нашем эфире. How long? Так, обсуждаем, думаем, чью жизнь нам хотелось бы прожить. На сообщение от нашего слушателя Алексея. Я бы прожил жизнь Эрнеста Хемингуэя. Путешествия, войны, Париж, Куба, рыбалка, писательство. В его биографии как будто слишком много жизни для одного человека. Конечно, я понимаю, что за романтической картинкой было много тяжелого и противоречивого, но мне все равно интересно, каково это прожить жизнь так, чтобы потом из нее можно было написать несколько книг.
1: Ну и круто, ты, получается, ты всегда будешь известен. Люди всегда смогут поговорить с тобой через книгу.
2: Поможет ли тебе это как-то?
0: А мне кажется, ему вообще было. Там я когда был в Гаване на Кубе. Не-не-не, и там показывали. А вот тут вот он жил, его сюда приносили после того, как он там 12 дайкири выпил. Он, ну, когда вот его кубинский, или как мы называем, кубанский период, значит, он жил, и он там очень много выпивал, и его местные очень любили, потому что такая знаменитость живет у них. Но вот я не знаю тоже, как, когда там ты можешь писать-то в таком состоянии?
2: Ну, может, он надиктовывал себя?
0: Может быть.
2: Да. А потом как-нибудь.
0: Да, но в целом это правда, что у него разные страны, разные континенты, и кем только не был, и много всего. И остался в веках. Старик.
1: И море. А вот такое сообщение. Мой сын 10 лет хотел бы прожить жизнь Ламина Ямаля. Он известный. Мой сын любит футбол. Ламин Ямаль тоже.
0: Да.
2: Но пока у него такие проблемки некоторые.
0: Я
2: поговариваю.
0: Ну, с другой стороны, вот Лионель Месси, да, вот у него уже более яркая карьера, там, или Криштиану Роналду. Но у Ламин Ямаль, там, между проблемки, что у него то карлики на дне рождения, да?
2: Не-не-не, ну, и это тоже. Ну, вообще, в целом, поговариваю, что у него вот пик славы пришелся в довольно юные годы. Да, он там растет сейчас, у него меняется из-за этого физика, и эти переживания, большое давление. Да, с Месси и Роналду понятно, у них уже, ну, состоявшаяся карьера. На своем пике они уже были, и круто было бы туда отправиться. Да, вряд ли кто-то сейчас хочет вот именно во финал карьеры Месси, например.
0: Да, я подумал, что, смотри, и Месси был на своем пике, и Роналду, у них, получается, пики точеные.
2: Так получается. А еще что есть у них? Ты тронул, так ходи, Антон, дальше.
0: Друзья, расскажите, чью жизнь вы хотели бы прожить, какого человека, ныне живущего или исторического персонажа, звоните, пишите.

0: сообщение от наших слушателей. Марина пишет: «Я бы хотела прожить жизнь Одри Хепберн. Сначала кажется, что это просто идеальная жизнь красивой и знаменитой актрисы, но меня больше всего впечатляет ее работа после ухода из большого кино. Она стала послом ЮНИСЕФ и много занималась помощью детям».
1: Ничего себе, я даже не знаю. У нее же было очень тяжелое детство, по-моему.
0: Да, может, поэтому как раз она, понимая, что такое тяжелое детство и как сложно потом во взрослом возрасте, вот она может такую программу. Ну, ничего себе. Да.
1: А вот такое сообщение от Камиля. «Я хотела быть в детстве железным человеком. Ну и сейчас хочу. А в детстве, когда мне было в промежутке от 4 до 6 лет, я делала футболке отверстия в районе груди и вставляла туда фонарик».
2: Это все, что отличает железного человека от обычного
0: человека.
2: А в
0: груди его горит маленький фонарик. Помните, как у Чуковского? Ну вот, кстати, интересно. В моем детстве была такая книжка, может, в вашем тоже, «Волшебник изумрудного города». Там же был железный человек.
2: Да.
1: Железный дровосек.
2: Он дровосек был, да.
0: Да, и никто не хотел быть. А я хочу быть железным человеком. Никто.
1: Ну, может, тут на утреннике приходил.
2: А кто бы хотел быть, Страшилой или Львом?
0: Да нет, ну вообще, я имею в виду, а сейчас...
2: Вот из этой компашки.
1: Я Элли.
0: Я Татошкой.
2: А я кто остался? Это волшебник из
0: Гудвин.
2: Гудвин. Да.
0: Ну, у нас телефонный звоночек. Вживается в
2: нашу компашку добавился Карен. Карен, добрый вечер.
1: Добрый вечер.
0: Здравствуйте, Карен.
3: Добрый вечер.
2: Карен, а вы кем бы хотели быть из волшебника изумрудного города?
0: У нас еще есть несколько, да, вакансий.
3: Ну, и я даже не знаю. Вот я книжки, сериалы, кино, мино не смотрел. Я все время был в музыке с самого детства.
0: Так, ну тогда интересно ваш ответ на вопрос, чью жизнь вы хотели бы прожить?
3: Сергей Жуков, «Руки вверх».
0: Ничего себе, я думал, вы скажете. Там, да. Не знаю, Курт Кобейн, Джимми Хендрикс. Сергей Жуков.
2: А Настя?
3: Нет, нет, нет.
0: Почему? Расскажите, Сергей Жуков.
3: Потому что интересно было, как он изначально продвигался.
0: Ага.
3: Как становился личностью. И теперь дает такие большие концерты, как и везде по всему миру.
0: Ну, это да. Карьера впечатляющая. Уже сколько? Наверное, мне кажется, больше 30 лет.
3: 30 лет. В этом году 30 лет.
2: У «Руки вверх» каждый год какой-то юбилей. Они отвечают слушателям.
3: Да.
2: Каждый год юбилей чего-то.
0: Но это правда круто, когда 30 лет прошло, и считается, что типа стадионные группы — это только рок-группы какие-то, там, не знаю, «Роллинг Стоунс» какие-нибудь. А тут Сергей Жуков, и, по-моему, чуть ли не два подряд концерта в Лужниках. Да. Какая ваша любимая песня группы «Руки вверх»?
3: Моя любимая песня группы «Руки вверх» — это «Крошка моя».
0: Ну, база, как говорится. Да, Карен, спасибо. Да. Спасибо большое, спасибо за звонок. Так вот, но нам нужно найти Алексея Потехина тогда, да?
2: Саш, будешь Алексеем Потехиным?
0: Пару Карен.
1: Я уже Элли.
2: Ну и что?
0: А Саша умело слилась. Ладно, друзья, расскажите про себя. Чью жизнь вы хотели бы прожить? Можете написать текстовое сообщение в комментариях под сегодняшней темой в нашей группе ВК.

0: жизнь хотелось бы прожить нашим слушателям? Ну, вот такое сообщение, Кирилл, тут пошли тоже, да? Я бы выбрал жизнь Никола Теслы. Tesla Model 3 или представляю, насколько необычным должно быть ощущение, когда ты видишь в голове устройство, которого еще не существует, а потом пытаешься объяснить окружающим, что оно вообще возможно.
1: Ну, ты себе, наверное, пытаешься объяснить. Ну, то есть это мы своим сегодняшним мозгом понимаем, что это вот из этого будет вот это. А
2: но
1: тогда
2: он же
1: ты
2: долго,
1: думаешь,
2: по-моему, не мог, да, объяснить?
0: Никола Тесла?
2: Ну да, никто.
0: Я вот пытаюсь вспомнить, я не так хорошо знаком с его судьбой, но мне кажется, он при жизни, в общем-то, не был признан каким-то суперкрутым инженером, не стал состоятельным человеком.
1: Как и многие ученые, в принципе.
0: Да, особенно тех времен. Там некоторые вообще, вон, там, Джордано Бруно, мы же помним. Да, друзья, у нас есть голосование по поводу нашей сегодняшней темы, и вы можете оставить свой голос, сделайте это, а мы через несколько минут подведем итоги этого голосования.
3: На Европе Плюс. Реклама.
4: Взломать сейф в бригаде У непросто. Но с Озонбанком просто получить выгоду. 10 тысяч рублей на карту. Подробности на europaplus.ru. 18+. А чтобы получить еще больше выгоды, расплачивайтесь картой Озонбанка где угодно и забирайте миллионы товаров на Озон всего за 1 рубль.
5: Где угодно на территории Российской Федерации и в рамках разрешенных МСС согласно программе лояльности «Звездные товары». О, Озонбанк. Товары за рубль на Озон можно приобрести без списания достаточного количества звезд согласно условиям программы лояльности «Звездные товары». Подробнее на finance.ozon.ru/products в разделе «Озон карта клиентских правил».
6: Телеканал СТС представляет, когда педагогика бесит, вход идет в строевой устав.
7: Вы не переживайте, солдат ребенка не обидит.
6: «Нянька в погонах». Премьера с 5 октября в 20:00.
8: Для лиц старше 16 лет.
9: «Магни-комбо» в магните у дома. Перекус и любой холодный чай «Липтон» 500 миллилитров по выгодной цене. Подробности уточните у сотрудников магазина. Предложение действует с 23 сентября по 20 октября 2026 года. При покупке комбо-товаров в одном чеке с картой «Магнит Плюс» в магазинах и с доставкой. Количество товаров ограничено. Продавец АО «Тандер». ОГРН 102-230-159-85-49. Краснодарский край, Краснодар, улица имени Ваневского, 185.
4: Москва производит будущее. В столице тысячи современных заводов, которые производят практически все. От хлеба до космических спутников. Встречай месяц московской промышленности на Европе Плюс. Отвечай на вопросы в утреннем шоу «Бригада У» и выигрывай призы. Подробности на europaplus.ru.
10: В бизнесе каждый рубль работать должен. Откройте накопительный счет для бизнеса в банке ПСБ. Деньги в деле. Хорошая ставка 15% на текущий остаток. Ведите бизнес с ПСБ. ПСБ. Банк сильной страны. ПАО «Банк ПСБ». Универсальная лицензия «Банк России» номер 3251. 15% годовых 60 дней с открытия счета «Деньги в деле». В дни с текущим остатком от 10 тысяч до 1 499 099 рублей по первому счету «Деньги в деле». Открытому в срок 30 дней с открытия расчетного счета. Для ИП и юрлиц без расчетного счета на 21 сентября 2026 года. Подробно в офисах ПСБ и на psbank.ru.
11: Салют, привет! Это Артур, и я ведущий топ-чарта Европы Плюс на Муз-ТВ.
12: Эти хиты ты слушаешь на Европе Плюс. Эти хиты ты смотришь на Муз-ТВ. Эти хиты выбираешь ты. Топ-чарт Европы Плюс на Муз-ТВ.
11: В субботу в 11 утра. Включай видеоверсию самого честного хит-парада.
12: Голосуй на сайте europaplus.ru. Смотри на Муз-ТВ. По субботам в 11:00. Топ-чарт Европы Плюс на Муз-ТВ. Для лиц старше 16 лет.
13: Смартфон и абонемент на связь. В чем связь? Во-первых, в абонементе на связь. Во-вторых, в скидке до 40% на смартфон, которую вы получаете при его покупке вместе с абонементом на связь в салонах МТС. Такая вот связь, выгодная во всех смыслах. Смартфоны – это к МТС. При покупке акционного смартфона и сим-карты с абонементом на акционный тарифный план клиенту предоставляется скидка на смартфон до 40% до 31 декабря 2026 года. Подробнее об акции на shop.mts.ru.
14: Заходи на europaplus.ru и слушай лучшие мировые хиты. 9 музыкальных потоков разных стилей.
15: Полностью бесплатно и без ограничений. 12+. Европа Плюс. Лучшие мировые хиты.

0: Дэвид Гетта, Френч Монтана и Хюжели Шайн прямо сейчас здесь на Европе Плюс. Мы подводим итоги нашего голосования, спрашивали, чью жизнь вы бы хотели прожить. Но меньше всего наши слушатели хотели бы прожить жизнь ребенка. Mm. Да, ну, видимо,
1: своего
0: ребенка.
2: А уже было. У кого было?
3: У меня было. Да. Я жил жизнью ребенка.
0: Плюс-минус то же самое. Ну, понятно, еще и планшеты есть, и айфоны. Ну и что? Так, на третьем месте. На третьем месте у нас человек, которому всегда везет. Везучий человек.
2: А, просто везунчик.
0: Удачливый. А-а-а. Да, на втором месте миллиардер. 22% голосов за этот пункт. Ну, а на первом месте это себя, жизнь свою, mm-hmm. но с другим жизненным выбором. То есть мы подходим к тому, что где-то что-то сделали не так, да, и надо бы поменять его тогда, конечно.
2: Но в целом, как бы наша жизнь, жизнь наших слушателей нас устраивает, ну, как бы глобально. Есть какие-то моментики, недочетики, но не то, чтобы кардинально менять это уже неплохо.
0: Ну, а что, мне 35, не 35, у меня все впереди.
2: Да.
0: Один известный КВНчик.
2: Друзья, спасибо всем, кто был сегодня с нами. Желаю вам хорошего настроения. Прощаемся до завтрашнего вечера. Пока.
0: Пока.
1: Пока.
4: europaplus.ru 9 музыкальных потоков разных стилей и направлений.
5: Поток Light. Твой музыкальный вайб.

0: Слушай на europaplus.ru или в мобильном приложении 12+.
1: Европа Плюс. Радио номер один в России.
2: Девять вечера в Москве.

Но, честно говоря, я бы слушал такую музыку вот прям вот целый вечер, целый день, потому что звучит она просто великолепно. Это Карлита, Софи Такер здесь на Европе Плюс, Манхэттен, в столице уже 21:18. Приветствую всех, кто пока еще не спит, проводит вечер в моей компании. Это, кстати говоря, Фомин, и, естественно, я доведу всех до пятницы для того, чтобы всем было хорошо и приятно, ну и сделаю это под лучшую мировую поп-музыку. Есть что представить в ближайшее время, это я точно знаю, точно говорю, и говорю о том, что завтра с утра пораньше, я точно знаю, появится бригада У, Вэл, Вики и, конечно же, игры, и подарки, и сейф с деньгами, и лучшая мировая поп-музыка, и компания, то, что надо. Поэтому с 7 до 10 завтра бригаду не проспи, ни в коем случае, будет интересно. А в ближайшее время из интересного Биби Рекса, Дэвид Гетта и Sad Girls. Но прежде совершенно другая музыка, немного поп-рока от Nickelback. If Today Was Your Last Day и Mizmo, Hello тоже обязательно будет.

Как же это невероятно красиво звучит, правда? Ведь Биби Рекса, Дэвид Гетта и Sad Girls прямо сейчас здесь на Европе Плюс. Но грустить точно не стоит, тем более вечером в четверг, когда, собственно, остается до выходных буквально один шажочек, и дальше все будет, ой, хорошо и приятно. Ну и до этого, естественно, будет хорошо и приятно. Много всего нас ожидает завтра. Во-первых, бригада У с утра пораньше, с 7 до 10. Дальше, естественно, появится еще и Еврохит ТОП-40, обратный отчет 40 лучших треков недели. Об этом тоже не стоит забывать. Всегда, пожалуйста, с 14 до 16 по Москве. По пятницам Алекс Манулов появляется, расставляет лучшие треки недели по местам, ну и рассказывает обо всем тебе. А вечером, естественно, Rush. С 19 до 21 по Москве обязательно все случится. В общем, много планов на завтрашнюю пятницу. Будь с нами, и все будет cool. Ну и, естественно, музыка. Вот об этом тоже стоит поподробнее. На ближайшее время абсолютно летний трек. Это Инатор и 54 Ultra. Послушаем... Ну, солнечную историю, называется она Talk to You. Но прежде суперхит, который продержался несколько недель кряду на нашем небосводе, так сказать, на первом месте Еврохит ТОП-40, это Time Impala и Jenny. Послушаем Дракулу скоро.

0: поэтому лето продолжается. Спасибо за это, Натор и 54 Ультра. Именно эти ребята прямо сейчас здесь на радиостанции номер один в России. Talk to you. Ну, в общем, погода оставляет желать лучшего. По крайней мере, для тех, кто хочет и помнит лето. Но ничего, такая музыка греет, такая музыка согревает. И будет это делать 24 часа в сутки и 7 дней в неделю здесь, на Европе Плюс. Поэтому будь с нами. До финала этого часа TTO и Come Along. Но прежде Сэм Фелт и Hey Sun.
1: В выходные можно спать до обеда.
2: Можно, но зачем?
1: Тогда не забудь включить крутой уикенд на Европе Плюс.
2: Ну давай, чем удивишь?
1: Играй и забирай крутые подарки. Слушай новые треки. Выбирай кино на вечер. И заряжайся на весь день.
2: Короче, главное не проспать.
1: Крутой уикенд. По выходным с 7 до 10 на Европе Плюс. Больше хитов, больше музыки, больше крутых выходных. Крутой уикенд.
3: Реклама. Есть просто карта, а есть премиальная карта «Мир Суприм» с доступом в бизнес-залы, кэшбэком 7% в изысканных ресторанах и выгодными поездками на такси. Оформите премиальную карту «Мир Суприм» в вашем банке.
4: «Мир». Каждый день в твоих руках.
5: Реклама АО «НСПК». Срок проведения акции с 1 января 2026 года до 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе, правилах проведения акции, партнерах акции, размере кэшбэка доступны на сайте вампривет.ру. Кэшбэк – частичный возврат денежных средств. Имеются ограничения.
6: Москва производит будущее. В столице тысячи современных заводов, которые производят практически все. От хлеба до космических спутников. Встречай месяц московской промышленности на Европе Плюс. Отвечай на вопросы в утреннем шоу «Бригада У» и выигрывай призы. Подробности на europaplus.ru.
7: Телеканал СТС представляет.
8: Когда педагогика бессильна, в ход идет строевой устав.
9: Вы не переживайте, солдат ребенка не обидит.
8: «Нянька в погонах». Премьера с 5 октября в 20:00.
10: Для лиц старше 16 лет.
11: Карты с кэшбэками, скидками, с рассрочкой, с милями, с бонусами. Так неудобно все их носить. Привяжите к приложению Мирпэй карты разных банков и платите в одно касание.
4: Мир. Каждый день в твоих руках.
5: Реклама. АО НСПК 6+. Информация о сервисе Мирпэй, порядке, правилах и ограничениях его использования доступна на сайте вампривет.ру/Мирпэй. Мирпэй. Мобильное приложение от платежной системы Мир.
1: Европа Плюс. Лучшие мировые хиты.

0: жить так хочется, как поют. Титьё в финале этого часа на Европе Плюс. Come along. Дальше хитов будет больше. Олег уже все для тебя обязательно сыграет. Олег, привет.
1: Да, Костя, привет. И скажу так, что хитов будет гораздо больше. Больше музыки, ну, наш любимый девиз. Да, послушаем в новом часе Coldplay, также Two Colors, Teddy Swims, The Second Voice. В общем, всего и в огромном количестве, так что погнали.
2: Получайте доход до 18,5% годовых с ЦФА через приложение Озонбанка. Выберите удобный период и зафиксируйте доход на весь срок. Старт от 1000 рублей. Указанная ставка предоставляется по ЦФА на срок 12 месяцев. ЦФА выпускает ООО «Озон Капитал». Максимальная сумма приобретения неквалифицированными инвесторами отсутствует. Решение о выпуске ЦФА на cfahub.ru/information. Приобретение ЦФА может привести к потере внесенных денежных средств в полном объеме. До совершения сделок с предлагаемыми ЦФА следует ознакомиться с рисками. Подробнее на finance.ozon.ru. Актуально на 1.10.2026 года. 18+.
3: Европа Плюс. Радио номер один в России.
1: Два часа в Москве.

это Лирик на Европе Плюс. И, кстати, сейчас заглянул в авторов песни. Кирилл здесь находится и среди создателей музыки и текста. И над продакшеном поработал, и сведения выполнил самостоятельно. То есть такой вариант, что я пришел красиво спеть, мы здесь исключаем полностью. И лично мне очень нравится, когда человек настолько включен в свою музыку, вплоть до того, как она прозвучит в наших динамиках. Это очень круто, это мы уважаем.

Sound of Me еще услышим Джонни Федука. Вместе с ними вспомним лето. Надеюсь, у каждого есть что о нем вспомнить. И послушаем Дати, Take Me There уже вот-вот на Европе+.

0: только хиты.
1: 30 минут.
2: Да, дальше больше, больше хитов и больше музыки, а главное в режиме нон-стоп. За это время услышим, обещаю, Kima Sounds и Rise Slow.

0: обещал быть Лукала, Hotter Now. И это лишь малая часть того, что ждет нас на Европе Плюс в эти полчаса.
1: Реклама. Есть просто карта, а есть премиальная карта «Мир Суприм» с доступом в бизнес-залы, кэшбэком 7% в изысканных ресторанах и выгодными поездками на такси. Оформите премиальную карту «Мир Суприм» в вашем банке.
2: «Мир». Каждый день в твоих руках.
3: Реклама АО «НСПК». Срок проведения акции с 1 января 2026 года до 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе, правилах проведения акции, партнерах акции, размере кэшбэка доступна на сайте вампривет.ру. Кэшбэк – частичный возврат денежных средств. Имеются ограничения.
4: Телеканал СТС представляет. Когда педагогика бессильна, в ход идет строевой устав.
5: Вы не переживайте, солдата ребенка не обидят.
4: «Нянька в погонах». Премьера с 5 октября в 20:00.
6: Для лиц старше 16 лет.
7: Легендарная выгода всем, кто получает зарплату на карту Альфа-банка. 10 тысяч рублей каждый месяц, а еще сниженная ставка по кредиту. Переводите зарплату в Альфа-банк до конца октября и получите дополнительное преимущество – ставку 20% по вкладу. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски. 16+.
8: Подписывайся на Европу Плюс ВКонтакте. Музыкальные новинки и живые выступления топовых артистов. Эксклюзивные интервью и гороскоп на каждый день.

списке новичков, но уже завтра сможешь оказаться в списке 40 лучших благодаря твоему голосу, который прямо сейчас можешь оставить на нашем сайте europaplus.ru. Я пока расскажу, что нас ждет далее. Услышим Вайнера и Лорен, свежую тему «Let me forget you». Чуть раньше мультяшные «Гориллаз», «Feel good in sea», «Алекс Уоррен» с историей «Fever Dream» не пропустить.

итогов в нашем Еврохите. Алекс Манойлов сделает это с 14 до 16, а вечером шоу «Rush», где, как всегда, острые темы, где можно высказаться, где тебя выслушают и, конечно же, много смеха. Так что не пропускаем старт в 19.00 по московскому времени. А прямо сейчас еще одна порция классной музыки, в которой я включил Катю Айову с хитом «Мы», парни из Барселоны «Сидерленд», трек «Ту-ту-туру», и услышим ребят из Австрии, клан «Карасел», электронная тема «Райд» через 3 минуты на Европе+.

Еще Дэвид Эмс и классная история Rain Dance. И Доминик Файк, Baby Doll. Все это и не только специально для тебя в эти полчаса на Европе Плюс.

0: 12+.ru или в мобильном приложении 12+.
1: Европа Плюс. Радио номер один в России.

0: Моя Мишель с работой «Если я буду танцевать» еще. «This is Теодора» хит. Мелодрама. Давненько, кстати, не слышали. Вспомним, насладимся. И давайте-ка послушаем Мизма, летнюю солнечную тему «Hello». Только прежде Алекс Манойлов спешит напомнить про...
1: Лучший дебют Жерель Френч Монтана, Дэвид Гетта и Эйден Мартин. Shine. Крутейший взлет. Дивак. Slow down. Номер один по-прежнему Дати. Take me there. Выбирай лучших и слушай наш чарт.
2: В пятницу с 14 до 16, в субботу с 16 до 18. Пропустил в эфире? Слушай в подкасте. Еврохит ТОП-40. Подробности на europaplus.ru.

Ale Farben, Рене Миллер, Body Talk. И это далеко не все, чем Европа Плюс порадует твой слух в эти полчаса, так что смело оставайся вместе с нами.

0: мобильном приложении 12+.
1: Европа Плюс. Радио номер один в России.
2: Час ночи в Москве.

знаниями, но очень хочется даже жить. Следующий на очереди еще одни ребята из Германии, за которыми далеко не последнее слово в мире электронной музыки. Two Colors трек «Примадонна». Также предлагаю продолжить тему диджейнга. Один из монстров, Дон Диабло, тема «Моментум». И услышим Лиу, легкую вещицу. Some People. Так что далеко не расходимся.

right here, right now.

right here. Right now. Right here.

Да, есть артисты, чьи треки узнаешь гораздо раньше, чем их имена. Надеюсь, все помнят такие хиты, как Love Fool и Cynical. Это Two Colors, двое парней из Берлина, у которых даже Imagine Dragons и даже Rammstein звучат по-новому. Да, для обеих групп они делали официальные ремиксы. Теперь их собственная примадонна, в которой припев, ну, очень располагает к тому, чтобы сделать погромче. Но не забываем, на дворе ночь, поэтому если кто решил устроить у себя танцы в квартире, то лучше делать это в наушниках. А вот под что подвигаться, это я сейчас расскажу. На подходе девчонки с команды Cat's Eye, Hit Animal. Еще ждем Кайга и Эйво Макс, кавер на Шакиру, whatever. Но сперва с нами Дати и Take Me There.

0: Дальше только хиты. 30 минут.
1: Европа плюс. Окей, беру паузу на эти 30, чтобы не отвлекать разговорами. А тебя оставлю в компании Taylor Swift и The Fate of a

и легенды. Eminem, Rihanna, We Monster. И это далеко не все, что я приготовил на эти 30, так что смело остаемся с Европой+.

ночь классной музыкой, но и не забываем про утро пятницы. Кто желает начать день бодро, начать день в отличном настроении, то в 7 утра не пропускаем бригаду У, где все вышеперечисленное выдадут в избытки, плюсом еще и улетные игры, крутые подарки, сейф с деньгами. В общем, есть ради чего подняться пораньше. Так что заводим будильники, а прямо сейчас продолжим наслаждаться любимой музыкой. В ближайшие 15 минут мы услышим лирика, аутентичную песню, также Post Malone, классный трек Cold и Алекс Уоррен. Приятная легкая вещица под названием Fever Dream уже вот-вот в наших динамиках.

массы завалили стадиум, так что у всех впечатлений масса. Но у кого не получилось заглянуть в то утро на живой завтрак, не беда. Все это дело можно посмотреть. Запись трансляции доступна на нашем сайте europaplus.ru и ВК-видео. И, конечно, да, продолжим слушать любимые хиты. Готовится порадовать наш слух Temper City, крутейшая работа Self-Aware, также Kima Sounds и стильная электронная работа Rise Slow. Но прежде Медуза с приветом из Италии. Don't wanna go home, не пропусти.

Европа Плюс радиоканал. Свидетельство о регистрации СМИ Л номер FS77-48-287 от 23 января 2012 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций Роскомнадзором. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.

0: мы послушаем уже вместе с Мишей Зайцевым, который через 10 минут будет здесь.
1: Выходные можно спать до обеда.
2: Можно, но зачем?
1: Тогда не забудь включить крутой уикенд на Европе Плюс.
2: Ну давай, чем удивишь?
1: Играй и забирай крутые подарки. Слушай новые треки. Выбирай кино на вечер. И заряжайся на весь день.
2: Короче, главное не проспать.
1: Крутой уикенд. По выходным с 7 до 10 на Европе Плюс. Больше хитов, больше музыки, больше крутых выходных.